0: Роберта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

dark days, times are tough. Standing

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. Kids!

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

смотри вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Новости.
1: Акции протеста против правительства Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 3 мая, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Тель-Авиве накануне вечером прошла акция протеста против правительства Бениамина Нетаньяху. Основная разрешенная акция проводилась между площадью Рабина и площадью перед театром Габима. Демонстранты требовали равенства, внесения бремени воинской службы и выступали за создание государственной комиссии для расследования трагических событий 7 октября. Акции протеста проходили и в других городах, в том числе в Хайфе и в Бершеве. По данным информационного портала Ynet, полиция арестовала двух молодых людей в возрасте около 20 лет, жителей Бершевы, по подозрению в стрельбе из пневматического оружия по протестующим, которые ранее проводили в городе демонстрации против правительства. Минувшей ночью произошло несколько смертельных ДТП. На 60-й трассе около поселка Рехелим к востоку от Ариэля в Самарии столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб мужчина в возрасте примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. В Ришон-ле-Ционе на бульваре Рехавам Зеви столкнулись два автомобиля. Одна из машин после столкновения перевернулась и загорелась. В результате аварии погибли двое молодых мужчин в возрасте около 20-25 лет. Две девушки в возрасте примерно 18 лет получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу Вольфсон в Хулоне и Шиба в Тель-Шумере. Полиция выясняет обстоятельства обоих ДТП. Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что вскоре рассмотрит новое иранское предложение по прекращению войны. «Я вскоре рассмотрю план, который Иран отправил нам, но не могу представить, что он будет приемлемым, учитывая, что они до сих пор не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал Трамп. Ранее журналисты спросили его о возможном возобновлении ударов по Исламской Республике. «Есть вероятность, что это может произойти», — ответил на это Трамп. По сведениям службы занятости, в марте на фоне военной операции «Львиный рык» число ищущих работу в Израиле выросло более чем в 2,5 раза и к концу месяца достигло примерно 396 тысяч человек. При этом число вакансий сократилось примерно до 120 тысяч, около 3 свободных рабочих мест на 10 соискателей. Основной удар, как и в предыдущие периоды чрезвычайной ситуации, пришелся на женщин, молодежь, работников сферы продаж и услуг, а также на работников без академического образования, отмечает КАН. Доля женщин среди ищущих работу превысило 58%. Наиболее высокие показатели по безработным, ищущим работу, зарегистрированы в ультраортодоксальных городах Модиин-Элит, Бейтар-Элит, Бнейбрак и Эль-Ад. В службе занятости считают, что если боевые действия не возобновятся, мартовский скачок окажется временным, и рынок труда постепенно вернется к обычному режиму. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер и ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 23, в Хайфе 24, в Твери и на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на Голландии. В Голландских высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров и купание вечером опасно. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
0: Прогрев-шоу на первом.

0: Когда группы 80-х, 70-х не знают, как закончить песню, они начинают уводить фейдер. Ну, оно и, собственно, бог им судья, друзья. 7 часов 7 минут утра, 3 у нас мая, между прочим, 2026 года, первое радио 89.1 FM. Я не ошибся,
1: нет,
0: правильно?
1: Нет, ты не ошибся.
0: Коллега, спасибо. Пожалуйста.

0: такой, как это, сценический трюк просто-напросто. Они не просто не знали, они вот решили, что именно так им надо заканчивать песню. Mm-hmm. Вот и все.
1: Чтобы оставалась легкая недомолвочка.
0: Абсолютно. Такая. То есть интрига, интрига. Mm-hmm. Да, Кристина Кипнис, доброе утро.
2: Не знаю, как насчет интриги, но хочу сказать нашим радиоптахам, что, ну, как бы с начала новой недели, значит, Шавуа Мацуян каждому из нас. Пусть вот реализуются... все то, что не реализовалось на прошлой неделе, например. Или
0: слушай,
2: на прошлой неделе тоже.
0: На самом деле, новый месяц, да, вот это вот все.
2: А, новый, еще и новый месяц.
0: Новый, ну так май же начался.
2: А Андрей Ежов что пожелает?
1: Я пожелаю, чтобы Кристина не сидела сейчас в такой агрессивной позе.
2: А я не могу, у меня...
1: Ты в очень агрессивной позе сейчас.
2: У меня наушники не коннектятся.
1: Ну вот мы и вспомнили наши нулевые, когда мы наушники в разные стороны там вот чекрыжили, чтобы они хоть как-то работали.
2: Вот навык все-таки не про спать, не про есть, как говорится. Поэтому сижу и держу, а сейчас вот, когда мы будем слушать песню, пойду себе наушники поменяю.
1: Ну, в конце концов, всякое бывает, мы обычные люди. Впрочем, об этом нам и поют звонки и друзья, поэтому их мы сейчас будем слушать. Да, Кристина,
2: а мне вот интересно, когда-нибудь настанет то время, или мы застанем то время, когда на радио тоже будут беспроводные?
0: Вот интересненький вопрос.
1: Сейчас, подожди, потерял где-то. Лен, подай, пожалуйста, губозакаточную машинку.
2: А я все-таки верю, что мы доживем до этого. У меня уже рука затекла.
0: Давай песню.
1: Агрессивную позу смени.
2: Не могу.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Ну что, мы едем дальше. Девочки, наговорились.
2: Наговорились. Ну, как тебе сказать? Не от всего сердца еще пока.
1: А ты видишь, она не выспалась, она очень злая.
2: Я очень... Кстати, да.
3: А почему ты не выспалась? Вроде выходные были.
2: Мой организм решил так, что так как у меня эта неделя очень насыщенная всякими событиями, то тогда мой организм сказал, мы спать не будем.

0: Ну что, друзья, сегодня Международный день солнца. Маза, спросите вы, ну... Что-то его знает. Просто Международный день солнца. Решили люди 32 года назад, что такой праздник должен быть.
1: Ну и к нему же тогда получается Всемирный день веселья. Ну, солнышко, это же всегда ассоциация солнца как...
0: Облучение.
1: Ну, веселье.
2: Начинается.
1: Вот, а это хорошо. Вот я,
0: жара,
1: например, люблю жару.
0: Хорошо.
1: Я обожаю жару. Мне бы вот жару и жаришечку бы сюда.
0: Кстати, друзья, если хотите, напишите, кто из вас любит жару, а кто нет. 054-27-700.
2: Я вот вообще, для меня, типа, вот сейчас
1: там сообщение,
2: погода...
1: номер телефона 9090 заканчивается. Так. Кристина пишет, я люблю жару.
0: Хорошо,
2: вот,
0: Кристина.
2: Вот.
0: А ты?
2: Я, например, жару, вот, не то чтобы я не переношу, но вот для меня вот сейчас температура
0: идеально.
2: Режим идеально.
0: Лена,
1: еды, а мне прохладненько. Ну тогда день кондитера вам.
0: Так, день
2: куда?
0: Кондитера.
2: В лицо? Или
1: нет,
2: куда?
1: В опу.
2: Фу-фу-фу, Кристина. Она точно сегодня какая-то агрессивная, правда?
1: Аккуратнее.
0: А ты ее позу видела?
2: Слушай, давай сделаем так. Кристина, для тебя праздник. День положительности в уме. Вот у меня вопрос, куда
0: я... Подожди, она сейчас это перефразирует со своим настроением про то, что ей положить на ум.
2: Куда его положить?
1: Нет, значит, 3 умножаем, а 4 держим в уме.
0: Сколько у тебя по алгебре было?
1: Вот так же и положительное. Всегда, кстати, плохо.
0: Ну вот, да. Ладно.
1: Но, подожди, суть-то я уловила. Считай, школу не зря закончила.
2: Сегодня еще день солнечных пятнашек. Вот.
1: А я пятнышек прочитала.
0: Молодец. Всемирный день свободы печати, друзья. Это очень важно, потому что пресса должна быть свободной. Она должна быть отделена от государства, она должна быть независимой. И тогда... Тогда все будет хорошо.
2: Но а вот это же пресса
0: свобода,
2: пресса называют какой-то там второй, третий, пятый, десятый властью именно. Потому что пресса — это очень большое как бы воздействие на умы, скажем так.
1: А я вас в сумасшествие уведу. Смотрите, значит, день, международный день хватания за грудь.
0: Прекрасно.
1: И день лимонада.
2: Кстати, ребята,
0: пролил,
2: вы знаете, что такое международный день хватания за грудь?
1: Да, это у кого сердечко шалит.
2: Нет, это неофициальный шутливый праздник, который зародился в Штатах как проявление бунтарского духа молодежи. Это не является вот официальным днем там вот и каким-то там и не призывает там вот к этим сексуальным домогательствам.
0: Как ты сейчас это сказала?
2: Как сексуальным?
0: Молодец, спасибо.
2: Да. Позиционируется просто как забавный повод в интернете.
1: Подождите, вот у меня только один вопрос. Ну... Хватание себя за грудь или вот соседа?
2: Вопрос остается открытым, потому что...
0: Смотря какое у тебя настроение, Крис.
1: И какой сосед.
0: А настроение у тебя сегодня плохое, поэтому не подходи к нам.
1: Тогда нужно хватание за волосы.
2: Опа, еще лучше. Молодец, дочка.
0: Хорошо, друзья, сегодня день инсульта для любителей домостроя.
2: Это чего?
0: Международный день равенства в семье.
1: Вот.
2: Па-бам.
0: Вот, день равенства в семье.
1: Ты за это?
0: Я считаю, да.
1: А что в твоем понимании вот равенство?
0: Равенство в семье.
1: Вместе одинаково работать 14 часов вместе.
0: Нет, равные возможности, равные способности.
1: А домашние дела?
0: Равная важность мнений, равные домашние дела. Вы вместе живете в одном доме.
2: Слушай, Кристина, тебе не кажется, он какой-то идеальный вот получается? Надо его как-то приземлить.
0: У меня дед, который был довольно домостроевским, при этом... Он каждое утро после завтрака он все убирал, мыл посуду и при этом знал, что бабушка потом готовить будет, и при этом там пропылесосит, еще где-то уберет, что-то починит.
2: Идеальный мужчина.
0: Я говорю к тому, что как бы не перекувыркнется. Ничего страшного. Какая разница? Зато как бы вы быстрее сделаете домашние дела.
1: Вот, день медитации в саду. Пойду в
0: лишь
1: сад.
0: Бы Андрея не слушать. Международный день репа, как репа. До этого сказала Крис.
2: Репа, редиск.
0: Нет, репа.
2: У меня просто репа, это посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая.
1: Да
2: это,
1: я думаю,
2: это
1: что
2: не про
1: вот
2: него.
1: Это искусство, так, ну, если можно это назвать искусством, так и появилось. Я, кстати, в свое время, да, вот была причастна к всему этому.
0: Причастна в каком смысле?
1: У нас был клан, у нас, да, целый клан.
0: Вутэнг?
1: Ну нет, я уже не помню, если как он назывался. У нас были свои отличительные какие-то там вот знаки. И да, я в шароварах ходила.
2: Обалдеть.
0: Да. Потом она выяснила, что это кукла с клана, решила оттуда свалить побыстрее.
1: Нет, не было такого. Но мы были агрессивные, да.
0: Ты и сейчас как бы мало что изменилось. Я тебе могу сказать.
2: Слушайте, а давайте я вас верну немножко в хорошее русло. Вот если говорить про репу,
1: так,
2: то мы однажды... Чего ты ржешь? Ты сам сказал.
0: Так тему еще не переводили.
2: Международный день репа. Вот я же сказала, что у меня репа ассоциируется с вот этой вот «посадил дед репку» и все такое прочее. И мы однажды на одной радиостанции еще там...
1: Посадили?
2: В глубокой юности. Нет. Мы рассказывали эту сказку, используя только первые слоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Типа «падери», «выреба», «Ба-приба, дитя-патя, а вы не мог».
1: Слушай, из этой серии спою вам коротенькую песенку. «Жала-бабаса, два васалагаса, одна сара драгобала, два васалагаса».
2: Опа.
0: Аминь, сестра.
2: Обалдеть, слушай, вот что это было вообще?
0: А пока вы...
2: Ты мне потом на ушко, да, вот расскажешь, что вообще это значит и как это вообще, что
1: сейчас
2: вообще
1: будет.
0: А пока вы записываетесь к психоаналитику после наших песен и прибауток, дорогие друзья, мы прервемся на важное объявление и совсем скоро вернемся к вам полноценненько.
3: Прогрев шоу на первом. Реклама.
2: Продолжается прогрев-шоу, и сейчас, вот на этой неделе, мы снова говорим о свободе движения. И сейчас информация для тех, кто просыпается с ощущением скованности в теле. Если боль в спине или в суставах мешает вам наслаждаться жизнью, сейчас самое время всю эту историю исправить. Сегодня и всю неделю у нас в гостях Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Big Your Laser, и она расскажет, как вернуть свободу движения. Лера, доброе утро!
4: Доброе утро, здравствуйте.
2: Лера, что это за прибор? Для тех, кто не знает, забыл, не в курсе по каким-то причинам, что это за прибор? Для каких типов боли и травм подходит Big Your Laser?
4: Big Your Laser, в первую очередь, это медицинский прибор, так, портативный прибор, маленький прибор, мощный прибор, эффективный прибор. Прибор, который работает на технологии холодного низкоинтенсивного лазера. Эта технология очень безопасна и очень изучена. Это медицинская технология, которая до сих пор находится во многих больницах, в том числе, кстати, и в Израиле.
2: Угу.
4: Прибор, который помогает избавиться от боли, хронической боли, острой боли. Простыми словами, если у вас болят плечи, если вам тяжело поднимать руки, сгибать колено, если вам тяжело и тянет поясницу, или, например, у вас есть межпозвоночная грыжа, или смещение есть дисков, или, например, защемление нерва есть, или, например, потянули сухожилие. То есть прибор, который очень сильно побеждает боль.
2: Лер, а у меня сразу вот такой вопрос. У меня есть одна знакомая, которая делает массаж, да, то есть облегчает боль вот своим присутствием. Но у нее начинают болеть руки. Big Your Laser поможет?
4: Во-первых, очень многие массажисты покупают у нас Big Your Laser. Не просто так, действительно, потому что есть профессии, где есть, скажем так, побочный эффект.
2: Угу.
4: В таком случае Big Your Laser тоже помогает. Почему? Потому что Big Your Laser снимает давление с нервных окончаний, поэтому мы чувствуем облегчение. Чаще всего мы чувствуем облегчение после первых 2-3 сеансов, бывает и после первого сеанса. Самое главное, конечно, это правильно пользоваться Big Your Laser, то есть не на одежду, на чистое тело, без кремов и без обезболивающих. То есть самое главное, чтобы кожа была чистая. Более того, я вам скажу, что Big Your Laser отлично помогает при кожных заболеваниях тоже.
2: Это очень здорово. И вот именно сейчас, на время прогрев-шоу, для слушателей Первого радио действует специальное предложение. Рассказываем.
4: Все верно, действует специальное предложение только на время эфира, поэтому звоните прямо сейчас. Скидка 40% на модель Pro, самую последнюю нашу мощную версию, плюс еще одна скидка 18%, плюс 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. То есть за 30 дней вы можете ощутить, проверить и, конечно же, убедиться, что Big Your Laser работает. Более того, все, кто позвонит прямо сейчас во время эфира, еще получают подарок стоимостью 400 шекелей. Звоните, не откладывайте, звездочка 3414.
2: Супер. Друзья, помните о том, что Big Your Laser Pro – это исключительная возможность лечить боль, особенно хроническую, дома на профессиональном уровне. И мы продолжим обсуждать это в следующем выходе. Лер, спасибо огромное. Услышимся чуточку позже. Ну а для тех, кто не успел записать номер телефона, чтобы заказать свой Big Your Laser Pro, напоминаю, звездочка 3414. Звездочка 3414.
3: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева, 9.
4: Есть бабкины семечки, есть друзья.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается прогрев шоу на первом радио. И впереди у нас, дорогие друзья, гороскоп. На очереди. Давайте посмотрим, что на сегодня приготовила для нас Вселенная. Итак, если взять все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день несет в себе мощный заряд бодрости и вдохновения, который заставит по-новому взглянуть на привычные дела и цели. По Кристине это видно, да. И состояние легкости поможет без лишних раздумий взяться за то, что долго откладывалось, превращая даже рутинные задачи в увлекательный процесс. Особенно у Кристины. Звезды советуют сегодня больше доверять своей интуиции и не бояться спонтанных решений. Ведь именно все незапланированное принесет в итоге самую большую радость и успех. Да, Кристина?
2: Да, конечно.
3: А теперь, Кристина, прочитай...
2: про овнов?
3: Про овнов. Это прям про тебя сегодня.
2: Я вот тоже читаю, думаю, прям вот знали. Вот все-таки надо доверять звездам. Овны. Ваша неуемная энергия требует немедленного выхода.
1: Точка.
2: Так что не сдерживайте порывы и смело беритесь за самые сложные задачи. Звезды обещают, что сегодняшнее упорство принесет не только отличный результат, но и вполне заслуженные комплименты от окружающих. Давай.
1: Уже можно.
3: День неуемной энергии. Не-не-не-не-не. Одно без другого не работает.
2: Насыпайте.
3: Нет, Крис, мы тебя насыпем с удовольствием.
2: Давайте.
3: Тут вопрос в другом. Тельцы.
1: Главное не всыпать.
3: Да.
2: Тельцы. Это чтобы я вам.
3: Третий раз. Внимание, тельцы.
2: Тельцы!
3: Для вас этот сегодняшний день станет настоящим островком спокойствия и душевного комфорта, если вы позволите себе немного полениться. Побалуйте себя чем-то приятным и не берите на себя слишком серьезные обязательства, ведь отдых сейчас – ваша главная инвестиция в успех.
1: Это прекрасно – отдыхать и лениться. Близнецы, ваши природные обаяния сегодня работают на полную мощь, превращая любое общение в увлекательные приключения с массой новых возможностей. Используйте сегодняшние встречи для укрепления связей. Именно в разговорах с друзьями может родиться идея на миллион.
2: А можно просто миллион? А вот смотрите, с учетом того, что мой молодой человек, он по знаку зодиака рак, вот смотрите, как интересно. Раки, звезды советуют вам сегодня больше прислушиваться к голосу своего сердца и не обращать внимания на суету внешнего мира.
1: Он тебя будет гасить.
2: Я сегодня суетолог.
1: Неуемной энергии.
2: А сегодняшний вечер идеально подойдет для уютных посиделок с близкими, где можно по-настоящему расслабиться и набраться сил. Наивный рак.
1: Романтический вечер, все дела.
2: Я думаю, что очень даже наивно.
3: Левы, приготовьтесь к тому, что сегодня вы окажетесь в самом центре внимания и будете буквально притягивать к себе восторженные взгляды. Ваша уверенность в себе позволит с блеском разрешить любой спорный вопрос и закрепить за собой статус лидера.
1: Девы, вам сегодня стоит уделить внимание планированию своего будущего и наведению порядка не только в делах, но и в собственных мыслях. Вот. А аналитический подход позволит заметить важные мелочи, которые раньше ускользали от вашего взора. Дыши.
2: Так, пока Андрей успокаивает свои нервные клетки, мы читаем про весов.
3: Там одна осталась такая. Висит на веревке. Висит на веревке.
2: Это мышь.
3: Так. Люси.
2: Это мышь.
3: Висит.
2: Смотри, мышь по имени Люси. Так, весы. Для вас наступает время гармонии, когда даже самые мелкие недоразумения будут разрешаться словно по мгновению волшебной, мгновению волшебной палочки. Наслаждайтесь сегодняшним днем, ловите моменты радости и, самое главное, не забудьте поделиться вот этим всем своим хорошим настроением с теми, кто вам дорог.
3: Больше на шизу было похоже.
1: Это больше было похоже на какой-то мефистофельский, вот я не знаю.
3: Скорпионы, ваша интуиция сегодня обострена до предела, что позволит видеть людей насквозь, безошибочно принимать верные решения. В делах проявите немного хитрости и выдержки, и тогда желаемый результат окажется у вас в руках гораздо быстрее.
1: Стрельцы, вас ждет день ярких впечатлений и, возможно, небольшого, но очень приятного путешествия или прогулки по новым местам. Ваш азарт и жажда открытий помогут по-новому взглянуть на привычные вещи и найти в них скрытый смысл.
3: Прогулки все-таки... по новым местам, это куда пошлют? Да?
2: Все-таки какие...
1: Главное, с магнитиками вернуться.
2: Все-таки какие разные судьбы. Значит, стрельцы у нас путешествуют, а вот козероги, звезды рекомендуют вам сосредоточиться на финансовых вопросах и подумать о том, как укрепить свое материальное положение. Вот ваш сегодняшний прагматизм станет лучшим союзником, помогая избежать лишних трат и направить ресурсы, вот эти самые, в нужное русло.
1: Вопрос.
2: До 10 числа червняком.
3: А что вот значит это нужное русло?
2: Вот это хороший вопрос. Надо у козерогов спросить. Кстати, Лидия Топельберг, козерог, пойдемте спросим.
3: Ух ты!
1: Да,
3: вот прямо сейчас.
1: Вот прямо сейчас пойдем спросим.
3: Водолей, ваша креативность сегодня бьет ключом, подталкивая к самым необычным экспериментам во всех сферах жизни. Сегодняшний день просто создан для того, чтобы заявить о себе и показать миру свои таланты. Так что отбросьте всякую скромность.
1: Ну и рыбы. Вам сегодня полезно будет провести время в тишине или заняться творчеством, которое поможет обрести внутреннее равновесие. Сегодняшние случайные мысли могут стать для вас важными подсказками, поэтому будьте внимательны к знакам судьбы.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Есть бабкины семечки, есть друзья.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Набирает обороты прогрев шоу, но мы сейчас будем говорить о тех, кто хочет вести активный образ жизни, но страдает от боли. У нас на связи Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Beaker Laser, и вот она точно знает, как быстро восстановиться после растяжений, ушибов и избавиться от острой и хронической боли. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот так вот, знаете, как для школьников, для второклассников, вот расскажите нам о технологии, на которой работает прибор Beaker Laser Pro. Как именно он помогает при воспалении?
2: Технология, которая используется в Beaker Laser, это технология холодного, низкоинтенсивного, мягкого лазера. Да. Что это значит? Что в процессе мы ничего не чувствуем, никаких болезненных ощущений, нету нагревания, нету... То есть все очень просто и приятно. Технология, как это работает, простыми словами скажу, что, во-первых, технология помогает вырабатывать энергию именно в том месте, где у нас есть воспаление. Почему? Потому что, когда у нас есть воспаление, у нас клетки, они замедляются, меньше получают кислорода, и поэтому восстановление берет дольше времени. Эта технология работает на клеточном уровне, то есть вырабатывается энергия, улучшается кровообращение. И почему люди так любят Beaker Laser? Потому что Beaker Laser восстанавливает ткани, то есть этот процесс называется регенерация. Как мы уже с вами говорили, мы, конечно, не ящерицы, но этот процесс очень-очень похож. То есть понятно, что Beaker Laser не наращивает суставы и там зубы, нет, ни в коем случае. Beaker Laser, он именно восстанавливает ткани и убирает воспаление. Также, более того, если есть отек, то отек тоже уходит. Сразу скажу, так как мы говорим про модель Pro, эта модель очень сильная и очень мощная. Если вдруг у вас хроническая боль, то есть это боль, которая длится более 12 недель, после первой процедуры может быть чуть-чуть ухудшение, но я вам говорю, это нормально, поэтому первый раз мы ставим на 2 минуты и потом постепенно увеличиваем время.
1: Лер, кому можно пользоваться прибором и насколько легко пользоваться прибором Beaker Laser Pro?
2: Я вам скажу, что прибором пользоваться можно всем, даже детям. Министерство здравоохранения, у нас есть сертификат, что как мы подтверждены этим, сказали, что можно пользоваться от 1 года, то есть нету дальше никаких ограничений, обращая внимание особенно на людей золотого возраста. Возрастная боль – ужасная история. Beaker Laser отлично помогает. На прошлой неделе у нас очень многие брали в подарок для своих родителей. То есть у нас на прошлой неделе прям прославилась этим, что наконец-то начали заботиться, я бы сказала, о своих родителях.
1: Но это очень здорово, тем более, когда позволяет возможность. Я знаю, что на время нашего эфира, на время прогрев шоу, для слушателей Первого радио действует акция.
2: Все верно. Модель Pro со скидкой 40%, плюс дополнительная скидка 18%, плюс 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Более того, для первых двух позвонивших еще подарок стоимостью 400 шекелей. Предложение просто, от которого невозможно отказаться. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414. И, кстати, не забывайте, вы получаете сопровождение от наших специалистов на всю жизнь.
1: Супер, Лер, спасибо огромное. Это у нас была Валерия Мейер, которая точно знает, что нужно делать, чтобы просыпаться без скованности в теле и лечить застарелую хроническую боль. Звоните и заказывайте удивительный прибор Beaker Laser Pro по короткому номеру звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ой, что? Что такое? Да, почему мы так вздыхаем? Что да, случилось?
2: Вздыхаю, объясню почему.
1: Начало новой недели. И это тоже, кстати.
2: Потому что у меня сейчас получается квартира, в ней две маленькие комнатки.
1: Так.
2: И с одной стороны, как бы, вот есть у тебя вторая комнатка, и салон еще есть. Куда тебе еще больше?
1: Да.
2: А вот иногда хочется, чтобы...
1: Не хватает?
2: Андрей, ты все играешь в свои игрушки. Хочется вот отдельную комнату, где у тебя будет игровая.
1: Да,
3: мы только что стали свидетелями, как Андрей разговаривает сам с собой.
2: Да.
1: Ну, пожаловался человек.
2: Да нет, вот я думаю, просто у меня это стоит посреди салона, и это может как бы другим мешать, другим, я подразумеваю, жену. Но вот ты зашел, и у тебя там ретро какие-то консоли, типа геймбоя, какого-то Сеги, Дэнди, Плейстейшенов, Иксбоксов и так далее, и все
3: вот
2: это перемешано.
3: Вот ты про игры заговорил, а я вот помню, как я в детстве мечтала, чтобы у меня была отдельная комната, но вот как вот есть вот кукольный домик, только это целый город, где квартиры.
2: Типа ты Барби.
3: Вот что-то типа, да, и куклы Барби, которые тоже с меня ростом, которые тоже вот сами, ну, как бы, то есть не нужно ими играть, да, и управлять, они сами вот все это делают, и я вот живу вот в этом городе. С ними.
1: Слушайте, ну а у меня по-простому, если бы у меня была вот в квартире такая лишняя, скажем так, комната, я бы там сделала гардеробную. Со всеми делами. В пол вот эти зеркала.
3: Но очень практично.
1: Пуфики. Очень практичненько, между прочим. Зато у тебя вот в остальной, скажем так, квартире, да, нет вот этих вот шкафов, нет постоянной беготни, где в каком шкафу, где что лежит и все такое прочее. А так все в одном месте. Пришел
3: и убирать.
2: Не накидывай. Сейчас тебя все мужья возненавидят.
1: Почему?
2: Все мужья, потому что все мужья, соответственно, у которых есть жены, сейчас тоже. Нам бы так, Илюс.
1: Да, ну а что нет-то?
3: А то есть тебя все жены сейчас возненавидят тогда?
1: А почему нет?
3: Когда у мужчин появится отдельная игровая комната.
2: У моей
3: комната.
2: Жены гигантский шкаф и туалетный столик, нет, у нее отдельная своя зона.
3: Нет, про игровую комнату тебе говорю.
2: Ну и что?
3: Вот вы пропадаете либо в отдельной комнате, которая общего пользования, да?
2: Нет, комната общего пользования, туалет. Мы
3: так
2: там тоже
3: пропадаем. Я про это и говорю.
2: Все, интриг зашла,
3: а тут
2: вышла.
3: Еще и получается еще одна комната. А не многовато ли?
2: Нет.
3: Тогда так, вам игровую, нам гардеробную.
1: Нам гардеробную вполне себе. Слушай, а почему, собственно,
2: то есть
1: да?
2: Две? Ну, да. Жирновато.
1: Почему пусть жирновато?
3: Можно одну поделить гипсокартоном.
2: Нет, мы согласны спать в игровой.
1: Слушай,
2: при жить. Условии, если вы будете жить в гардеробной.
3: Да не вопрос.
1: Ты добытчик, вот ты и заработай на
2: бабычек.
1: Квартиру, в которой будет и игровая, и гардеробная. А чё нет?
2: Ой, какая.
1: Да, всё.
2: Ай, какая хитрюжная. Вот мне интересно, мнение наших радиослушателей 054-2070-700, это номер нашего WhatsApp, на который надо писать. Напишите, если бы у вас вдруг внезапно дома появилась еще одна комната, чем бы она стала? Что бы было внутри? Вот мне интересно.
1: Мне тоже на самом деле интересно. Пишите, дорогие друзья, 054-2070-800. Да.
3: Я бы хотела спортзал. Отдельную комнату, где был бы личный мой, мой и только мой спортзал.
1: Подожди,
2: а на каком
1: секунду.
2: Ты этаже живешь?
3: Я на пятом.
2: А, ну то есть все люди снизу будут тебя ненавидеть.
1: Почему?
3: Их проблемы.
1: Не обязательно.
3: Я же не теннисный корт прошу.
1: Погоди секунду. А эта комната будет не только твоя, а котики.
3: Котики... Котики и я — это одно
1: целое. Игровую для котиков, представляешь,
3: я, кстати,
1: как круто было бы.
3: Я, кстати, когда вижу такие видео, мне попадаются, где люди, ну, по возможностям, да, у них есть эта возможность, целую комнату делают для котов, это потрясающе.
2: Кстати,
3: для собак я видела.
2: Кстати, для тех, кто обожает и приручает попугаев, для них
3: тоже
2: просто необходимо иметь комнату.
1: Вы пространство знаете, свое.
2: Для
1: да,
2: того,
1: да.
2: чтобы попугай рос здоровым, у него должна быть своя комната.
3: Я знала, что я попугай.
1: 054-2070-800, дорогие друзья, если бы у вас в доме, в квартире вдруг внезапно появилась еще одна комната, что бы вы там сделали? Для чего бы вы ее там использовали? Ну, а мы, Кристина Кипнис, Андрей Ежов и я, Лена Семенова, мы прощаемся с вами. До следующего часа. Оставайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните +3 4 1 4 +3 4 1 4 BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
1: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
6: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: В Шфараме застрелен мужчина. Он подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает полиция Израиля, сегодня утром в Шфараме в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина в возрасте примерно 50 лет. Прибывшие на место парамедики службы Маген Давид Адом были вынуждены констатировать его смерть. Начато расследование. По данным информационного портала Ynet, с начала года в арабском секторе было убито 99 человек. В Модин-Элите задержан находившийся под надзором управления тюрем мужчина в возрасте примерно 40 лет, нарушивший условия надзора. По сообщению полиции, несколько недель назад житель города заявил, что его сын-подросток, младше 14 лет, пострадал от действий подозреваемого в синагоге. Следствие считает, что подозреваемый, которому было запрещено вступать в контакт с несовершеннолетними и входить в эту синагогу, завел с ребенком разговор на религиозную тему, добился его доверия, затем завел его в туалетную комнату, запер дверь и потребовал, чтобы тот разделся. Подозреваемый был задержан 20 апреля. После завершения расследования прокуратура Центрального округа подает против него обвинительное заключение и ходатайство о продлении ареста до окончания судебного процесса. Глава Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер побывал на борту универсального авианесущего десантного корабля «Триполи», который задействован в операции по морской блокаде Ирана. «Триполи» находится в Аравийском море к юго-востоку от Ирана. Купер посетил центр боевого управления, а также встретился с морскими пехотинцами, размещенными на его борту, и моряками. ВМС США продолжает морскую блокаду иранских портов. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам во Флориде, что американский военный контингент в Германии сократится больше, чем на 5000 человек. Ранее Пентагон официально объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. Процесс должен завершиться в течение ближайших 6-12 месяцев. Пентагон называет это пересмотром расстановки сил в Европе. В Германии дислоцировано около 36 тысяч американских военных. Вывод 5000 человек составляет примерно 14% от всего контингента. Заявление о возможном сокращении американского военного контингента в Германии было сделано Трампом после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на прошлой неделе заявил, что иранцы сильны, они унижают США, и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, вообще не имея стратегии. С сегодняшнего дня в Израиле повышаются цены на молочные продукты. Товары, находящиеся под государственным контролем, дорожают примерно на 1,2%. Часть неподконтрольных государству молочных продуктов могут подорожать до 4,8%. По сведениям Калькалиста, сильнее всего дорожает масло тнувы. Издание отмечает, что с 2022 года расходы израильтян на молочные продукты и их заменители выросли на 25,3% до 11 миллиардов 700 миллионов шекелей. Причем дополнительно 2 миллиарда 300 миллионов шекелей были связаны главным образом не с ростом потребления, а с повышением цен. Ранее Министерство сельского хозяйства объявляло о повышении цен на молочные продукты с 1 мая. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер и ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 23, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на Голландских высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров и купание вечером опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
6: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: 89.1 FM — это именно та волна, на которую вы должны просто подсесть, как на, ну, может быть, нехорошо так говорить, как-то хороший наркотик.
2: Нет, на булочку с кунжутом.
1: Булочка с булочка с сосиской.
2: И с кунжутом.
1: Чай, бутерброд.
3: Подождите, а изюм?
1: И баранки
3: даже. А еще с маком было бы хорошо.
2: Ну, тогда курагу ты забыла.
3: Да. Короче, совсем и побольше.
1: Значит, финик, курага и пастила этого утра. Лен Семенова, Кристина Кипнис и, соответственно,
3: Андрей
1: я,
3: Ежов,
1: Андрей
3: да.
1: Ежов, здрасте.
2: Я это кто?
3: Ну вот, я же сказала.
2: Я это кто?
1: Не нарывайся на рифму. 3 мая 2026 года, друзья. Ну что, продолжается прогрев шоу, второй час. И мы решили с вами обсудить, вот если бы у вас в доме вдруг, внезапно, неожиданно появилась бы какая-то комната, пространство. Ну, во-первых, добрый вечер, седые волосы, потому что откуда бы. А во-вторых, чем бы вы ее... как бы вы ее обустроили? Чем заставили бы?
3: Вот, между прочим, Антонио написал. И
2: Антонио?
3: Он, да, и он
1: мы не только теперь в хайпе, мы еще и время.
3: Он тебя поддерживает. Пишет: лишняя комната, да однозначно игровая берлога. Поставил бы туда мощный комп, консоль, огромное кресло-мешок и холодильник для напитков. И чтобы дверь с шумоизоляцией, чтобы мои крики в сетевых баталиях домашних не пугали.
2: Ну а теперь сообщение 18+. Значит, доброе утро. Комната, как в фильме «40 оттенков серого».
3: Вообще-то там было 50.
1: Не, у него 40.
2: У него 40, потому что уже годы не те. Она и гардеробная, и игровая.
3: Гардеробная и игровая. Ага, все вместе. Ну, кто бы сомневался. Слушайте, а вот Вера написала: доброе утро, ребята, а я бы в такой комнате устроила мастерскую для рисования, чтобы можно было разложить холсты и не бояться капнуть краской на пол и просто вообще закрыться от всего мира с музыкой и кисточками. Сейчас рисую на кухне, а это не совсем тот полет мысли.
1: Ну да.
2: Вот сейчас у Андрея Ежова ёкнет сердце, но он потом быстренько расслабится.
1: Спасибо.
2: Доброе утро, пишет вам Даша из Батьяма. Если бы у меня была такая лишняя комната, а лучше и не одна, тогда бы в этой, значит, одной комнате я бы сделала мастерскую, где можно было бы там дерево пилить и шить, подделки всякие там делать, а вторую шумоизоляцией сделала бы там караокешную.
1: Караокешная. Прекрасно.
3: Хорошо.
1: То есть Дарья из Батьяма сделала бы студию. Ну, это прикольно, классно.
2: Со словами соседи, are you ready?
1: Ну, дальше нам пишет товарищ Роман. Доброе утро всем. Если бы в доме была лишняя комната, сделал бы настоящую релакс-зону. Большой, нереально мягкий диван или уютное кресло, книжный шкаф, мини-бар, проектор для фильмов. Все в глубоких темных оттенках с мягким приглушенным светом, атмосферой полного уюта. И пускал бы за 100 шекелей в час. Место, где можно отключиться от всего мира, включить хороший фильм, налить что-нибудь вкусное и просто кайфовать. И да, вход только для родителей.
2: Да. Так.
1: Для рожениц.
2: Ну, да, да, я тоже на секундочку.
1: Вот только для родителей. Всем отличного дня и настроения. И вам, Роман, спасибо.
2: Предлагаю... Наталья. Не, подожди, Лен, прости. Я предлагаю, во-первых, всем, Лен, тебе, Андрей, откройте сообщение от Скопа, а я пока почитаю. Вы пока наслаждайтесь картинкой.
3: Да.
2: Значит, в моей комнате я сплю, а главное, я слушаю музыку со всего, что я могу и хочу. Так. Это только часть оборудования, два ламповых усилителя. Ну и все. Всякая мультимедиа написал
1: класс.
2: Нам
3: Скоп. Очень есть... круто.
2: Ребята, я знаю, куда мы пойдем на выходные.
1: То есть вы бы сделали комнату звука.
2: Так она уже есть у
1: прекрасно.
2: Него.
1: Прекрасно. А вот еще вот одна комната у Скопа появилась. Он же как-то должен ее обустроить.
3: Я наконец прочитаю сообщение от
2: теперь
3: Натальи.
2: Да.
1: Нет.
3: Она пишет,
2: хотя
3: ребята...
2: интересно, да?
3: Так, блин. Ребята, пишет, доброе утро. Сделала бы там библиотеку с камином и мягким диваном, чтобы ни телека, ни телефона, только запах книг и тишина. Место, где можно выдохнуть после рабочего дня. Или сделала бы идеальную гостевую, чтобы друзья могли остаться на выходные и не спать на раскладном диване в гостиной. Хочется очень быть гостеприимной хозяйкой.
1: Я сейчас представил вот. В этих домах на курьих ножках камин.
2: Кстати, вот я бы сделала такую комнату, где камин, где я там могу заниматься всякими всяческими делами.
1: Да что за всяческие дела?
2: А вот сейчас я расскажу, терпение. Хотя нет, не расскажу. Да ладно, расскажу. Но я бы там медитировала, у меня бы там всякие свечки красивые были бы. Она такая полутемная, красивая. Немножко даже пугающая.
1: Почему, зная Кристину, это звучит очень пугающе, а не релаксирующе? Будет свечки.

0: Кукловуду.
1: Кукловуду.
2: Ты пиктограммы на стенах рисуешь.
1: Андрей,
2: ты меня волнуешь.
1: Андрей написал: лишняя комната. Ребята, я бы ее просто закрыл и никому бы не показывал, и не говорил, что она есть. Ходил бы туда прятаться от жены и детей, просто когда хочется тишины и покоя. И назвал бы ее комната психологической разгрузки.
3: Это называется туалет.
0: Так, у нас мужчин, здесь, да, у нас здесь есть, значит, сообщение-загадка.
3: Давай.
0: Нет, извините. Сообщение-загадка.
3: Ребус.
0: Значит, привет. Конечно же, кабинет, чтобы спокойно поработать и не отвлекаться. А теперь угадайте, кто я по знаку зодиака? Написала нам Ольга. Ваши версии, коллеги. Я думаю, что она козерог.
1: Козерог?
0: Или дева. Но больше я на козерога.
1: Рыба.
0: Рыба. Так, Андрей, твоя версия?
3: Не знаю, она домино теперь... закрыла, я теперь не знаю, что дальше.
0: Мы ждем сообщения от Ольги. Ольга, кто-то из нас угадал?
1: Не, ну а почему?
3: Рыба.
1: Ребят, дорогие, пишите, если бы у вас в доме, в квартире была еще одна комната, что бы вы там сделали, как бы вы ее использовали? Напишите на наш WhatsApp 054-2070-800, мы ждем.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну а мы продолжаем эфир вместе с Валерией Мейер, консультантом по здоровью компании BQ Laser. Ну и, естественно, по традиции напомню короткий номер для связи +3 4 1 4. И сегодня мы говорим о теле, которое мы часто откладываем, ну вот это вот, на потом, пока не начнет вот эти вот сигналить наша вот эта вся боль, усталость и напряжение. Валерия, доброе утро. Или Лерочка, доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Лер, а давай вот начнем не с того, от чего и для чего помогает нам BQ Laser, а вот с плюшек. Какие есть плюшки для тех, кто сейчас слушает Первое радио и готов уже набрать короткий номер +3 4 1 4?
2: Во-первых, вы получаете скидку на приобретение BQ Laser модель Pro 40%, плюс дополнительную скидку 18%, плюс еще вы получаете 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. Ну и, конечно же, для первых двух позвонивших вы получаете подарок стоимостью 400 шекелей.
1: Шикарное предложение. Уже нужно набирать короткий номер +3 4 1 4. Лер, а у меня вот такой вот вопрос. А если вот есть ожоги, или, вернее, даже как, которые уже как бы, ну, не свежие ожоги, да, а вот уже немножко такие, да, корочкой покрывшиеся, BQ Laser вот ускорить процесс заживления поможет?
2: Конечно же, да. Более того, одно из исследований как раз проводилось и связано было с открытыми ранами.
1: Так.
2: BQ Laser отлично помогает заживлять раны, препятствует образованию рубцов. Поэтому я не просто так говорю каждый раз, когда я говорю, что если вы проходите постоперационный период, BQ Laser тоже должен быть под рукой. Более того, есть исследование, которое говорит о том, что люди, которые быстрее восстанавливаются после операции, лучше живут и дольше живут. Это не секрет.
1: Так.
2: Почему? Потому что чем быстрее мы восстанавливаем свою подвижность, тем нашему организму лучше.
1: Ну и да, вот и это согласна. Получается, то есть и шрамы тоже. То есть я имею в виду какие-нибудь там швы. Это тоже помогает. Вот, например, да, чтобы косметику потом не делать.
2: Все верно. Смотрите, очень многие даже покупают BQ, чтобы вот уже шрам есть.
1: Так.
2: И образовался рубец.
1: Да.
2: Вот уже и на этом этапе тоже можно пользоваться BQ Laser, потому что он препятствует вот этим неприятным образованиям.
1: А гнойные раны?
2: В том числе, да, есть специальная насадка.
1: Так.
2: Которую вы получаете в комплекте, именно как раз для гнойных ран, да.
1: Вау.
2: Вот, вы ее протираете просто спиртом и прикладываете вместе с ней.
1: Ну, я не знаю, что еще нам нужно сказать для того, чтобы вы уже, наш дорогой радиослушатель, набрал короткий номер +3 4 1 4. И давайте вот немножечко тоже напомню я вам, что BQ Laser помогает мягко и без лишней нагрузки поддержать организм, снизить боль, уменьшить воспаление и ускорить то самое долгожданное восстановление. Это про заботу о себе без крайности, когда вы не доводите до, когда уже невозможно, а действуйте вовремя. Поэтому прямо сейчас набирайте +3 4 1 4, а Валерию Мейер мы пока отпускаем до следующего выхода. Лерочка, огромное тебе спасибо.
2: Всего доброго.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Махсанэй Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Читаем ваше сообщение. Что же вы написали? Как вы обустроите комнату, которая вдруг внезапно появилась у вас?
2: Смотрите, Лика из Нитании пишет. Ребята, привет. Я мечтаю о комнате гардеробной для моей собаки.
3: О.
2: У нее комбезов и ошейников больше, чем у меня платьев. Поставила бы там маленькое зеркало в золоченой раме. Лежанку трон поставила бы. Моя собака-барабака заслужила свои личные апартаменты.
1: Шикошпаде.
3: Собака-барабака.
4: Да. А вот Виктория пишет. Давай. Доброе утро. Вы абсолютно правы. Мои лишние комнаты пришли с седыми волосами, когда дети упорхнули. Одну я оставила под гостевую спальню, а вторую под свои хобби. Пару лет там была, значит, мастерская со швейными и вязальными машинками. Потом я переключилась на цветы, и теперь там цветочное царство.
2: Класс, типа зимний сад.
4: Да.
1: Василий пишет: «Доброе утро, мои хорошие, хочу вас немножечко побесить». И есть две свободные комнаты.
2: Папа.
1: Одна из них останется гостевой, так. А во второй сделаю сауну. Ну, почему нет?
2: А почему нет? В смысле, почему и да, понимаешь? А вот Леонид уже пошел дальше. Он уже сделал, пишет. «Привет, прогревальщики, я сделал ремонт, пристроил две комнаты, и у меня получилось 5. Одну из комнат и балкон для стирки выделил под мастерскую и занимаюсь любимым делом, этим самым отдыхаю душой». То есть вот вам, пожалуйста, технический балкон расширил и еще плюс мастерская.
1: Ага.
2: Отличный
4: вот
2: вариант.
4: Марк просто потрясающий родитель. Он пишет: «Доброе утро, я бы устроил там котовую и собаковую. Поставил бы тренажер для кота и собаки. Марк Шавуатов нам пожелал и прислал фотографии своих питомцев. Потрясающие просто у вас детки, конфетки».
1: Дальше пишет нам счастливчик: «Отдельная комната, звуконепроницаемые стены и вот такое». И скинул нам фотографию, где, видимо, сам счастливчик сидит за барабанной установкой, рядом пюпитр и всякие тарелки и
2: класс,
1: так далее. Наушники.
2: Да. А вот моя тезка Лена написала: я бы устроила там комнату пазл. Поставила бы огромный стол, на котором можно собирать картину на 10 тысяч деталей месяцами. И чтобы никто не ворчал, что стол занят и пора ужинать. Мой личный маленький дзен.
1: Угу.
2: Как вам
4: класс.
2: Такое?
4: Класс. Очень хорошее предложение. А вот нам написала девушка, но она не подписалась, поэтому блондинка мы ее прозовем.
1: Юля.
4: А, Юля, окей. Значит, Юля пишет: «Доброе утро, если бы у меня была бы лишняя комната, я бы пошла на компромисс, мудрая женщина. Сделала бы из нее гардеробную и игровую вместе. Вы же не будете сидеть в гардеробной несколько часов подряд.
1: В самом деле.
4: Можно распланировать так, чтобы всем было удобно».
1: Ну и хорошо. Кстати, блин, как мы не сообразили. Кто смотрел «Гарри Поттера», меня поймет.
4: Ну.
1: Если бы у меня внезапно возникла бы комната,
2: так.
1: Это же выручай комната. То есть там находится
2: то, что тебе надо
1: то,
2: в данный момент.
1: То, что мне надо в данный момент.
4: Классно.
2: Это же круто, классно.
4: Элла пишет: «Доброе утро. Есть лишняя комната, все время меняет свои предназначения. Кабинет, гардеробная, сейчас гостевая». А, у нее уже есть эта лишняя комната. Господи!
2: Борис написал: «Друзья, я бы сделал комнату для дегустации вин. Стеллажи из дуба от пола до потолка. Правильные бокалы, сырная витрина и карта виноградников на всю стену. И чтобы вход был только по паролю In Vino Veritas».
1: Ух ты!
2: Истина в вине.
1: Привет! А мы с женой живем в 4 комнатах. Дети разъехались. 2 комнаты вроде свободны. В Мамаде Хедерарон. А маленькая комната отдана нашим 2 деткам. Кошачкам.
2: Класс.
1: Это написал нам
2: Владимир. У кошек
1: Владимир.
2: Есть своя комната. Вот она, вот оно счастье для котов.
1: А живут в коробке, дай угадаю.
2: Кристина, твоя тезка тоже написала.
4: Так.
2: «Ребята, привет, я бы сделала комнату из своего детства. Наклеила бы старые постеры, поставила бы магнитофон с кассетами, Дэнди и старый пузатый телек.
4: Кайф,
2: место,
4: кайф,
2: где
4: кайф,
2: можно
4: кайф.
2: Официально впадать в детство на пару часов и отключать свои взрослые проблемы».
4: Да. Здорово. Нам пишут из мира животных. Написал нам... Нам пишет, значит, из мира животных, написал нам аллигатор. Он, значит, у него тоже есть, значит, лишняя комната, ну, либо он очень сильно бы хотел. Значит, доброе утро, любимая первая. То ли любовь, то ли учительница. А я вот бы сделал из этой комнаты капсулу времени, чтобы каждый член семьи раз в какое-то время заходил, писал что-то на стенах, на полу, делал какие-то закладки или занимался там, ну, чем он захочет. Мастерил, творил, рисовал и так далее и тому подобное. И чтобы раз в год, значит, вся семья заходила и смотрела, какие изменения были, какие были или произошли в предыдущем году. Возможно, сообщения с ошибками были бы там, ну, потому что... А, это он сейчас говорит, там же сообщение было с ошибками, потому что писал за рулем. Аллигатор, нормально, нормально, все вы нормально писали.
1: Нормально.
2: Слушайте,
1: нормально.
2: А вот смотрите, вообще совершенно нестандартный подход, Семен пишет. Ребята, а я бы сделал там лабораторию для выращивания грибов.
1: Ничего себе!
2: Не тех, о которых вы подумали, а обычных вешенок или шампиньонов. Это же так круто! Проснулся, зашел в соседнюю комнату, срезал свежие грибочки на омлет и завтрак готов.
4: Класс! Гор нам пишет, которого зовут на самом деле Илья. Максан для армейского циюда. А то за последнее время часто как-то пользуюсь и многовато места забирает.
2: Ну, как есть, да.
1: Кстати, Карамелька написала: «Доброго утра. Если бы еще одна комната, я бы сделала мастерскую. Я бы туда тогда разложила все по своим местам. Здесь в шкафчик отрезы меха для тедиков, а здесь шерсть для валяния. А вот здесь вот всякие дрели, шуруповерты, проволоки, диски, шплинты и так далее. В общем, все по полочкам. Ох, что вы творите, ребята». А мы-то что творим?
4: Ну, когда перейдем рану.
1: Я понял.
4: Сергей у моря пишет. 30 лет назад поехал покупать трехкомнатную квартиру, а купил пятикомнатную. Да. Но если бы еще была бы одна комната, куда вам еще? То, значит, она была бы пустой, и он бы посреди этой комнаты поставил бы кресло-качалку и держал бы в левой руке стакан виски, а в левой сигару, и тупо смотрел бы в потолок.
2: Нормально.
4: Это зажравшийся уже человек, он написал.
2: Ребят, пишите, если бы у вас в квартире, в доме была бы лишняя, скажем так, комната, ну вот вдруг волшебным образом нарисовалась, как бы вы ее использовали, что бы вы там устроили? Пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800. When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, rock.

0: sexy and I know it.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
6: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
2: Орион Чокопай. Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
5: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Есть бабкины семечки, есть друзья.
6: Максанай Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Мы общаемся с Валерием Мейер, консультантом по здоровью компании BQLaser. Ну и по традиции напомню короткий номер для связи, звездочка 3414. Лер, здравствуй.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Лерочка, у меня такой вопрос. А вот есть ли ощущение результата уже после первых применений, или это все-таки исключительно накопительный эффект?
2: Смотрите, есть боль острая.
1: Так.
2: И тогда, да, есть эффект после почти первой процедуры. Чаще всего, кстати, так и происходит. У детей вообще моментально боль отступает.
1: Угу.
2: Потому что у них организм чуть-чуть другой, более молодой, он быстрее восстанавливается.
1: Ну, есть такое.
2: Если мы говорим, конечно, про боль, которая длится уже годами или десятилетиями, то, конечно, нужно делать полный сеанс, то есть это минимум 3-4 недели. Бывают редкие случаи, когда это берет полтора месяца. Здесь самое главное не пропускать. То есть вы делаете каждый день системно.
1: Угу.
2: Чем чаще, тем лучше. И вот как только что было в песне, тебя больше в жизни моей никогда не будет. Никогда. Это про боль.
1: Так.
2: Почему? Потому что BQLaser, он устраняет причину боли. То есть мы не боремся с поверхностными ощущениями, да?
1: Угу.
2: Мы именно устраняем причину боли, и поэтому BQLaser так любят. Почему? Потому что BQLaser действительно помогает с доказанной эффективностью 97%. И самое главное, скажу, что это абсолютно безопасно. То есть если вы ищете заботу о ваших родителях, я бы так сказала, если вы ищете заботу о ваших родителях, то самое время, на самом деле, приобрести BQLaser модель Pro для ваших мам, пап, бабушек и дедушек. Прибор, который прослужит минимум 10 лет, плюс вы еще получаете сопровождение на всю жизнь. То есть пока у вас есть прибор, в любой момент времени появилась шишка, заболело колено, потянули плечо, потянули мышцу, в любое время можете нам звонить, и мы объясняем, как правильно пользоваться BQLaser для достижения максимально быстрого эффекта.
1: А вот есть еще одна боль, и это когда вот есть грибковые всякие заболевания, поражение ногтей. Скажи, BQLaser в этом случае тоже помогает?
2: Да, да, конечно, да. И, в принципе, все кожные заболевания, все воспаления на коже, в том числе акне, простуды, да, герпес, ожоги, раны, все, что на самом деле на коже, кстати, быстрее поддается лечению, потому что это все-таки на поверхность. Лазерный луч проникает до 4 сантиметров, поэтому суставная боль, мы чаще всего говорим, что это как бы первая причина, с чем обращаются к нам. Но кожные заболевания тоже, кожные воспаления, особенно для подростков, кстати, акне, я вам скажу, очень часто родители берут для своих подростков, для своих детей.
1: Понятно. Ну и давай про плюшки, так как у нас на сегодня это последний выход. И все-таки что же они получат, когда наберут номер звездочка 3414?
2: Во-первых, вы получаете BQLaser модель Pro с доставкой прямо на дом. Это очень удобно, никуда не нужно ходить. Быстрая доставка, она занимает 3-4 рабочих дня, бывает и даже быстрее. Вы сегодня можете приобрести только на время эфира BQLaser модель Pro со скидкой 40%, плюс дополнительная скидка 18%. 30 дней бесплатного использования. Если вдруг что-то пошло не так, можете вернуть BQLaser. Плюс уже для первого, только для одного позвонившего, у нас просто ограниченное количество купонов, вы еще получаете подарок стоимостью 400 шекелей. Звоните, не откладывайте вашу жизнь на потом, живите здесь и сейчас, но без боли. Звездочка 3414.
1: Если вы выбираете заботу о себе, то звездочка 3414 – это прекрасное решение для вашего вопроса про то, что как можно избавиться быстро и эффективно от боли. Звездочка 3414. Валерия, огромное тебе спасибо. Услышимся уже завтра.
2: Хорошего. Реклама.

0: Нет ощущения, что это дочка группы Bee Gees?
1: Что-то есть такое, да?
2: А вот здесь нам предлагают выбор, как обращаться к нашей радиослушательнице. Ильта или Таня, на ваш выбор. Тань много, а Ильта одна. И она пишет: «Доброе утро, если бы у меня была бы лишняя...»
0: Антонина.
2: «Если бы у меня была бы лишняя комната, я бы создала бы игровую для своих внуков. Одному из них 5 месяцев, было бы здорово и безопасно, да и заодно кроватки поставила бы там».
1: Супер, смотрите, Дима написал, он вообще нетривиальный парень. «Я бы сделал комнату-музей для своей коллекции кроссовок. Сделал бы там крутую подсветку для каждой пары. Сейчас они по всей квартире в коробках пылятся, а так была бы настоящая гордость хозяина».
2: Едем мы к Лили Вождот, ребята. Секунду, ты уже прочитал это сообщение, да?
0: Да, читай.
2: «Пивоварню. Мы домашние пивовары.
0: Без каких-либо особенных затрат.
1: Да-да-да.
2: Кстати, а есть еще эта песня: пей пиво на обед, пей пиво на заре.
0: Перед сном,
1: о том, что алкоголь вредит вашему здоровью в чрезмерных употреблениях.
2: Или смотри, такая, спасибо.
1: А вот, кстати говоря, к пивоварне в пару Светлана написала: «Я бы, наконец, открыла там свою домашнюю кондитерскую. Поставила бы там профессиональную печь, огромный стол для раскатки теста и стеллажи для форм. А сейчас мои торты уже на голову всем на кухне падают».
2: Печальненько.
0: Ну, а у нас еще осталось немного времени. Алина пишет: «Доброе утро, у нас есть несколько лишних комнат после того, как выросли дети. В одной бильярдный стол, в другой гардеробная, 2 гостевые, хедер-кошер, закрытый балкон для попугая и канарейки».
2: Какая прелесть.
1: Класс. А вот от Алекса: «Лишняя комната, тогда однозначно мастерская для байка или всяких железяк. Разложил бы там все инструменты по ранжиру, подвесил бы чертежи на стены. Жена говорит, что я в гараже живу, а так бы рядышком. Переехал в ту комнату и все. Вот вам, пожалуйста». Ну что, дорогие друзья, да, прогрев шоу заканчивает свою работу.
2: Да, завершает и вещание, и передает эстафету Павлу Маргуляну. В эфире с 9 часов будет «Колесо обозрения». События, люди, мнения и тот самый живой ритм дня, который мы все вместе закручиваемся с вами.
1: Ну а в 16.15, друзья, погрузимся в мир блесток и хитов в рубрике «Евровидение». Юбилейный 70-й конкурс уже на пороге, так что обсуждаем слухи и шансы участников. Светка Работы, Катя Вергунова перемоют косточки очередному участнику этого конкурса песни, поэтому не пропустите. Сегодня в 16.15 на Первом будет горячо.
2: Ну и, конечно же, заглядывайте на YouTube-канал Первого радио. Какой заглядывайте? Подписывайтесь, там все самое актуальное, все вот эти темы, которые волнуют, мнение экспертов, политика и много легкого настроения. Пишите комментарии, делитесь своим мнением. Нам, правда, важно быть с вами на одной волне 89.1 FM.
0: Это «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM. 8 часов 54 минуты утра, 3 мая 2026 года. Ох, маёвочка.
1: Да,
0: все
1: да.
0: На шашлычки, ну, кроме Леды, потому что она их не любит.
2: А в остальном... Каждому по комнате.
0: Да, каждому по комнате. Да, это нет, это уже
1: каждому
0: коммунизм какой-то.
1: Каждому по мечте.
0: Коммунизм какой-то.
2: По комнате.
1: По мечте.
0: Кристина Кипнис.
2: Лен Семенова.
1: Андрей Ежов.
2: По комнате.
0: Как будто перекрестили. Ну ладно, ребят, не в той стране мы это сделали.
2: До завтра.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
5: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
8: Дерех Ашива 9.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
11: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
12: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
14: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
15: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
16: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
17: Самые невероятные новости
16: читайте в телеграм-канале Первого радио.
17: Самые актуальные новости
16: читайте в телеграм-канале Первого радио.
17: Хотите подписаться на канал? Проще простого.
18: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
19: Первое радио. Новости.
20: ЦАЛЬ призвал эвакуироваться жителей ряда населенных пунктов в Ливане. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЯ на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей ряда населенных пунктов в Ливане. В сообщении сказано, что в связи с нарушением Хизбаллой соглашения о прекращении огня, ЦАЛЬ вынужден действовать против нее с применением силы. Жители призвали немедленно покинуть дома и отойти от населенных пунктов не менее чем на 1000 метров в открытые районы. Сообщение опубликовал представитель пресс-службы ЦАЛЯ на арабском языке полковник Авихай Эдрай. По данным Калькалиста, из 5-летнего бюджета управления ТКУМА на восстановление районов у границы с сектором Газа, составляющего 17 миллиардов 400 миллионов шекелей, фактически выплачено менее трети, только 5 миллиардов 400 миллионов. Издание отмечает, что быстрее всего реализуются экстренные и уже отработанные направления – образование, гранты на возвращение жителей, поддержка местных властей. При этом инфраструктурные и экономические проекты продвигаются значительно медленнее. Программы в сферах туризма, транспорта и энергетики выполнены примерно на 4%, поддержка экономики и бизнеса на 9%. Сирийское агентство САНА сообщило, что Ирак впервые за 14 лет начал перевозку нефти через территорию Сирии. Колонна из 70 автоцистерн с сырой нефтью прошла через пограничный переход Аль-Ярубия и направляется к нефтеперерабатывающему заводу в Баньясе на Средиземноморском побережье. По данным САНА, наземный маршрут через Сирию задействован на фоне поиска Багдадом альтернативных путей экспорта нефти из-за блокады Армузского пролива. Правительственная комиссия сократила Министерству транспорта квоту на привлечение иностранных рабочих для инфраструктурных проектов до 1500 разрешений в текущем году и 2000 в следующем. Как пишет Калькалист, решение принято после того, как из 5000 разрешений, выделенных Минтрансу в 2024 году, ведомство использовало лишь около 300. При этом нехватка рабочих в инфраструктурных компаниях приводит к задержкам и удорожанию транспортных проектов. После нападения Хамаса на Израиль 7 октября дефицит кадров усилился из-за ухода работников из палестинской автономии, прежде всего из Газы. По данным информационного портала haifa.ru.co.il, Хайфа завершает подготовку к празднованию Лаг-Баомер, который в этом году отмечается с 4 на 5 мая. Город выполняет требования указа Национального комиссара пожарно-спасательной службы, запрещающего разжигание костров за исключением специально утвержденных площадок. Согласно указу, запрет действует с 8 утра сегодня и до полуночи субботы 30 июня. В связи с этим в Хайфе костры можно будет разжигать только на площадках, утвержденных комиссаром и строго в соответствии с правилами безопасности. Соблюдение дистанции от здания, газовых и топливных установок, растительности, автомобилей, линии электропередачи и связи. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер и ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 23, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на Голландских высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров и купание вечером опасно. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Поздравляем вас с началом новой недели, в том числе и в контексте программы «Колесо обозрения». Первый выпуск, который выходит сейчас в эфире Первого радио 89.1 FM. Удивитесь, но сегодня уже 3 мая. Апрель закончился. Как мы и предсказывали, начался май месяц. 3 число, время 9 часов 5 минут. Обзор сегодняшней израильской прессы, как всегда. Напоминаю, я напоминаю некоторые наши форматные правила, потому что наши постоянные слушатели, наверное, слышали, что нас несколько недель уже должно быть слышно в северных районах нашей страны, и поэтому для наших новых слушателей я напоминаю о том, что с воскресенья по среду включительно, или включательно, если хотите, выходит программа «Колесо обозрения», в котором Марк Кричевский и я знакомим вас с содержанием сегодняшней израильской ивритоязычной прессы в течение этого часа с 9 до 10 утра. Я обычно приношу в студию газеты «Исраэль Айом», «Идиот», «Ахронот» и «Аарец» и знакомлю вас с основными материалами этих газет, чем сейчас мы и займемся. Кристина Кипнис в студии, сейчас вышла на минутку, но вернется, и я, Павел Маргулян. Итак, обзор прессы. Сначала, как всегда, формат, приложение. Они традиционные для воскресенья, это значит, что ежедневное приложение газете «Аарец», экономическая «Демаркер» и галерея по вопросам культуры и спортивное приложение газете «Идет Ахронот». В последние недели спортивное приложение стало выходить дважды, в воскресенье и в четверг. То есть в начале недели, подводя итоги событиям спортивным конца прошлой, закончившейся недели, ну а в четверг уже итоги спортивных событий недели, которые заканчиваются к тому времени. Вот, ну давайте на минутку задержимся мы на спорте, потому что нету таких сообщений на первых полосах страны, срочных, с которых и надо начать. Да и вообще газеты в последнее время уже давно не передают срочные сообщения. Срочные сообщения мы получаем по радио, по телевидению, в интернете, в Телеграме. Газеты не могут угнаться за этим, потому что они в полночь закрываются и отправляются в типографии. И поэтому, так как сегодня нет вот каких-то громких breaking news, скажем так, на первых полосах газет, приложение «Спорт» говорит, сегодня все спортивные полосы наших страниц обозревают вчерашний принципиальный футбольный матч нашей футбольной лиги высшей, Лига Винер, по-моему, она называется, который состоялся на стадионе Тедди в Иерусалиме, если не ошибаюсь, между Иерусалимским Битаром и Макаби Тель-Авив. Для обеих команд это была очень важная встреча. Если бы Макаби выиграли, они приблизились бы к командам, которые занимают первое и второе место, и могли бы дальше бороться за чемпионство в этом сезоне. А если бы они выиграли, а Битар проиграл, то Бейершева вышла бы на первое место. Но этого не случилось. Обе команды, которые лидеры нашей турнирной таблицы, и Апоэль Бейершева, и Битар Иерушалаим, выиграли свои матчи. Битар выиграл 4-2 у Макаби Тель-Авив, а Бейершева выиграл 2-0 у Апоэль Тель-Авив. То есть тель-авивские команды вчера потерпели поражение на обоих полях, да. И поэтому турнирная таблица осталась прежней. Бейтар на одно очко опережает Бейершеву, 67 очков, Бейершева 66. И Макаби Тель-Авив на целых 8 очков отстает от второго места, 58 очков. И обозреватели пишут, что она вчера практически потеряла шансы бороться за чемпионство в этом сезоне, сократить за оставшиеся

переводе, но имеется в виду, газета привлекает внимание читателей к легкому наказанию, которое ждут тех подростков, замешанных в драке, закончившейся убийством в Петах-Тыкве. Кроме того, кто нанес смертельное ранение Яману Азалка и убил его фактически, остальные получат, им будут предъявлены обвинения в нападении, а там за это, ну, какое-то хулиганское нападение, драка, за это их ждут, судя по всему, легкие наказания. Кроме самого убийцы, который будет осужден серьезно, скорее всего. И газета анонсирует здесь под заголовки еще одно. Вот на прошлой неделе газеты писали о разгуле рэкета, протекшн, так называемый на иврите, на юге нашей страны. А сегодня Исраэль Айом, и вот она здесь выносит эту строчку под заголовку на первой полосе. Протекшн разгуляла, скажем так, вовсю и на севере нашей страны. Об этом есть сегодня материал. То есть рэкет развивается, я бы так сказал, хотя слово «развивается» — положительная коннотация, тем не менее, и на юге, и на севере. Дальше газета анонсирует свой большой материал по поводу беспилотников, которые стали угрозой в последнее время, такой активной угрозой нашей армии, и не только армии, на севере нашей страны. И газета в большом материале на эту тему пишет, что при желании иранских боссов и Хизбаллы речь может идти не только о севере нашей страны. Мы поговорим на эту тему подробнее, когда начнем листать газету и дойдем до большой статьи на эту тему. Вот. Теперь главное, первая полоса газеты идет «Ахронот». Гнев министров, то, что руки Цааля в Ливане связаны. Вот такой заголовок. Над ним вот такая строчка. Раматкаль дал приказ атаковать цепь производства беспилотников в Ливане и поставок беспилотников и производства беспилотников. А в подзаголовке к этому главному заголовку о гневе министров вот такой текст. По завершению недели, в которой погибло 2 солдата и 1 гражданский, от как раз-таки от ударов беспилотников, Эйаль Замир, начальник генерального штаба, значит, дал приказ Северному военному округу и ВВС действовать против вот этой смертельной угрозы так, как необходимо. В том числе и в глубине Ливана, где, видимо, и происходит производство этих самых беспилотников. Дальше строчка. Высокопоставленный офицер армии говорит, что нету волшебного решения этого вопроса с беспилотниками. Следующая строчка в подзаголовке. На встречу с заседанием кабинета министров, значит, там будут высказываться протесты против того, что Соединенные Штаты ограничивают Израиль в своих действиях в Ливане. Ну, вы знаете, что прекратились бомбежки Бейрута, того самого злополучного района Дахия, который является как бы центром Хизбаллы, который всегда в столкновениях, в войнах с Хизбаллой наши ВВС там бомбили, и в этом столкновении то же самое было до тех пор, пока не пришел окрик из Вашингтона от Дональда Трампа, и сейчас в Бейруте бомбежек нет. В основном наши ВВС работают вот в тех... На той территории, в которой идут бои с Хизбаллой, то есть в районе Южного Ливана. Сколько-то километров от нашей границы. Ну вот газета говорит, что Эйаль Замир приказал, если будут обнаружены цели и в глубине Ливана, в том числе цели, связанные с производством и поставками беспилотников, то их тоже атаковать. Вот такая главная тема. Дальше здесь фотография... Фотографии с похорон погибшего на прошлой неделе солдата как раз-таки от удара беспилотника Лием Бен Хамо. Его могила вся в венках с цветами. Еще один заголовок. Дилемма Трампа против Ирана. Возобновить бомбардировки или
Леколя Рухо, тут ко всем чертям, вот так даже я бы перевел, возобновить ко всем чертям бомбардировки Ирана, мол, хватит играться с ними, или все-таки попытаться достичь какого-то договора. Вот такой заголовок. На эту тему сегодня, естественно, тоже много рассуждений в газетах, мы до них

0: вами дойдем. Следующий материал на первой полосе. Бен-Гвир праздновал. Полицейские генералы участвовали в этом событии. Значит, газета говорит о том, что была вечеринка, посвященная 50-летию Тамары Бен-Гвира, и генинспектор полиции Дани Леви подписал разрешение всем многим, скажем так, генералам, то есть занимающим высшие посты в нашей полиции, участвовать в этой вечеринке министра национальной безопасности. «Кулям альху лиям» — следующий заголовок на первой полосе. Ну, казалось бы, это про вчерашнюю жаркую погоду и пляжи. Да, но это только в одном месте, в Эйлате, потому что по одной букве, которая написана шрифтом, которым изображается партия Ликуд на выборах, вот это «Л» с развивающимся там верхней ее частью, понятно, что речь идет о Ликудиаде, которая в Эйлате состоялась. И газета отмечает здесь в тексте на первой полосе, отсылая нас к материалу, который на 12-й полосе, о том, что как бы это считается не только Йом-Кейф, да, вот все знают, наверное, что это такое, для, значит, партии Ликут, ее лидеров, ее министров, депутатов Кнессета и других, но и считается местом, где обмениваются мнениями навстречу выборов. В этом году это особенно актуально, потому что у нас выборы должны быть, скоро начнется предвыборная кампания, но газета пишет о том, что место, которое должно было быть обменом мнений политических, идеологических, подготовки к выборам, значит, там должна была в главном зале гостиницы, где все это проходило, должна была состояться как раз-таки панель — это круглый стол, с участием каких-то министров Ликуда, которые должны были как раз-таки обсуждать идеологическую платформу партии, с которой она пойдет на выборы. Так вот, этот круглый стол не состоялся, потому что на него никто не пришел. В том числе, пишет, и министр Яриев Левин, который как бы должен был быть центральной фигурой и организатором этого самого круглого стола и этого заседания. Все пошли купаться на море. Так вот озаглавила газета «Идет охранос». Это фрагмент этой Ликудиады в Эйлате. Мы успеваем до первого рекламного блока посмотреть на главные материалы на первой полосе газеты «Арец». Их, как всегда, много. Центральная фотография. Дональд Трамп, спускающийся с Трампа самолета. Он приземлился во Флориде. Ну, видимо, на свою виллу прилетел, на Софшаву, то, что называется. Ну, естественно, это не потому, что он прилетел на свою виллу, а потому что непонятная ситуация с Ираном. Вот. Что будет? Мы находимся на развилке, причем находимся на развилке уже несколько недель после окончания или там соглашения о прекращении огня. И куда все это пойдет, никто не знает. И это отображается на многих областях жизни и на нашей с вами в том числе. В частности, в газете «The Marker» есть статья, описывающая состояние в нашем аэропорту Бен-Гурион с полетами и так далее, заказом билетов. Израильтяне не знают, что будет. Израильтяне, как вы знаете, больше опасаются не вылета из Израиля, а возвращения в Израиль, если что, начнется, застрять за границей. Это знакомая многим ситуация, многие в нее попали. И Трамп, значит, заголовок рядом с этой фотографией, Трамп и Нетаньяху знают, что война не закончена, цели не достигнуты. И возрастают шансы для ее возобновления. Амос Арель, военный обозреватель газеты «Арец», пишет вот такую статью. В подзаголовке вот такой текст. Президент Соединенных Штатов отклонил новое предложение Ирана, которое Иран выдвинул, и сказал, появился третий вариант развития ситуации с Ираном. Первый вариант — возобновление военных действий. Второй вариант — подписание какого-то договора. Третий вариант — никакого договора, чтобы все это вот осталось как есть, который обязывает, не обязывает стороны ни к чему, при котором, видимо, Соединенные Штаты в любой момент могут возобновить военные действия. Иран будет находиться в подвешенном состоянии, не зная, что происходит. Ну и вот рассматривается и такой вариант. Дальше здесь строчка в подзаголовке статьи Амоса Ареля. Высокопоставленные генералы в нашей армии утверждают, что окончание войны без решения ядерной программы и обогащенного урана будет означать, что война кишалон, провал в этой самой войне. То есть хотя бы этого надо добиться, пока нету и этого тоже. вот это главный материал в газете «Арец». Месть Трампа Германии. Он заявил о том, что собирается убрать из Германии несколько тысяч американских солдат, которые там находятся на военных базах. Но по данным, которые есть, первым данным, около 5000 из 31 тысячи, которые находятся в Германии. Из-за расхождения с Фредериком Мерцем, канцлером Германии. Дальше следующий заголовок. Я просто иду теперь уже по размеру заголовка. Уход в отставку гендиректора Центральной избирательной комиссии показывает новые вызовы, которые этой комиссии предстоят перед выборами. Борьба за кадровый состав этой комиссии идет сейчас. Вы знаете, что там юридический советник этой комиссии, который был назначен, Ликуд противился и даже, по-моему, подал апелляцию в БАГАЦ. Вот теперь уходит гендиректор, которая возглавляла довольно долго, 16 лет она была гендиректором Центральной избирательной комиссии, подала в отставку. Значит, говорят о том, что ее заменит адвокат, который тоже в 8 избирательных кампаниях участвовал, Дин Ливни. Он такая главный кандидат на то, чтобы этот пост занять. Дальше. Израиль, значит, задерживает или держит 14 миллиардов шекелей, которые принадлежат палестинской автономии, и практически пытается душить палестинскую автономию экономически. И экономическое положение там все более и более ухудшается. Значит, это Мединют, политика Бецалеля Смотрича, которой он гордится. И только в последние месяцы Израиль, значит, и Хрим, то есть, ну, просто-напросто обрезал, не передал или оставил у себя 440 миллионов шекелей, которые предназначались палестинской автономии. Еще один заголовок. В нескольких школах Тихоним для старшеклассников, значит, уже практикуется то, что они перед уроками, у них свои ящички, и они кладут телефоны туда, не заходят с телефонами в классы, но исследователи говорят, что этого недостаточно для того, чтобы провести какие-то реальные изменения. Потому что телефон — это, ну, я не знаю, можно ли назвать телефон врагом учителя, потому что потихонечку залез и нашел всю информацию, которая тебе нужна. Наверное, ну, я добавлю свое мнение. Мне кажется, Министерству системы просвещения учителям надо стремиться к тому, чтобы телефоны стали помощником учителя на уроках, а не врагом, потому что бороться с этим трудно. Ученик при желании, по-моему, всегда сможет где-то спрятать телефон и принести его в класс. Особенно если ему придет смс-ка от ученицы или еще от кого-то, там, от родителей и так далее. Но, тем не менее, вот есть такая практика, и фотография, шкафчики, видимо, школьные, с номерами, на которых висят замочки с кодовыми замками. Туда школьники складывают свои телефоны или еще какие-то личные вещи, которые им не нужны непосредственно на занятиях. Вот такие главные темы на первой полосе газеты «Арец». У нас сейчас реклама, и потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните +3 4 1 4, +3 4 1 4. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
1: Реклама.
9: Свободная печать бывает хорошей или плохой, это верно. Но еще более верно то, что не свободная печать бывает только плохой. Альберт Камю.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Часть вторая, колесо обозрения. Листаем теперь газеты. С первыми полосами мы разобрались. Теперь Исраэль Айом, вторая, третья полоса. Главный материал здесь по поводу Ливана. Перемирие, прекращение огня, вопросительный знак. Может быть, оно существует только на каком-то высоком уровне, на уровне практики и боевых подразделений. Никакого прекращения огня нет. Вот здесь фотографии взрывов, фотографии наших солдат в Южном Ливане. И рассказы некоторых из них. Вот один говорит, мы зашли в дом в какой-то деревне, и там была горячая еда, только что приготовленная за столом, за обеденным, а рядом лежала какая-то пусковая установка, то ли RPG, то ли беспилотник и так далее. То есть там это говорит о том, что воюют боевики Хизбаллы, это зачастую просто обычные граждане, которые домой приходят пообедать, а потом выходят для того, чтобы запустить или беспилотник, или ракету какую-то, или участвовать в боях против израильской армии. То есть это говорит о сложности ситуации, когда Хизбалла поддерживается местным населением, шиитами. И пока решения вопроса этого мы не видим. Надежда, казалось бы, должна быть на правительство Ливана, но мы прекрасно знаем, наша пресса об этом постоянно пишет, что оно слабо, оно не способно разоружить Хизбаллу. Более того, ливанская армия, которая могла бы это сделать, там больше половины солдат, они как раз-таки шииты, и они не будут стремиться разоружать своих братьев и участвовать в каких-то действиях против них. Но, тем не менее, в Ливане сейчас есть внутреннее противостояние между правительством Ливана и Хизбаллой. Обе стороны обвиняют друг друга в предательстве. Хизбалла говорит, что правительство Ливана типа легло там под сионистского агрессора. И вот здесь размещается фотография. На одном из мостов, по-моему, в Бейруте повесили огромный плакат, на котором изображен президент Ливана Джозеф Аун с кипой и с израильским флагом на его фоне. Это вот Хизбалла его обвиняет в том, что он там предает интересы страны. А правительство Ливана обвиняет Хизбаллу в том, что она втягивает страну в очередную войну, совершенно ненужную для Ливана, и подчиняется требованиям Ирана, которые противоречат интересам Ливана. Вот есть там и внутренний такой раскол, и он может чем угодно закончиться. Многие говорят, что может закончиться гражданской войной, что не раз было уже в самом Ливане. Вот первый материал в Исраэль Айом на эти темы. Следующий разворот с заголовком может быть предпочтительней вообще без договора. Фотография Дональда Трампа и министра иностранных дел Ирана Аракчи, хорошо нам знакома его фамилия, говорит о том, что там стороны в каком-то, то, что называется, мавой сатум, да, тупик в переговорах. Иран выдвигает уже второе предложение, которое Трамп отвергает. Он говорит, он нас не устраивает. И вот статья на эту тему Дани Закена, журналиста из газеты «Исраэль Айом», в частности, в которой говорится, что высокопоставленный американский чиновник говорит о том, что, значит, даже самый фанатичный режим в Иране там, с сильными какими-то силами безопасности не сможет долго существовать, если он не будет платить зарплату с этим же самым силам безопасности и так далее. А там экономика ухудшается, пишет, курс реала по отношению к доллару там уже где-то черт знает чего достиг, там упал. И самая проблема с Ормузским проливом, конечно же, из-за блокировки американцами судов, которые имеют отношение к иранским портам и к иранской нефти. У Ирана может начаться ситуация, когда им негде будет складировать эту нефть, потому что они ее не могут продавать и вывозить. А складирование нефти может означать остановку бурения. И, как говорят специалисты, что остановка бурения скважины очень вредна, потом возобновлять это будет очень трудно. Вот зарплаты не выплачиваются, иранский реал падает, и вот такая ситуация в самом Иране. И здесь же в этой статье немножко захватывает ситуация в секторе Газа. Самая главная новость, что центр американской армии, который был открыт в Кирьят-Гате, но его называли международным, там были офицеры из других стран, и израильский, конечно, но прежде всего американский, который должен был контролировать то, что происходит в секторе Газа, значит, там он в процессах закрытия, этот центр в Кирьят-Гате. Об этом пишет газета «Исраэль Айом». Значит, после того, как Арабские Эмираты заявили, что они выходят из организации ОПЕК, стран, добывающих нефти, нефть, в которых главных была Саудовская Аравия. Значит, Эмираты заявляют, что это нам даст больше самостоятельности и позволит принимать решения, которые в наших интересах, нашей страны, скажем так, Объединенных Арабских Эмиратов, а не в интересах Саудовской Аравии или еще чьих-то чужих интересов. Это облегчит наше финансовое и экономическое положение, и это месседж, конечно же, Саудовской Аравии от Арабских Эмиратов, вот такой. Дальше статья в Israel Ayom по поводу задержания флотилии очередной, которая плыла или собиралась плыть. На этот раз ее задержали на ранних стадиях. Значит, наши команды захватили какое-то количество судов, арестовали, по-моему, 170 человек. Значит, более того, эти действия израильского военно-морского флота были поддержаны Советом мира, который был создан по поводу сектора газа, а эти яхты, в основном это яхты какие-то, они шли к сектору газа. Совет мира поддержал Израиль и заявили там, что если эти господа хотят на самом деле помочь сектору газа, пусть оказывают давление на Хамас тем, чтобы он выполнял соглашение, которое было с ним достигнуто. Ну, в первую очередь мы понимаем, что, о чем речь идет, о разоружении Хамаса, которое на сегодняшний день не происходит. Надо сказать, что по поводу этого Машата, так называемой флотилии, некоторые участники заявили о том, что они были избиты израильскими солдатами. И более того, газета «Идиот Ахронот» публикует на 19-й полосе фотографии двоих из них с синяками под глазами. Явно их там ударяли. Значит, в армии заявили, что пришлось применить силу после того, как они оказали сопротивление при аресте. Вот такая ситуация с этой флотилией очередной. Дальше листаем Israel Ayom. Ну вот здесь как раз-таки очень большой материал на нескольких полосах. 10-е, 11-е и 12-е про угрозу беспилотников. Которая, значит, я напоминаю, что самое главное, как на мой взгляд, да, ну, кроме того, что угроза беспилотников на севере, в районах боевых действий, но, в принципе, здесь очень много проводится параллелей с войной России и Украины. А мы с вами знаем, прекрасно те, кто следит за тем, что там происходит, что беспилотники могут лететь уже на сотни или даже на тысячи километров при желании. И при желании, и если будет дан приказ, скажем так, из Тегерана, а понятно, что Хизбалла в основном действует под руководством боссов, находящихся в Иране, они могли бы запустить беспилотник и вглубь территории нашей страны. Этого, слава богу, пока не происходит, но такая возможность есть. У беспилотников есть такая техническая возможность лететь на сотни километров. Вот, и здесь описывается ситуация. Вот эти шахеды 136, которые нам известны по Украине, написано, что они могут, вот их модель есть такая, в которой вставляется симка, купленная на территории этой страны, куда он летит, и он может управляться, этот беспилотник может управляться даже оператором, сидящим в Тегеране, который будет управлять беспилотником, летящим здесь из Ливана в Израиль. Или, наоборот, есть вариант, что какие-то иранские пособники, шпионы или еще что-то могут запустить этот беспилотник внутри территории Израиля. То есть вынуть его откуда-то, прикрепить ему какую-то взрывчатку и запустить его в небо. И тогда он вообще практически его нельзя будет обнаружить. Это как телефон мобильной связи будет работать, которых у нас миллионы в стране. Иди знай, какой из них. Соединение с ним будет по обычной мобильной связи или по видеосвязи, и оператор будет видеть через камеру беспилотника, куда он летит и куда его направляет. Вот такая, это кроме оптоволокновых беспилотников, которые сейчас составляют угрозу нашей армии на севере, есть варианты вот такого беспилотника, управляемого сим-картой. То есть здесь ситуация такая, что все происходит, все, что происходит на войне между Украиной и Россией, в конце концов, те технологии оказываются и здесь у нас. От России в Иран, а Иран в Хизбалла. Цепочка, по-моему, всем понятна. Вот поэтому на эту тему большая статья, которая иллюстрируется фотографией центра Тель-Авива. То есть не зря именно эта фотография выставлена как иллюстрация к этой угрозе. Ну, кроме этого, пишут, что такие беспилотники тоже и совершали нападение на американские военные базы на Ближнем Востоке во время последней войны, второй иранской, и что, значит, ущерба, который был причинен этим базам, на самом деле было больше, чем американцы об этом докладывали. И вот здесь фотография просто разрушенного с отбитым хвостом самолета, на котором написано US Air Force, то есть американские военно-воздушные силы. От этого самолета осталась половина, скажем так, от удара. Что тут написано? Да, это самолет радиоэлектронного контроля в Саудовской Аравии, который вот был уничтожен. Значит, также в этой статье написано, что в Украине силы безопасности и разведки пытаются найти российских агентов, которые как раз-таки вот используют, покупают сим-карты украинские для использования беспилотников, для того, чтобы они могли управлять из России. Та же самая ситуация может быть и у нас здесь. Следующие материалы, 13-я полоса. Значит, Ноам Солберг, он заместитель председателя Верховного суда нашего, но в то же время он председатель Центральной избирательной комиссии. После того, как, значит, гендиректор этой комиссии Орли Адас заявил, что она уходит в отставку, сегодня комиссия собирается, срочное такое внезапное собрание этой комиссии, они должны будут определить, кого они будут принимать на пост гендиректора. Ну, как я уже говорил, адвокат Дин Ливне, который уже сопровождал 8 избирательных систем, скорее всего, главный кандидат на пост. Сегодня еще одно богатс, связанное с богатством в какой-то степени. Богатс сегодня будет обсуждать апелляцию, в которой требует заставить министра Ярива Левина, министра юстиции, значит, собрать комиссию по выбору судей, чтобы она выбрала судей. Комиссия по выбору судей у нас известна по скандалам, связанным с выборами судей Верховного суда, но она также назначает и судей других инстанций. И Левин отказывается собирать эту комиссию довольно продолжительное время. И здесь написано, что 67 позиций судейских остаются вакантными из-за того, что Левин уже очень давно отказывается собирать эту комиссию. Значит, после того, как была подана апелляция, Левин вроде бы согласился, но все равно Богатс будет обсуждать эту тему. Он будет обвинять Левина, что он действует в каких-то своих интересах и наносит ущерб обслуживанию населения судами. Потому что, когда не хватает 67 судей, можно представить себе, сколько длятся обсуждения дел, в которых израильтяне, граждане наши, участвуют в судах. Следующий материал в Израиле Айом по поводу протекшн на севере. Мы говорили, здесь тоже большая статья. После информации на прошлой неделе о рэкете и протекшн на юге, здесь говорится о том, что есть реальная угроза многим бизнесам на севере нашей страны. Там даже граждане образовали организацию АТКАН, которая должна заниматься организованной преступностью, рэкетирами. И тот, кто не понимает, что речь идет о терроре, находится, судя по всему, находится, еще живет до 7 октября 2023 года. Они требуют от правительства, от Министерства национальной безопасности, от полиции заняться этой проблемой, которая также активна и на севере. Так, что еще здесь? Ну, вот еще одна тема, это Лагбаумер, да, у нас Лагбаумер начинается, где у нас, по-моему, вот завтра, прямо вот он у нас на пороге, Лагбаумер, РФ Лагбаумер завтра, да, то есть, и тут же всплывает название горы Мирон, после него всплывают свежие воспоминания о трагедии на горе Мирон, которая состоялась несколько лет тому назад, более 40 погибших. Значит, в этом году по указанию службы тыла, которая говорит, что опасно собираться большому количеству людей, значит, выпущено указание службы тыла, что можно там процедура зажигание костра несколько раз проводится, значит, дано указание, что в каждой процедуре может участвовать по 200 человек, не больше. Но религиозные лидеры, духовные лидеры заняли такую позицию: попробуйте нас остановите. мы ваши указания иметь хотели. Это я уже грубо перевожу. Духовные лидеры, того, кто организует, говорят, что это главная вообще традиция года и так далее. Вы нас не сможете остановить. Люди туда будут проникать, кто-то через лес, обходить полицейские посты и так далее. В общем, нам остается только с вами посмотреть, сколько на самом деле людей там соберется после жестких указаний. Там и премьер-министр участвовал, и полиция, и служба тыла. Но, вспоминая, что происходило во время короны, когда были тоже жесткие указания, но там все равно собиралось большое количество людей, вспоминая то, что происходило во время войны, во время продолжающейся войны в Украине, когда была рекомендация не ездить в Умань, а они все равно ездили, я полагаю, что завтра, послезавтра мы с вами узнаем, что там было не три раза по 200 человек, а другое количество людей, которые участвовали в этой церемонии. Вот такие главные материалы в газете «Исраэль Айом» сегодня. У нас второй рекламный блок, потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
6: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
5: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
11: Есть бабкины семечки, есть друзья.
6: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
12: Телевидение сделало диктатуру невозможной, но демократию невыносимой. Шимон Перес.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. 9 часов 45 минут. Колесо обозрения. Третья часть на Первом радио 89.1 FM. Газета «Идет Охронот». Но мы ее быстрее пройдем, потому что многие материалы, они как те же самые, что и в газете «Исраэль Айом». Но первый разворот — это колонки колумнистов газеты, карикатура, которую я практически всегда описываю. Сегодня она посвящена Ликудиаде в Эйлате. И рисунок такой, значит, узнаваемые люди Ликуда, Амир Охана, Идит Сильман, Мири Регев, в воде мы видим Ярив Левин. И Мири Регев говорит кому-то: отключите, пожалуйста, вот эти сирены службы тыла, они нам здесь мешают загорать на пляже. Правда, они все почему-то одетые здесь, хотя на шезлонгах пляжных. Уже загорели, уже пригорели, говорит Кристина. Центральная колонка Михаэля Мильштейна, который называется «Моя страна изменяет свое лицо». Он пишет о ситуации с палестинцами, в первую очередь в Иудее и Самарии. Он пишет о том, что Бецалель Смотрич реализует свою розовую мечту разрушить палестинскую автономию и каким-то образом присоединить всю эту территорию к Израилю, что создаст у нас огромную проблему, потому что у нас будут там до 3 миллионов граждан, которые не граждане. Что с ними делать? Давать им право выбора, не давать им право выбора. И это, он напоминает, что через 2,5 года в Соединенных Штатах сменится президент. И неизвестно, какую позицию займет по отношению к Израилю будущий президент, потому что настроения разные в отношении Израиля, особенно после ВОН. И, значит, реализация вот этого проекта, когда обвиняют договор в Осло, но никакой альтернативы ему там не реализует и так далее, она может привести Израиль к катастрофе, пишет Михаэль Мильштейн. Вопрос в том, услышит кто-то его или нет. О том, что вопрос с палестинцами надо решать, но не так, как мечтает Бецалель Смотрич. В этом месседж его колонки. Шимон Шифер по воскресеньям печатает свою колонку. Но он говорит, ссылается на заявление уходящего со своего поста командующего ВВС Томера Бара. Это его слова о том, что если вопрос с обогащенным ураном не будет решен в Иране, то можно будет считать войну провалом, которая была Вторая Ливанская война. Дальше про состояние США и Иран. А может быть, вообще не нужен никакой договор, потому что с позиции сторон не сходятся с друг другом. Стремятся к договору, но готовятся к войне. Вот такой заголовок на эту тему. Дальше. В «Идиот Охронот» листаю эту газету. По поводу горы Мирон большой материал. Тут двое мужчин держат фотографии своих родственников, которые погибли на горе Мирон, когда это было 5 лет тому назад. Они говорят, что хотя работала комиссия, которая назвала причины, более того, она назвала виновных, которые ответственны за гибель людей, никто ничего не делает, размазывают результаты работы этой комиссии, и никто не гарантирует, что какая-то подобная трагедия не произойдет вновь. К которой теперь добавилась еще и угроза обстрелов с севера. Следующие материалы. Авиационная проблема мировая, не только в Израиле с нашим аэропортом Бен-Гурион, мы сейчас про нее подробнее поговорим, есть материал в газете «The Marker», но и удорожание бензина для самолетов влияет на авиационное снабжение во всем мире. Бензин это может к июню закончиться. Одна американская компания уже закрылась из-за этого, из-за экономических проблем. И неизвестно, как это все будет развиваться. Опять же, это вот влияние, в первую очередь, на авиационное сообщение войны или нахождение в этом статусе между договором и войной или отсутствием договора. «Опасения на небесах», так называется эта статья. О том, что неизвестно, что будет происходить с авиацией, вообще с мировой авиацией. Если бензин самолетный будет дорожать, мы знаем, кто это будет оплачивать. Легко догадаться. Экономические полосы. Гад Леор, экономический обозреватель газеты «Идет Охронот», обращается к председателю Банка Израиля
Здесь его фотография с заголовком: «Наша экономика нуждается в снижении ребита, быстром снижении ребита и резком снижении ребита». Напомним, что последние месяцы ребит не снижается. Ну, вот такой намек, скажем так, председателю нашего банка, Госбанка. Ноам Битен наш уже в Австрии отправился с делегацией для участия в Евровидении. Здесь с делегацией, с охраной и так далее. Понятное дело, что его там будут охранять, но он говорит о том, что я концентрируюсь только на исполнение этой песни, как я ее представлю, все остальное у меня, вот эти все шумы, охрана, какие-то бойкоты и так далее, на это я внимания не обращаю. Оскар говорит нет AI, искусственному интеллекту. Это уже странички Lifestyle, в газете идет Охронот. Значит, Академия, Американская киноакадемия приняла решение, что на следующем Оскаре сценарии, написанные искусственным интеллектом, или актеры, которые будут изображаться искусственным интеллектом, не будут претендовать на Оскара. В частности, приводится пример того, что скоро на экраны должен выйти фильм с участием Вэлла Килмера. Вэлл Килмер скончался несколько лет тому назад. Его искусственный интеллект создаст, и он в этом фильме будет играть, но этот фильм на Оскар претендовать не сможет из-за ограничений. А вот по части эффектов, технических, звуковых, музыкальных, там разрешено будет использовать искусственный интеллект. Завтра вот такой заголовок, вы не поверите, похолодание и опция выпадения снега. Но это, правда, не на территории, на Хермоне где-то. Завтра нас после практически Хамсина, который был в субботу, завтра нас ожидает, вот, обратите внимание, какие прыжки погоды мы наблюдаем. Завтра будет холодный день. Так, идет Охронот, это было, сейчас Аарец. Давайте посмотрим, я листаю ее с последних полос. Ну, здесь обнимающиеся игроки Иерусалимского Бейтара. Дальше, 111 убитых в 26-м году в нашей стране. Трое были убиты около Рамля и Рагата. Эта статистика продолжает расти. Так, дальше. Ну, большая статья о том, что вот ученики старших классов в некоторых школах оставляют телефоны в специальных ящиках, не ходят с ними на уроках, но это дилемма от вообще Министерства просвещения. Они, там должна быть более глубокая какая-то реформа. Как только Министерство просвещения начинает что-то делать с телефонами, тут появляется новый вызов, да, искусственный интеллект, который поможет ученикам вообще выполнять любые задания. Он написал промпт правильный, искусственный интеллект выполнил задание, представил его учителю. То есть перед просвещением вообще мировым все новые и новые технологии ставят новые в новые вызовы, как вы понимаете. Так, значит, поселенцы с закрытыми лицами продолжают атаковать палестинцев. На этот раз Квар Джалуд, Шхема. Цаль задержал несколько подозреваемых. Так, что еще? Полиция не смогла вынудить Нетаньяху дать свидетельские показания по поводу ночной встречи, публикации в газете «Билд». Ну, это ночная встреча Ицхака Бравермана. Цахи, простите, Бравермана. Ну, те, кто следят за новостями, я уже несколько раз рассказывал, что полиция пыталась выяснить, как Цахи получил эту информацию о том, что идет тайное следствие армии против тех подозрений, как была эта утечка организована, секретных материалов нашей разведки, которые попали в руки помощников Нетаньяху и которые опубликовали, отправили ее. Она была запрещена цензурой к публикации, и поэтому опубликовали в журнале, в немецком журнале «Билд». Цааль заявил, что мы атаковали 120 целей в Ливане в конце недели. На Кирьят-Шмону были запущены ракеты «Хизбаллы». Вот такая информация. Так, The Marker.
Демаркер пишет, что последнее указание в рамках борьбы за мобилизацию харидим в армию, ультраортодоксов в армии, по-моему, самую активную борьбу ведет один человек, а точнее одна женщина, Гали Бараф Миара, юридический советник правительства. Она после указания суда правительству, суд обвинил правительство в том, что он не выполняет решение суда, не выполняет фактически закон по мобилизации ортодоксов и потребовал прекратить снабжение ешив, финансирование

0: цитирование Ешив. Галя Баарафмяра пошла сейчас еще дальше. Она, значит, выпустила заявление, в котором отменяет послабление закона от тех, кто жертвует деньги на ешивы. Это большие деньги. Газета пишет о том, что это миллиарды шекелей в год. Значит, и те, кто жертвовал деньги, они как бы себе имели поблажки в Масахносе, в налоговом управлении, налоговые за эти пожертвования. С пожертвований, как вы знаете, налоги не снимаются. Баарафмяра заявила о том, что если это пожертвование тем ешивам, в которых учатся ученики, получившие повестку в армию, но не пришедшие, значит, это никаких поблажек по налогам не будет. И газета отмечает, что, судя по всему, она попала в больное место ешив и духовных лидеров, потому что они тут были гневны, их высказывания о том, что она объявила войну миру религии, иудаизму и так далее. Дальше The Marker пишет большую статью о том, как влияет вот наше состояние между войнами сейчас на туристическое, вообще на авиацию в Израиле. Значит, в марте прошлого года у нас было 1 367 000 туристов или вылетевших через аэропорт. В этом году 203 000. В апреле прошлого года 1 835 000. В этом году 471 000. Количество полетов в марте прошлого года было 10 302, в этом 2720, почти в 5 раз больше. И, значит, накануне 7 октября 2023 года аэропорт Бен-Гурион, из него летало примерно 100 авиакомпаний мира. В декабре 25-го 60, в мае 26-го 21. То есть особо не полетишь, так получается, судя по этому материалу газеты. А улетишь и не вернешься, тоже может быть. Вот, все на этом, уважаемые радиослушатели. Да, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Главные материалы газет были вот такими. Всем спасибо за внимание. Нам всем шавуатов. Хорошей недели. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Только в Center Car. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-5458.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Отменено заседание военно-политического кабинета. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала Ynet, заседание военно-политического кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером, отменено. Вместо него пройдет совещание в узком составе под председательством премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Ожидалось, что на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Иране, Ливане и Газе. Министерская комиссия по закупкам в сфере обороны утвердила программу Минобороны Израиля по одновременной закупке самолетов F-35 и F-15IA на десятки миллиардов шекелей в объеме, достаточном для формирования двух новых боевых эскадрилей. Минобороны сообщили, что это первый этап реализации программы строительства военной мощи на ближайшее десятилетие, утвержденный премьер-министром и министром обороны в рамках специального бюджета в 350 миллиардов шекелей. В стоимость сделок включены также прием новых эскадрилей в ВВС, техническая поддержка, запчасти и логистика. Минувшей ночью на 60-й трассе около поселка Рехелим к востоку от Ариэля в Самарии столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб гражданин Израиля в возрасте примерно 20 лет, ехавший на мотоцикле. Полиция сообщает, что в ходе расследования было установлено, что мотоциклиста сбил автомобиль, который был угнан из района Тель-Авива несколько дней назад. Водитель, причастный к аварии, скрылся с места происшествия пешком. Ведется розыск. Результаты предварительного расследования показали, что причиной аварии стал выезд мотоциклиста на встречную полосу и лобовой столкновение. Столкновение с легковым автомобилем. Сегодня утром на севере Израиля на перекрестке Шомерет в районе Акко автомобиль сбил мужчину в возрасте примерно 25 лет. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Галиль в Наарии. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Иорданская армия нанесла удар по складам наркотиков и оружия, расположенным на юге Сирии, на территории провинции Суэйда, населенной по преимуществу друзами. Значительная часть провинции не контролируется центральным правительством. Королевские вооруженные силы сообщают о проведении в районе северной границы Иордании операции сдерживания, направленной против нескольких объектов, используемых торговцами оружия и наркотиками. В заявлении отмечается, что Иордания продолжит действовать инициативно и решительно против любой угрозы суверенитету королевства и использует для этого все средства и ресурсы. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной, облачно. Временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер и ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 23, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на Голландских высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров. И купание вечером опасно. Это были новости. Далее на первом время Романовой.

10 часов и 7 минут на часах студии первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе в рамках моего эфира. Ну и разумеется, надеюсь, это утро будет легким. Как и легкой будет предстоящая неделя, которую также, надеюсь, мы с вами проведем вместе. Всем традиционный салют.

0: Реклама.
1: Стартанула неделя, мы, конечно же, вместе с ней и, конечно же, возможности, да, будем говорить сейчас о них, и всю неделю будем этими возможностями не просто узнавать что-то о них, а ими пользоваться. Для чего? Для того, чтобы жить здоровее. Напротив меня Геннадий Охман, который представляет центр GovCure. Геннадий, доброе утро.
2: Ян, доброе утро, и доброе утро, слушателям Первого радио.
1: Вы уже 10 лет работаете со спиной, с суставами. Почему люди часто лечатся, что-то делают, но результата все равно нет? Мы часто видим же такое, да, сейчас у нас интернет под рукой, у нас все вот в доступе, казалось бы, человек может сам спокойно заниматься, даже грамотно вроде все делает, а все равно не так.
2: Да, напомним вначале нашим радиослушателям, те, кто, может, первый раз меня слышит, мы центр восстановления позвоночника, мышц, суставов, GovCure, в Ришине, занимаемся этим уже 10 лет. И вот за эти 10 лет мы работали и с симптомами, и с причинами, и с головой, и вводили много разных методик, которые сейчас успешно используем, и используем холистический подход. И вот этот как раз холистический подход и привел нас к одному выводу, что состояние человека, оно формируется сразу несколькими факторами, так, а не только одной болью в позвоночнике или в суставе. Угу. И мы выделили 10 ключевых факторов, которые реально влияют на состояние тела. И это движение, осанка, активность, сон, стресс, питание, нутриенты, вода, дыхание, контроль.
1: Вот так.
2: Если хотя бы один из этих факторов снижен, это сразу влияет на все тело. И именно поэтому человек может годами что-то делать, но не получать результата. И вот на основе вот этого мы создали систему GovCure 10 System и паспорт здоровья. Что это такое, как это работает, я сейчас как раз объясню. Самое сильное – это то, что мы показываем состояние человека в цифре. От 1 до 10. Например, мы даем по каждому из этих 10 факторов свою оценку. И также даем общую оценку состояния человека. Допустим, там 4,3 из 10. И человек впервые понимает свое состояние оцифрованное. Мы первые, кто оцифровали состояние организма человека. Новая логика. Теперь человек сначала получает предварительный паспорт здоровья, понимает свое состояние и только после этого принимает решение приходить к нам или нет, самостоятельно восстанавливаться или быстрее и под нашим контролем специалистов центра GovCure. Как это работает? Человек записывается дома спокойно, получает линк, дома спокойно ссылку по-русски, дома спокойно заполняет анкету и может прикрепить любые медицинские документы, если они у него есть и есть в этом необходимость. После этого он сразу же или через какое-то время получает свой персональный...

0: предварительный паспорт здоровья по всем 10 факторам абсолютно бесплатно. Что важно, это предварительный анализ, это не финальный документ, но он уже показывает человеку уровни, ключевые факторы, направления, куда обращать внимание, смысл. И человек уже понимает, что происходит, почему не проходит и главное, что с этим делать. Что дальше? После этого он приезжает в ГовКюр, и мы за 20-30 минут уточняем состояние, проверяем движение, делаем несколько тестов и выдаем уже человеку полный паспорт здоровья и план восстановления на 30 дней для самостоятельного использования. Уникальность – это то, что, во-первых, как я уже сказал, мы первые, кто сделал оцифровку состояния по 10 факторам, по системе, учитывая весь наш 10-летний опыт и разработанными нами алгоритмами. Это уже не может быть, как раньше, попробуйте это или попробуйте то, а система показывает вам четкую оцифровку 10 ваших факторов. И сейчас вы можете записаться, заполнить анкету дома и получить свой предварительный паспорт здоровья абсолютно бесплатно, без каких-либо обязательств. Дальше вы сами примете решение, что с этим делать. Я скажу честно, большинство людей, они не знают своего состояния, и именно поэтому годами не могут решить свою проблему, и она только усугубляется и становится все сложнее. Начните с простого. Разберитесь в своем состоянии. Ваш организм – это единая целая система, а не просто один больной сустав. И запишитесь сейчас, заполните анкету, получите свой предварительный паспорт здоровья, и вы поймете причину боли или ухудшения вашего состояния, такое, которое вы такого паспорта здоровья нигде не видели. Мы сделали его простым, легким в понимании. И самое главное, это то, что вы в дальнейшем можете записаться, прийти в наш центр и уже всего за 1200 шекелей получить полностью утвержденный уже паспорт здоровья под вас, где будут проведены определенные тесты, определенные проверки, и где вы уже получите персональный паспорт здоровья на 30 дней. Поэтому звоните сейчас, если вам вдруг не ответят, не переживайте, ваш телефон отбивается, потому что звонков очень много, и вам обязательно на WhatsApp придет сообщение с объяснением, как начать, что делать, вообще не переживайте. При этом это могут быть люди, у которых нет медицинских страховок, это могут быть люди, которые здесь на подработках и не знают, куда обратиться, и у них есть проблемы со здоровьем. Вы также можете без обязательств получить предварительный паспорт здоровья и разобраться в своем состоянии.
1: Все, что нужно сделать, это позвонить *9533, нужный номер телефона. Воспользуйтесь им для того, чтобы вы смогли узнать, во-первых, как можно больше информации. Во-вторых, конечно же, взять для себя лучшие условия для того, чтобы заняться собой, жить без боли. Итак, центр ГовКюр находится в Решен Лицеоне на улице Мошелеве, 16. Это напротив UMI. Найти очень легко. Приехать еще проще, потому что есть большая стоянка. Воспользуйтесь возможностями этой недели. *9533.
0: А в следующем эфире мы с вами поговорим, почему у человека может болеть в одном месте, а причина вообще в другом.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить, и не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному, иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться, не бойся жить. Не бойся задавать вопросы, бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонкой.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавль, а не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга, а детям рассказывают про пользу ближнего круга. В спорах между собой, не признавая вину, это взрослые, а не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь коротка, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом. Поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: Юра!
1: Что с тобой теперь будет?
2: Главное, взлететь. А там разберем.

Время любить. Время мечтать. Весна. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, который проводим на этой неделе вместе с центром GovCure, представляет который Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: В прошлом часе вы анонсировали тему, что у человека может болеть в одном месте, причина будет совсем в другом. О чем говорим, как вообще это работает?
2: Да, ты знаешь, это частая ошибка, когда и тому доказательство очень огромное количество МРТ, КТ, всяких CT, с которыми люди к нам приходят, и где у них боли в пояснице, а снимок показывает, что все замечательно, все в порядке, и лечащий доктор ничем не может помочь, кроме как посоветовать обезболивающие какие-то, и все, а причины к чему-то там другому он не видит в принципе. Но человек чувствует боль в одном месте, и работает только с этим местом, а причина почти всегда находится в другом месте. И, ну вот, если по-простому, да, пример, вот у человека болит поясница, человек думает, проблема в пояснице, но на практике это может быть начинаться от слабой стопы, это может быть нестабильный голеностоп, какой-то ушиб или вывих когда-то, и отсюда пошло бережное наступание ногой и пошел перекос. И нагрузка уходит сначала в колено, потом дальше в таз, потом дальше в итоге перегружается поясница, потому что она компенсирует на себя. Все идет снизу вверх. Так устроен наше тело, наш организм. И человек, естественно, забыв уже о травме голеностопа, когда-то вроде бы мелочной и не такой серьезной, он лечит поясницу. А причина-то остается. И сколько бы он ни лечил поясницу, если он не займется своим голеностопом, поясница у него не пройдет. Или другой пример. Напряжение в шее. Люди много сейчас сидят за телефонами, да, за компьютерами. Угу. Человек думает, проблема в шее. А причина – грудной отдел, сколиоз, осанка, вот плечи, стресс. И пока не убрать причину, напряжение возвращается, что бы он ни делал. И люди очень часто могут ходить и в тренажерный зал, и могут пить все, только зная, которые они знают, витамины, минералы. И вроде вести нормальный образ жизни. А боль есть, и боль не проходит. Почему? Потому что один из этих 10 факторов, о которых мы говорим, как раз упущен, и на него человек не обращает внимания, а он является доминирующим. Он как раз и приводит к тому, что другие 10 факторов выходят из системы, и поэтому мы не работаем с одной зоной, смотрим систему, и вот те самые 10 факторов, о которых я говорю, для наших слушателей, это движение, осанка, активность, сон, стресс, питание, нутриенты, вода, дыхание, контроль. При этом первые 5, они супер важные, вторая пятерка – это питание, нутриенты, вода, дыхание, контроль – это дополнительные. Но они тоже могут в какой-то определенный момент, если ими пренебрегать, влиять очень сильно на основные. Как это видно? Когда человек получает у нас паспорт здоровья, он видит не просто, где болит, а где проседает, какой из этих 10 факторов, что влияет и откуда идет нагрузка. И снова он видит это в цифре. Например, движение 3, осанка 4, стресс 5. И сразу понятно, где проблема. То есть проблема в движении. Чем ниже оценка, тем больше там проблемы. Человек получает общую оценку, допустим, 4,3. И он понимает, где он находится. Каждая оценка определяется, в какой зоне человек находится. В проблемной, в средней, в хорошей, в отличной. И исходя из этого, он получает в этом паспорте здоровья рекомендации, как и цель, как поднять эту оценку конкретно по каждому из 10 факторов. Такого никто никогда не делал. И предпаспорт – это как раз вот по анкете, когда человеку в удобное время приходит домой ссылка, он дома может спокойно текстом, голосом ответить на 15 вопросов и загрузить свои медицинские документы. Мы уже берем в работу, мы уже готовим предварительный паспорт здоровья на 70% и высылаем вам его абсолютно бесплатно для того, чтобы вы могли уже понять, о чем будет речь. И человек уже видит свою систему, он видит слабые места и начинает понимать свое тело. Что происходит дальше? На визите мы проверяем и подтверждаем, уточняем, делаем несколько тестов и выдаем вам полный паспорт и план на 30 дней. Главное отличие, мы теперь не ищем, где болит, мы ищем, почему это происходит, и меняем это в образе жизни человека. Сейчас вы можете записаться, заполнить анкету дома и получить свой предварительный паспорт здоровья абсолютно бесплатно. И уже на диагностике вы получите и полную оценку, и персональный паспорт здоровья, и программу восстановления на 30 дней по 10 факторам, о которых я говорил выше. И всего это 1200 шекелей вы сможете оплатить только после того, и когда захотите записаться и прийти. А предварительный паспорт, как я сказал, вы получаете бесплатно, готовый уже на 70%. Если вы уже давно что-то пробуете и не получаете результата, скорее всего, причина не там, где вы думаете. Начните с пониманием системы вашего организма, получите паспорт здоровья от GovCure, и самое главное, вы сможете посмотреть на свое состояние по-другому, по-настоящему, и поймете, где причина.
1: Самое главное — сделать это вовремя. Вообще все нужно делать вовремя, поэтому воспользуйтесь тем предложением, которое действует на сейчас, и соберите лучшие условия. Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, позвонив по которому, вы можете узнать максимум информации, все, что вас интересует буквально. Ну и, разумеется, записаться и приехать. Решен лицон Моше Леви 16. Здесь находится GovCure.
2: Оставайтесь на первом радио. Почему? Узнаете, даже при хорошем уровне один слабый фактор может тянуть все вниз, и как это влияет на результат.
1: Итак, звездочка 9533, до встречи в следующем часе.
0: Реклама.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: Реклама.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Напоминаю. Прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Только в Центркар. Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: Центркар Азур.
2: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Я это...
2: Шо? Опять?
0: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
2: Сейчас спою.
0: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
2: Спасибо.
0: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
2: Ты заходи, если что.
4: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
4: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
6: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
7: События военные могут начать идти на спад.
8: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
9: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
4: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
9: В прямом эфире с трансляцией.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт. Верит в единорогов. Вспыльчивая.
10: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов. Любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
11: Вас много, я один.
4: Лена Семенова. Она же бывалая. Имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
12: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать. Вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
0: Реклама.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
14: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Паломничество на гору Мирон отменено. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция Израиля сообщила, что в соответствии с указаниями командования тыла и решением премьер-министра, на фоне ситуации в сфере безопасности в этом году не состоятся традиционные торжества у могилы Раби Шимона Бар-Йохая на горе Мирон. Сегодня утром полиция, пограничники и сотрудники дорожной полиции блокируют дороги к поселку Мирон и окружающим его районам. Въезд и проход пешеходов будут запрещены до 6 мая, за исключением жителей Мирона. Въезд разрешенным лицам будет возможен только при предъявлении удостоверения личности всех пассажиров автомобиля. С 6 утра 4 мая до 6 утра 6 мая будут перекрыты дополнительные участки дорог 89, 866 и 886 на направлениях из Элифелета, Цфата, Ханании, Фарода, Хирама, Джиша и Дальтона в сторону Мирона. Полиция призвала верующих не пытаться попасть к месту захоронения пешком через леса и открытые участки, где развернуты силы МАГАВ с наблюдательными средствами и внедорожниками. В полиции также сообщили о серьезных и экстремистских публикациях с призывами брать с собой средства нападения, включая перцовый газ, и предупредили, что любые попытки насилия в отношении сил безопасности будут пресекаться с нулевой терпимостью. Сегодня утром в Мошаве Авивим в Верхней Галилее прозвучал сигнал воздушной тревоги. В ЦАЛе сообщили, что армия зафиксировала запуск около 5 боеприпасов с территории Ливана. Силы ВВС перехватили один из них. Результаты перехвата еще 4 боеприпасов проверяются. По данным агентства Bloomberg, американская блокада заставила Иран начать сокращение добычи нефти. Хранилища нефтепродуктов практически заполнены, танкеры не могут выйти в море из-за действия ВМФ США. Полное прекращение добычи может нанести необратимый ущерб топливной инфраструктуре. США используют это как рычаг давления на режим Аятолл, принуждая его к выбору между экономическим коллапсом и согласием на американские условия. При этом издание отмечает, что иранский топливный сектор обладает значительным опытом действий в условиях санкций, в том числе в замораживании и возобновлении работы скважин. При этом уход иранской нефти с рынка приводит к росту цен на топливо, в том числе в США, что вызывает значительное недовольство граждан. Новое повышение цен на молочную продукцию в Израиле привело к обострению конфликта между сетью «Шуферсаль» и производителем «Тнува». Ритейлер объявил, что не принимает новые повышения цен и начал убирать часть продукции поставщика с полок. Поводом стало решение «Тнува» повысить стоимость товаров, не подлежащих государственному регулированию, до 5%. Это произошло сразу после того, как вступило в силу повышение цен на регулируемую молочную продукцию примерно на 1,5%. В «Шуферсаль» заявили, что не готовы согласиться с таким шагом, особенно в текущей ситуации. В официальном сообщении сеть подчеркнула, что повышение цен было принято в одностороннем порядке и без согласования, несмотря на просьбу его отложить. В других сетях продукция от Нувы будет продаваться по новым ценам, тогда как в Шуферсаль возможны временные перебои с наличием отдельных товаров до урегулирования спора. Конфликт происходит на фоне более широкого роста цен в отрасли. Ранее о повышении стоимости своей продукции также объявили Тара, Штраус и молочное хозяйство ГАТ. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной, облачно. Временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер и ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 23, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на голландских высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров и купание вечером опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в наш эфир. И, разумеется, в этом часе я приветствую вновь в студии Геннадия Охмана. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Геннадий представляет центр GovCure. Мы, конечно же, говорим о боли, о том, как жить без нее и вообще, что нужно делать для того, чтобы во всяком случае, да, как-то контролировать эту всю ситуацию. Геннадий говорил в прошлом часе о том, что даже один слабый фактор может влиять на все состояние человека. Как все это происходит?
2: Да, и ты знаешь, Ян, это очень важно, потому что человек может в целом чувствовать себя нормально, но один слабый фактор тянет все состояние вниз. Ну, допустим, пример, есть у человека движение, он ходит там на пилатес, он ходит в тренажерный зал, есть сон, есть питание, но высокий стресс. И этого достаточно, чтобы держать тело в напряжении и просаживать все остальные факторы. Или вот наоборот, человек спокоен, нормально спит, но почти не двигается. И тогда именно фактор движения, он влияет очень сильно на отсутствие движения. Нагрузка растет, состояние ухудшается у человека. И потом в результате оно перейдет и на остальные 9 факторов. И человек начнет потом плохо спать, начнется куча проблем. Один фактор тянет за собой. Вывод, ждать, чтобы все было плохо. Если и достаточно только одного слабого фактора, чтобы система уже не работала и начинала давать сбой. И если вы хотите, чтобы понять, где у вас болит, чего болит, что у вас с этими системой как раз происходит, мы запустили нашу диагностику 10 систем, это наша авторская диагностика. Мы оцениваем все по 10 факторам. Это движение, осанка, активность, сон, стресс, питание, нутриенты, вода, дыхание, контроль. 10 вот этих разных факторов, важных, взаимозаменяемых, помогающих друг другу. И когда человек получает паспорт здоровья, он видит свое слабое звено, он видит, где у него сбой, и он может самостоятельно с помощью наших рекомендаций попробовать это все восстановить или воспользоваться услугами нашего центра. Человек думает, все нормально, а по факту у него движение 4, сон 5, стресс 6. И общий уровень, допустим, 4 и 5 у человека. И теперь, если говорить о предпаспорте, чтобы вы просто понимали, что все начинается дома. Мы экономим ваше время, мы экономим ваши деньги. Для того, чтобы вы не просиживали по полчаса в центре, заполняя долго, много всякой документации, опросников, мы сейчас все отправляем вам домой, где вы можете голосом или текстом все ответить, заполнить анкету, 15 простых вопросов, и вы тут же, через какое-то время, получаете предварительный паспорт здоровья, готовый уже на 70%, абсолютно бесплатно, чтобы вы увидели, посмотрели, как и что будет вам окончательно потом составлено, как вы это получите. И дальше, если вы захотите разобраться глубже, вы приходите в центр, где за 20-30 минут мы вам делаем определенные проверки, тестирование, и вы получаете полный паспорт здоровья и программу восстановления на 30 дней по каждому из этих факторов отдельно. Вы получите подробные рекомендации. План вот этот на 30 дней – это ключевой момент, где программа восстановления индивидуально подстроена под ваши 10 факторов и то, как вы ответили, и какую оценку поставила вам система по нашим алгоритмам. Это конкретные действия по каждому из 10 факторов, что делать, как делать, сколько времени. Например, ежедневное движение, контроль сна, дыхание, вода.

0: Да, нагрузка четко говорит, что делать, учитывая ваш возраст, ваши ограничения, все жалобы, которые вы предоставили, вашу историю болезни, учитывается абсолютно все. Исходя из этого, вам подбираются индивидуально все рекомендации, все просто и понятно на простом языке. И человек видит, что именно тянет вниз, и самое главное, он видит, как это исправить, потому что, к сожалению, очень часто мы получаем разного рода проверки, заключения врачей, но что с этим делать, толком мы не знаем, и конкретных рекомендаций нет здесь. Мы берем полностью все ваши 10 факторов, и сейчас вы можете записаться, заполнить анкету дома, подгрузить туда медицинские документы, независимо с того, граждане вы Израиля или вы здесь работаете, мы обслуживаем всех, и предварительный паспорт здоровья вы можете получить абсолютно бесплатно. И уже на диагностике вы получите полную оценку, персональный паспорт здоровья и программу восстановления на 30 дней по 10 факторам. Сейчас это все стоит 1200 шекелей, когда вы примете решение прийти к нам. И если вы чувствуете, что что-то не так, но не понимаете, что именно, и врачи не могут вам сказать, что с вами происходит, то, скорее всего, есть один слабый фактор, а может несколько. Придите, мы их определим, мы их выявим, и вы будете знать, что происходит с вашим организмом.
1: Да, самое время сделать это, сделать для себя или своих близких, решать вам. Ну, а я лишь могу напомнить номер телефона и адрес, куда прийти. Центр Гавкюр находится в Ришон ЛеЦион на улице Моше Леви, 16. А позвонить и записаться на консультацию, на прием можно по телефону звездочка 9533.
0: В следующем эфире оставайтесь на Первом радио. Мы с вами узнаем, что происходит на диагностике и почему за 20-30 минут можно понять больше, чем за долгие консультации.
1: Звездочка 9533, звоните.
2: Реклама.
3: Ты думал, все по-народному.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
5: Center Car Azur.
4: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую Геннадия Охмана. Напротив меня находится он сейчас в нашей студии. Мы говорим о GovCure и о том, как GovCure влияет на жизни своих клиентов. Людей, которые приходят туда для того, чтобы избавиться от своих проблем, от боли, от... Я уж не знаю чего, наверное, Геннадий больше об этом расскажет. Но в любом случае мы держим тему, а тема конкретная. Да? Что происходит на диагностике? Почему за 20-30 минут можно понять больше, чем за долгие консультации? Ведь на самом деле диагностика — это вообще ваш конек, я считаю, коронка ваша такая.
2: Да, доброе утро, Яна, доброе утро, радиослушатели Первого радио. Да, мы очень гордимся той методикой и теми протоколами, алгоритмами, которые мы уже составили, по которым мы работаем. Это 10-летний опыт, и это заслуживает особого внимания в мире вообще ортопедии, и мы получаем очень высокие оценки по тому, что мы делаем, поэтому у нас... большое количество медицинского персонала именно восстанавливает свои ортопедические проблемы. И мы думали всегда и думаем об экономии и времени, и денег человека. Это в первую очередь. Потому что человек измочен какими-то болезнями, как правило, он уже меньше работает или он вообще не работает. Он уже ограничен в каких-то доходах, и мы это очень учитываем. Почему мы сократили время, почему у нас так все замечательно сейчас? По новой схеме и системе работает. Потому что человек приходит уже подготовленный. Он уже заполнил анкету дома, он подгрузил медицинские документы, он уже получил предварительный паспорт здоровья на 70%. Он уже понимает свое состояние, он приходит уже подготовленный, а не нулевой. Это раз. Это уже экономит огромное количество времени на сбор анамнеза и заполнение разных анкет, которые mm-hmm. раньше делались в центре. Mm-hmm. И мы не начинаем с нуля, мы уже знаем его жалобы, его уровень, его образ жизни. Мы уже проанализировали все, что он нам предоставил, и уже, в принципе, готовы на 70% дать ему программу восстановления. Однако он приходит на прием. За 20-30 минут мы делаем три основные вещи. Первое, уточняем его диагноз, все то, что он сказал, чтобы он подтвердил. Второе, проверяем движение, где какие блоки, что человек может делать, что не может. И третье, делаем несколько тестов, чтобы убедиться в том, что где у человека начинаются проблемы. Без лишнего, только по делу, никаких лишних проверок, никакого изматывания для организма, никакого стресса, ни, у нас клиенты не пьют никаких препаратов, не колятся, ни, мы их не режем, мы их не подвергаем риску и стрессам. Вы приходите, не раздеваясь, делаем вам все проверки. И за счет этого мы сразу видим, где реальная причина, где перегрузка и где слабое звено, что нужно сделать. И человек получает полный паспорт здоровья, где есть его уровень, оценка по 10 факторам, о которых мы говорили в предыдущих эфирах. Карта тела. Сейчас еще одна новая вещь, мы тоже запускаем. Это карта тела человека, именно опорно-двигательного аппарата, скелетно-мышечная система, где также видно, где какая проблема и какая программа восстановления. Ни одна программа восстановления не похожа на другую. Все индивидуальны, все учитывают очень много факторов. Тысячи и тысячи разных примеров, которые были нами загружены в специальную программу, которая самообучаемая, которая умеет подобрать вам настолько персонализированные рекомендации, которые вам не сможет предоставить ни один доктор в мире. И это ключевой момент. Программа за 30 дней — это не общие советы, это конкретные действия по каждому из 10 факторов. Что делать, как делать, сколько времени. Например, 5-10 минут движения, контроль сна, дыхание, вода, нагрузка, напоминание. И человек понимает, с чего начать. Во-первых, он видит, что это очень легко и просто, что это несложно. Ему никуда не надо ходить, это все он может делать дома очень легко. И самое важное — это не разовая история. Через 30 дней человек может проверить себя снова и увидеть, прийти и сделать новый паспорт здоровья с новыми, на 30 дней с новой программой и увидеть, что выросло, что не выросло, где нужно усилить. И каждый человек сам, положа руку на сердце, с чистой совестью, может сам себе сказать, что он делал, а что он не делал. И тут не нужны никакие внешние советчики и так далее. То есть появляется контроль и самоконтроль у человека, и это уже не ощущение, а это уже реальные изменения, которые он видит в цифрах, и вот здесь происходит главное. Человек перестает гадать и начинает понимать свое тело, начинает понимать свои 10 факторов, свои системы. И сейчас вы можете записаться, заполнить анкету дома и получить свой предварительный паспорт здоровья абсолютно бесплатно. А уже на диагностике, когда вы примете решение, вы придете, вы получите полную оценку, персональный паспорт здоровья и вашу программу восстановления на 30 дней по 10 факторам. Всего за 1200 шекелей. Начните с простого. Разберитесь в своем состоянии.
1: Итак, что нужно сделать? Нужно, прежде всего, конечно, позвонить. Звездочка 9533. Записаться, ведь вся консультация займет у вас достаточно много времени. Для того, чтобы специалисты Гавкер выделили это время для вас, нельзя приезжать туда наскоком. Ехал мимо, заехал. Нет, так не получится. Вы должны быть готовы к консультации, готовы к тому, что это займет время. Поэтому записывайтесь, звездочка 9533, и ориентируйтесь приехать в Ришон ЛЦОН на улицу Моше Леви, 16. Здесь находится центр Гавкер. Это напротив ЮМА. Есть огромная стоянка рядом. Можно поставить машину и можно также воспользоваться общественным транспортом, все очень удобно. Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона.
2: Благодарю, Яна, благодарю радиослушателей Первого радио. До завтра.
0: Реклама.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.

11:53 на часах в студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Да, ну и, конечно же, музыкально останусь все равно с вами, как музыкальный редактор. Иду в свой кабинет заниматься плейлистами коллег, собирать для вас музыку разную, которая будет соответствовать всему тому настроению, который, надеюсь, мы задали с утра и будем поддерживать до ночи. Легкого дня вам и салют!

0: Время Романовой.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
0: Реклама.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На юге Ливана ликвидированы террористы и пусковые установки. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Царь сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 продолжают действовать в Южном Ливане для устранения угроз гражданам Израиля. По данным пресс-службы ЦАЛя, в последние дни военнослужащие выявили и ликвидировали ударом беспилотника двух вооруженных боевиков, представлявших угрозу нашим силам. В ходе других операций были выявлены боевики в зданиях в этом районе. Они также были ликвидированы при участии ВВС. Военнослужащие продолжают находить и уничтожать пусковые установки Хизбаллы, применяя технологические средства. Опубликовано имя мотоциклиста, который погиб минувшей ночью в результате столкновения с автомобилем на шоссе номер 60 в районе поселка Рехелим в Самарии. Это боец ЦАЛя Натанель Айала. Второй участник ДТП, водитель автомобиля, скрылся с места происшествия пешком. В ходе проверки выяснилось, что машина числилась в угоне. Сегодня утром мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг объявил, что вместе с городским советом принял решение присвоить новостроящемуся дворцу спорта имя 21-летнего Иману Залки, работавшего в филиале пиццерии в Петах-Тикве, убитого подростками в День независимости. Для закладки камня мэрия провела мероприятие, на которое собрались члены местного совета, общественные деятели, ученики соседней школы с плакатами и несколько десятков неравнодушных граждан. После мэра выступал двоюродный брат Иману. Затем совместно с мэром они открыли памятную доску о присвоении имени Иману Бениамина Залки спортивному комплексу и забетонировали около здания свиток. Как сообщает информационный портал «Вести», в Иране казнили Мехраба Абдуллазаде, арестованного во время массовых протестов 2022 года. По утверждению иранского режима, приговоренный якобы был причастен к убийству сотрудника службы безопасности в ходе демонстраций. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины провели в порту Новороссийска операцию против российского теневого флота. Нанесен ущерб двум танкерам. Глава государства не уточнил, когда была проведена операция. Эти суда активно использовались для перевозки нефти. Теперь не будут. Выражаю благодарность начальнику генерального штаба ВСУ Андрею Гнатову, контрразведчикам СБУ и ВМС за результативную операцию. Украинская дальнобойность будет развиваться на море, в небе и на земле. Слава Украине, написал Зеленский. Напомним, что 1 мая ВСУ в четвертый раз за последние две недели нанесли удар по нефтеперегонному заводу и инфраструктуре экспорта нефти в Туапсе. Украинская сторона заявляет, что удары будут становиться все более интенсивными. Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях стало празднование в Эмуниме 50-летия министра национальной безопасности Израиля Тамара Бен-Гвира. Особое внимание вызвал торт, подаренный юбиляру с изображением золотой петли, символизирующей борьбу за смертную казнь террористам-убийцам. Среди гостей были министры, депутаты, высокопоставленные полицейские и родственники Бен-Гвира. Торт с золотой петлей и надписью «Иногда мечты сбываются» был продемонстрирован Аялой Бен-Гвир, супругой министра. Сторонники Бен-Гвира приветствовали символику, а его критики назвали ее опасной. И осудили присутствие на празднике высокопоставленных представителей полиции. 50 лет и Тамару Бен-Гвиру исполнится 6 мая, но по еврейскому календарю его юбилей отмечался на несколько дней раньше. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер и ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 23, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на Голландских высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров. И купание вечером опасно. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Группа Bee Gees, Stayin' Alive, открыли PM-неделю этой композиции на первом радио 89.1 FM. Приветствую всех наших радиослушателей. Добрый день, дамы и господа. Сейчас у нас день, время 9 минут 13-го. Начало новой недели Йом Ришон. Шаво Тов Лекулям. 3 мая. Третий день мая и 16-й день месяца Ияр в еврейском летоисчислении, обозначаемый буквами Тетзайн, Таз Бе Ияр. ПМ на первом. Наше двухчасовое путешествие, первое на этой неделе, начинается в эти минуты. Надеюсь, мы будем вместе в ближайшие два часа. Напоминаю, что в два, после окончания ПМ по воскресеньям у нас программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Ну и, как обычно, приглашаю вас к общению. Прошли выходные. Наверное, есть чем поделиться. Может быть, расскажете, где побывали, что делали. Да и вообще на любую тему, которая кажется вам важной, можно написать сообщение к нам сюда в эфир в рамках программы.

правилах общения. Что еще? Во втором часе я вам загадываю загадку. Вы ее наверняка отгадаете. Ну и, в общем-то, первый выпуск программы PM на этой неделе. И все, как обычно, в первом выпуске программы PM этой недели на Первом радио. Время уже 11 минут 13-го. Поехали! Поехали!

0: Это была группа Чили. «Дорога в рай», так называется их песня. Начинаю читать ваши сообщения. Практически всегда первым свое сообщение в программу «Пьем». Мне кажется, он это делает специально, потому что присылает за несколько минут до начала программы. И поэтому я чаще всего сообщение «Слава» читаю первым. Сегодня Слава написал вот что. «Привет всем! Ситуация довольно неоднозначная. Каждые полтора часа какие-то новые требования от непонятных людей из Ирана и угрюмый отрицательный ответ Белого дома. А весь регион мелко от этого трясет. Павел Михайлович, вчера под ваш баритональный дискант, стыдно сказать, уснул. Умеете вы убаюкивать?» И напоследок, кто-то видел уже фильм «Майкл» про Майкла Джексона? Кто-то его хвалит, кто-то говорит, что скучный. Есть у кого-то отличное мнение по этому поводу? Написано «отличное мнение». Отличное от чего? Или от кого? Может быть, личное мнение? Всем на мирной неделе желает славы. Фильм побил, по-моему, все рекорды биопиков, вот таких фильмов биографий. После своего выхода критику в ее адрес я слышал только из-за того, что там не указана более темная сторона биографии Майкла Джексона, связанная с подозрениями в педофилии. Но сам фильм не видел, ничего сказать не могу. Антиарсават, я уже в WhatsApp. Насчет задержания участников флотилии «Сумуд». Первое. После обнаружения на борту вещей эту флотилию можно назвать флотилией изделий номер два. Второе. Нетаньяху в очередной раз испугался, вместо того, чтобы объяснить участникам мировой регаты. Раз и навсегда, кто вор, а кто Егор, господин Абу Яир распорядился их отпустить. Ну что же, ничего нового. Особой смелостью муж Сары никогда не отличался. И последнее. Найденные на борту наркотики можно было приписать к наркотрафику. А это уже серьезно. Но поскольку нашего руководства IQ не превышает IQ абрикоса, то результат получился, как всегда. Всем здоровья, антиарсават. Значит, ну, я уже много раз говорил, скажу сегодня еще раз. Если вы ищете решительного человека, и вам недостаточно решительность нашего руководства, премьер-министра, правительства, то у нас он для вас есть. Это наш слушатель антиарсават. Один из самых решительных. По даванию советов другим людям. Марк 1. Доброго и безопасного дня всем. Дядя Паша, ты удивлялся, почему, мол, Камиллу, супругу британского короля, называют королевой? Это из уважения к Чарльзу III. Так принято. Супруг королей других европейских стран тоже именуют королевами. А бывших американских президентов, берущие у них интервью, даже если они уже 25 лет на пенсии, как, например, Билл Клинтон, обращаются к ним «господин президент». Разъясняет нам Марк 1 ситуацию по поводу обращений в Соединенных Штатах Америки к бывшим президентам, а в Европе королям и бывшим королям. Окей. Спасибо тем, кто первыми отреагировал. Сегодня, сейчас время 22 минуты, реклама, и потом продолжим.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
5: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
4: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
6: Первое радио.
7: Первое радио.
6: 89.1 FM.

0: Tokyo Hotel, одна из их новых работ, California Nights. По-моему, штат Калифорния, это чаще всего упоминается в музыке в Соединенных Штатах Америки. Нравится им этот штат. Большой, с огромным бюджетом, больше, чем у некоторых государств. Голливуд, опять же, там и так далее. Так, продолжаю читать сообщения. Еще один наш постоянный слушатель из Афулы, который то ли рыбак, то ли охотник. Всем, кто живой, здорово и удачи. Я рыбак из Израиля, рыбалка стоит, охота идет. Пем, тебе не надоело с этой демократией? Я холостой рыбак, есть тут холостые дамы. Кому нравится рыбалка и рыба, пишите 25-35 лет. Просьба молодым бабушкам не писать. Значит, уважаемые женщины, если, несмотря ни на что, вы любите рыбалку, готовы поехать с нашим рыбаком, у которого рыбалка стоит, кстати, а идет только охота, на рыбалку пишите. Но я уже ему говорил много раз, он меня не слышал, что пока он не изменит свой имидж в нашем эфире, желающие вряд ли найдутся. Он же строит из себя несчастного человека. Какие темные стороны у Майкла Джексона? Суд ничего не доказал. Вы же уважаете решение суда. Уважаемый Валентин, я же не говорил, что он что-то делал. Я говорил, что в фильме не указана эта сторона Майкла Джексона. А подозрения были, и они имели полное право об этом рассказать. Почувствуйте разницу, если бы я сказал, что он педофил, или тем, что я сказал на самом деле, что они в фильме не отображены, вот эти подозрения в его адрес, которые были в последние годы его жизни. Разницу чувствуете? Надеюсь, что да. Так, добрый день всем. А мы в пятницу были в Герцлии на концерте бразильской музыки. Было круто. Жена очень сильно хочет поехать в Бразилию. Может, этот концерт утихомирит пока желание поездки в Бразилию. Всем хорошей недели, Андрей. Ах, вот почему вы пошли на концерт в Бразилии. Слушайте, у меня подозрение, что она еще больше захочет поехать в Бразилию. Особенно если подгадать под карнавал, который длится там 6 дней, то можно хорошо повеселиться, несмотря на то, что лететь далеко. Ну, в общем, Андрей, дело за вами. Мне кажется, если жена очень сильно хочет поехать в Бразилию, то вы знаете, что должен сделать муж в этой ситуации. В один прекрасный день сказать ей: дорогая, мы летим в Бразилию. Привет, ПМ и радиослушатели. Павел Михайлович, нужен ваш совет. Что, если ты должен, именно должен, рассказать людям самое важное в их жизни, зная, что тебе никто не поверит? Информация частично касается и 7 октября. Спасибо, Жека Гур. Слушайте, на основе этой информации вы хотите, чтобы я вам дал совет? Если вы считаете, что должны, так значит, надо рассказать, чтобы у вас не висел этот груз на сердце, то, что называется. Не поверят, это их дело. Но если у вас такое отношение к этому рассказу, что вы должны, именно должны, как вы пишете, так что ж тут-то делать-то? Надо рассказывать, как я понимаю. Идем дальше.
1: Первое радио всегда с тобой.
0: Это «Звонкий», так он называет себя на сцене, с песней «Где я?».
2: Это более

Еще сообщение. Жизнь продолжается, и поэтому наших радиослушателей, вы знаете, что правило программы ПМ, что я готов поздравить кого-то из тех, кто с нами сейчас, с одним единственным праздником. Ну, там люди, правда, еще пишут о годовщине свадьбы, но вот с днем рождения, если человек поздравляет, я не буду отсылать его на нашу программу, субботнюю программу поздравлений, потому что приятнее же получить поздравление с днем рождения в день рождения, правильно? Поэтому БПТТМ написал нам вот что. Всем шалом. ПМ, а самого себя можно скромно поздравить с днем рождения? Если да, то тогда с днем рождения меня. Всего 8 годиков. Самое приятное сегодня было, что первыми меня поздравили мои дети в 4 минуты первого ночи, зная о том, что я родился сразу же после полуночи. Ну, а с утра пошли звонки, смс-ки, ватсап-эски с поздравлялками. Мелочь, но приятно. Слушайте, ну это всегда приятно. Конечно же. Вот надо сказать людям, которые думают, знают, что у человека день рождения, может быть, Фейсбуком об этом рассказал, иногда колеблется. Поздравить или не поздравить? Ну, что поздравить, мы полузнакомые. Что я буду его поздравлять? Мне кажется, что надо поздравлять. Сделайте человеку приятно, что вам стоит. Напишите пару слов поздравлений. И у меня в связи с этим вопрос к тем, кто получает много поздравлений, ну, не по телефону, не персональных WhatsApp-сообщений, а в Фейсбуке, вот там, в ленте ему шлют поздравления. Что вы с ними делаете? Как-то реагируете? Как-то отвечаете? Никак не отвечаете? Или после потока поздравлений на следующий день пишете «всем спасибо»? Или отвечаете каждому персонально? Даже если это не очень знакомый. Как вот вы справляетесь? Потому что есть люди, которых много поздравлений им присылают. И что делать? БПТТМ. Мазаль вам то. Надо сказать, что для 8 лет вы хорошо знаете русский язык, пишите без ошибок. Молодец. Здоровья. Ну и пусть и дальше так поздравляют. Пусть всегда в каждый день рождения будут много звонков, смс-ок, и ватсапок, и вообще всего с поздравлениями. А некоторые и с подарками. Почему бы нет? Миша написал, я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Люблю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отводишь от рыбалки даже палку. И люблю я рыбу как спортсмен, как человек, написал Миша. Ну, я бы вас пригласил на рыбалку вместе с нашим рыбаком из Афулы, но он приглашает женщин, Миша. Паша, помоги, девчонки на меня не смотрят. Как завоевать расположение? Обходят меня стороной, я их пугаю, рассказываю про котов, которых гоняю. Они смотрят на меня, как на идиота. Я объясняю, что это нормально гонять котов. Это же смешно. Где вы, девушки, женщины, лопух? Я не понимаю, лопух шутит или подшучивает. Значит, уважаемый лопух, насколько я примерно догадываюсь о вашем возрасте, в этом возрасте рассказывать женщинам, что вы гоняете котов, не притягивает к вам особ женского пола, а скорее наоборот. Антиарсават, наш дорогой ведущий, довольно часто призывает таких уважаемых слушателей, как Марк Один и Дизингов, не писать постоянно про Трампа. Дизингов я точно никогда не просил писать про Трампа. Он и про Трампа и не пишет. Марк Один, да. Про Трампа, запятая, генералов, предателей и разнообразие темы своих сообщений. Я хотел бы также к ним обратиться и сказать в их адрес одно слово. И слово это «спасибо». Спасибо, что вы пишете на серьезные темы, а не про то, что вы съели на обед или как вы любите свою жену. Да, каждый может писать о чем угодно, но гораздо полезнее для большого количества людей является серьезная информация, серьезные темы. Так что спасибо вам и всем, кто пишет на серьезные темы. Всем здоровья, Антиарсават. Я занимаю абсолютно противоположную позицию от Антиарсавата, потому что я считаю, что гораздо важнее для многих рассказать о том, как ты любишь свою жену, чем в сотый раз написать про генералов-предателей или что-то там про Трампа. Потому что это все проходящие темы, а любовь к супруге или к супругу, или к детям, или к природе, или к жизни – это вечное. И об этом надо периодически писать. Видимо, Антиарсават этого не понимает. Поэтому он в основном в своих сообщениях кого-то гнобит обязательно. Обязательно от кого-то гнобить. Он считает, что в этом радость жизни. Ну, для него, может быть, да. Точнее, для вас, уважаемый Антиарсават. Я считаю, что радость и удовольствие в жизни заключается в другом. Здравствуйте, никто не откликнулся. Простите еще раз, может быть, повезет, Леонид. Леонид написал сообщение
Но оно вообще для программы без выгоды, но так как это речь о поиске человека, он написал 19 апреля. Это, наверное, было без выгоды, да? Я так понимаю. 19 апреля это было воскресенье, что ли? Сейчас я посмотрю. Где у меня календарь-то за апрель-то? Где он пропал-то? Сообщение-то апреля. Да, это был. Окей, давайте я прочту здесь. Значит, попробуем помочь человеку в поисках. Он разыскивает, Леонид разыскивает своего однокурсника Михаила Шефира или Шафира, который окончил в Донецке медучилище в 76-м году. В Израиле с 91-го года работал крановщиком, живет в Ашдоде на улице Ацмаут. Слушайте, ну Ашдод на улице Ацмаут уже почти точный адрес уже дан. Кто знает, позвоните по телефону. Значит, Леонид, я не знаю, он написал номер телефона. Давайте я не буду называть номер телефона. Если кто знает, напишите нам, я вам просто перешлю номер телефона Леонида. Еще раз, данный человек, которого он разыскивает, он вместе с ним учился, видимо, в этом самом медучилище в Донецке. Михаил Шефир или Шафир закончил Донецке медучилище в 76-м году, в Израиле с 91-го года, работал крановщиком, живет в Ашдоде или на улице Ацмаут. Смотрите, ну я не знаю, когда последний раз у Леонида были контакты, может быть, он из Ашдода переехал уже куда-нибудь, а может быть и нет. Но это те данные, которые нам сообщил Леонид. Михаил или Шефир, или Шафир. Если кто-то знает что-то о Михаиле, напишите нам сюда, на WhatsApp пришлите сообщение, я вам перешлю номер телефона Леонида. Давайте поможем человеку в поисках его однокурсника. На всякий случай напоминаю наш WhatsApp-овский номер. После такого объявления 054-2070-800. Сейчас Энрике. Энрике в мире популярной музыки, насколько я знаю, есть только один.

0: Фия, или Фира, или Фрия, так назывался эта песня Энрике Иглесиаса. Сейчас второй рекламный блок. Время 43 минуты 13.
1: Реклама.
2: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
6: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
7: Удивительный Сава Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
8: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
9: Я это...
10: Шо? Опять?
11: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
12: «Снова Вергунова».
10: Сейчас спою.
11: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
10: Спасибо.
11: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
10: Ты заходи, если что.
13: Первое радио.

0: помощью Франческо Наполи погуляли по итальянской эстраде мы с этой композицией. А теперь пройдемся по вашим сообщениям сегодняшним, которые продолжают поступать, и это хорошо, и это радует. Сержант написал в Фейсбуке вот что. «Лично я на каждое поздравление в Фейсбуке отвечаю индивидуально каждому. А скажите, а вас тоже бесит, когда ваши реальные, не фейсбучные друзья отмазываются от поздравлений в ваш день рождения в Фейсбуке? По-моему, это пренебрежение. У меня всего один такой только остался. Остальные поздравляют лично», сержант написал. Он имеет в виду, что тех, кто настоящие друзья, вместо там, того, чтобы позвонить и лично поздравить, отписывается в Фейсбуке: «Хабиби, с днем рождения», и все. Валентин, блин, везет же людям. Где найти жену, которая хочет в Бразилию? Моя никуда не хочет, домоседка. Валентин, ну, может быть, как-то заинтересовать ее чем-то? Может быть, потихонечку вот взять, куда вы хотели бы поехать, и так потихоньку ей... за обедом или за ужином несколько предложений о том месте, как там красиво, и как там классно, и что там есть, и что там так, и что там эдак. Может, загорится какой-то фитилек у нее внутри, и она поймет. Марк один написал сообщение, которое на встречу 9 мая. Наверное, мы не обойдемся без этих споров. И зачем они нужны, Марк, я не знаю. Опять спорить на эту тему сколько лет уже. «Хочу разочаровать, — пишет Марк один, — и разъяснить, кто не в теме, что Красная армия не одержала бы победу во Второй мировой войне без решающей помощи и участия в разгроме фашизма стран антигитлеровской коалиции во главе с Америкой. Это игнорируется в курсе истории полностью сфальсифицированной в СССР и современной России, так как это выгодно нынешнему террористическому режиму. И этот день, 9 мая, должен быть днем скорби, памяти и воспоминаний по тем, кто участвовал в разгроме фашизма или был зверски убит. А их миллионы – дядя Паша». То есть, уважаемый Марк один, вы берете на себя функцию разочаровать или разъяснить взрослым людям, кто не в теме, по поводу Второй мировой войны. Вы серьезно считаете, что есть люди, которые не в теме и которые не сформировали свое мнение по поводу тех событий, и вы беретесь на себя какие-то менторские функции им разъяснять? Вы это серьезно на себя взваливаете? Зачем, Марк один? С какой целью? Хотите сообщением в WhatsApp в эфир программы PM кого-то в чем-то переубедить, что ли? Вы это на самом деле вот так вот думаете? Браво, Павел Михайлович, меня улыбнуло. Отличный ответ. Я бы вас тоже пригласил в Ганмейер, Миша. Ганмейер, напоминаю, это место, где есть центр ЛГБТ-общины в Тель-Авиве. Макашур. Миша, у вас какие-то ассоциации неприятные. На рыбалку с незнакомым мужчиной можно поехать без всяких сексуальных фантазий. Просто рыбу половить. А вас куда-то повело в эту сторону. Что вдруг? Почему именно такой подтекст вы вложили? Я вообще это и не имел в виду. Просто нашлись два рыбака. Думал, вы поедете. А он меня в Ганмейер сразу посылает. Ай-яй-яй-яй-яй. Здравствуйте, Павел и все радиослушатели. У меня есть вопросы. А будут ли выборы или скажут, что идет война? Выборы пока что не будут в этом году. Безликие. Это не ко мне. Я не предсказатель. У нас есть слушатели, которые знают, что будут. Что будет, это к ним. Я не знаю. До выборов еще полгода. Будет война, не будет война. Кто знает, что будет? А что не будет? На вас как-то это влияет, на вашу личную жизнь, будут выборы или не будут, что вы хотите сейчас знать, в начале мая, что будет в конце октября? Павел, добрый день. На аппликации есть помехи, шумы, и можно как-то поправить. Спасибо, Альберт. Слушайте, ну аппликация — это не радиоэфир. Я не знаю, как там могут быть помехи и шумы. В радиоэфире могут быть помехи и шумы, слабый прием или еще что-то. Не знаю. Тем более, что вы один пока только об этом написали. Ой! Еще одно объявление о поиске человека. Я просто думаю, что с этим делать, потому что это объявление для программы «Без выгоды» вообще-то. Ну, давайте я прочту только, господа, такие объявления. Дождитесь двух часов, и надо в программу «Без выгоды» присылать. Паша, добрый день, меня зовут Александр, я из Ашдода. Помогите найти человека. Пропал 5 дней назад. А, это вообще в полицию надо, по-моему. Его зовут Спартак Бедошвили, он из Батьяма. В прошлый Йом-Реви не вышел на работу, и телефон закрыт. Если кто-то знает, можно звонить мне по телефону. Тут написан номер телефона. Слушайте, если человек 5 дней пропал, это надо идти в полицию с этим. Прежде всего. Значит, Александр Заждота прислал номер телефона свой. Спрашивает, может быть, кто-то знает о судьбе Спартака Бедошвили из Батьяма, который пропал 5 дней тому назад. В прошлую среду не вышел на работу, телефон его закрыт. А может, он где-нибудь сейчас на берегу моря загорает, думает, да к черту эту работу вообще, телефон закрыл, буду наслаждаться жизнью. Но это я так предполагаю, хороший вариант. Спартак Бедошвили из Батьяма, может быть, кому-то известно. Значит, в ответ на первую просьбу, ну, давайте так, на первую просьбу о поиске Михаила Шефира или Шафира, по-моему, кто-то написал, я знаю Михаила Сапира, и прислал номер телефона. Окей, ну, тут, чтобы нам не увлекаться, я перешлю тому, кто отправил то сообщение, может быть, это он и есть. Рита Роза, доброго дня всем и легкой недели. Вчера, наконец-таки, открыла купальный сезон. В этом году получилось как никогда поздно. А сегодня я в отпуске и собираюсь на рейсовый автобус в Эйлат. Недавно было юбилей у меня, завтра будет днюшка у подружки. Мы тельцы. Хорошего всем настроения. Поздравления люблю и стараюсь всем сразу же ответить. А на следующий день мне не тяжело... И на следующий день мне не тяжело поблагодарить всех, кому не смогла ответить. Написала Рита Роза. Спасибо, ПМ, за ответ. Где плакать и где радоваться по поводу 9 мая? Написал кто-то без подписи. Ну да, здесь у каждого своя позиция. Просто мы, особенно после российской агрессии в Украине, на эту тему много спорили. 9 мая, 8 мая. Я чувствую, что и в этом году будет тоже. Чего лишний раз провоцировать? Да еще за 6 дней до. Кстати, в этом году официальный праздник. Вы знаете, что 9 мая в Израиле признан официальным праздником победы над нацистской Германией. Он в этом году официально будет 10 мая в воскресенье, потому что 9 мая суббота. Чтобы вы знали. О, кстати, пронесет, может быть, и споров не будет в эфире программы ПМ из-за того, что это в субботу. В Ган-Мэйр есть пруд с рыбками. Может, он вас туда пригласил, Виталий Аждот? Ловить в пруду рыбы, которые наверняка декоративных, запрещено, я так думаю, Виталий Аждот. Только может быть, я его неправильно понял, нашего радиослушателя. Добрый день, Павел. В Маалоте очень плохо работает радио. В Наарии слышно, Игорь. Ну, что делать, вот. Еще, видимо, север не освоен до конца. Можете меня поздравить. Добавили зарплату, платили 45, а с апреля 50 в час. Марина. Я даже не знаю, что вам пожелать. Это серьезное увеличение. Поздравляю вас. И ваших рекламодателей. Все в этом часе, господа. Переходим во второй.
1: Реклама. Максонай Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там... стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Только в Максонай Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Фонтана.
5: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Генеральным директором Министерства финансов назначен Исраиль Малахи. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство финансов сообщило о назначении Исраиля Малахи генеральным директором Минфина. Малахи в последние 3,5 года занимал должность заместителя гендиректора министерства. Его кандидатуру выбрал министр финансов Бецалель Смотрич. Назначение было одобрено комиссией по назначениям налогового управления, а затем утверждено правительством. Депутат Кнессета Хили Трупер сообщил председателю Кахоль-Лаван Бенни Гансу о решении покинуть партию. В Кахоль-Лаван заявили, что Ганс и Трупер выразили взаимную признательность за совместную работу и надежду, что каждый из них продолжит служить государству своим путем. «Куда я иду, решу в ближайшие недели», — заявил Трупер. Кан передает, что Хили Трупер планирует встречи с Гади Айзенкотом и Нафтали Беннетом. После объявления Ганс сказал, что Трупер был его первым политическим партнером, помогал строить партию, участвовал во всех ключевых центрах принятия решений. «Это болезненный день для меня, но на мне бронежилет под названием «Государство Израиль». Израилю необходимо широкое сионистское правительство единства. Любое правительство, которое будет зависеть от арабских партий или от Бен-Гвира, станет катастрофой для Израиля и приведет нас к гражданской войне», — заявил Ганс. Ливанский канал LBCI по распоряжению Генеральной прокуратуры удалил видео, высмеивающее генерального секретаря Хизбаллы Наима Касама. Главарь террористов и боевики группировки были представлены как персонажи игры Angry Birds. Хизбалла выразила возмущение. Видео содержит дешевые, оскорбительные выпады, снижающие уровень политической дискуссии до самого возмутительного уровня. «Наши сторонники не будут втянуты в полемику, инициированную врагами сопротивления», — заявили в Хизбалле. LBCI — канал, адресованный в первую очередь христианской общине Ливана. В интернете начали распространяться изображения и видео, оскорбительные для ее лидеров, в том числе маронитского патриарха Башары Бутруса Аль-Раи. Президент Ливана Жозеф Аун выступил со специальным обращением, в котором осудил атаки и оскорбления лидеров мусульманской и христианской общин. «Я призываю воздерживаться от оскорблений, учитывая их возможные негативные последствия, особенно в нынешней непростой ситуации в Ливане, которая требует национального единства». Госсекретарь США Марко Рубио 7 и 8 мая посетит Италию и Ватикан на фоне заметного обострения отношений между Вашингтоном, Римом и Святым Престолом. Визит состоится после публичных разногласий, связанных с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского и итальянского правительства. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, поездка запланирована на четверг и пятницу. В Ватикане Рубио, как ожидается, проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином, после чего отправится в Рим. В итальянской столице он планирует переговоры с министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Крозетто. Также Рубио запросил встречу с премьер-министром Джорджо Мелони, однако ее проведение пока не подтверждено. В Тбилиси израильский боксер полутяжелого веса Ян Зак одержал 7-ю победу на профессиональном ринге. Он победил Арждипа Сингхабата из Индии нокаутом в 5-м раунде. Бой проходил с преимуществом израильтянина. У Яна Зака 5-я победа нокаутом. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет близкой к среднесезонной. Облачно, временами дожди, преимущественно на севере и востоке страны. Вечером может начаться снегопад на Хермоне, усилится ветер, ожидается шторм на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 22 градуса, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 23, в Хайфе 24, в Твери и на побережье озера Кинерет 28, в Бершеве 26, в Эйлате 34, на побережье Мертвого моря 31, на Голландском в высотах 27. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус. Высота волн от 40 до 360 сантиметров и купание вечером опасно. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карапут.
0: Ну ладно, если вечером опасно купаться, пойдем купаться днем. А что, вода шикарная сейчас. Можно идти купаться? Вчера было море какое. Ох, господа, те, кто был на море, я всем вам завидую. We were good, we were cold. Хотя, что завидовать, я сам был. Но все равно.

Приветствую всех наших радиослушателей. Вторая часть программы ПМ. 9 минут 14-го, 3 мая, Йом Ришон, воскресенье. Первое радио 89.1 FM. Идем дальше по сегодняшнему эфиру. Скоро загадка. Для сообщений ваших в сегодняшний эфир. Первый на этой неделе осталось 20 с небольшим минут. И поэтому, если хотите написать, господа, то приглашаю вас поделиться, написать на любую тему, которая вам важна. Facebook — страница программы PM. У программы есть своя собственная страница, которая так и называется p.m. по-русски, кириллицей. И наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Так. Читаю сообщение. Анна Хана написала. Ну, я тут спросил, был повод, как вы реагируете на поздравления в Фейсбуке. Реагируете как-то, пишите каждому, отвечаете, всем, или вообще никак не отвечаете. Анна Хан написала: «Всем привет. На заре моей интернетной юности в году в 6-м я благодарила всех поздравивших, и меня забанили на некоторое время за распространение спама, так как я писала всем большое спасибо». Дело было не на Фейсбуке, а на другом крупном тогда сайте. С тех пор я пытаюсь каждого благодарить по-разному. Именинникам счастья и здоровья под мирным небом. Ну, на Фейсбуке, по-моему, за это не банят, насколько я понимаю. Тем более, что это обычно в личных сообщениях переписка происходит. Добрый день, Павел и радиослушатели. В четверг, в последний день апреля, отдыхала в Хамейгаш возле Натании. Замечательно. А вчера открыл для себя пляжный сезон на одном из ашкелонских пляжей. Море было спокойное, а водичка еще холодная. Что касается поздравлений с днем рождения, то я благодарю в Фейсбуке каждого индивидуально. А потом еще

0: объявил о создании государства. Бен-Гвир, Бен-Гвир, господи ты боже мой, что же мне Бен-Гвир-то в голову из-за этой фотографии с тортом лезет. А Бен-Гурион, вообще скромные могилы Бен-Гуриона и его супруги Полу, там, где они жили последние годы, на юге, не президентом и лидером, а тому, кому самый большой, тому, кто дал деньги. Барону Эдмонту Ротшильду. Советую, будете в тех районах, в том районе, парк Рамата Надив. Я себя, по-моему, даже поставил фотографию вот в телеграм-канале, где я всем рекомендую что-то, что я сам побывал, увидел, посмотрел. Там есть фото. В общем, шикарный парк. Советую. Так. О, голосовое сообщение пришло. Первое сегодняшнее и первое этой недели. Слушаем.
1: Штирлиц. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. Месяца полтора назад в программе Влада Зерницкого в игре «Пан или пропал» я выиграл купон на 100 шекелей в замечательный магазин «Маденей Мания». Со мной связалась продюсер Дарья, взяла все мои данные и сказала, что мне перезвонят. Где-то недели через две раздался таки звонок. Сказали, что у них там были затруднения какие-то. Спросили, что в какой СНИФ я хочу. Я все сказал. Сказали, что со мной свяжутся. И до сих пор я извиняюсь, ни ответа, ни привета. И где мой честно заработанный приз, хотелось бы знать.
0: Где моя честно заработанная колбаса? Слушайте, ну мы сейчас проверим и выясним это дело. Мы не можем оставлять радиослушателей без призов, если они их честным трудом и честным соревнованием выиграли. Второе сообщение от Лопуха. Павел Михайлович, как и вы, и мы знаем, что в Израиле есть все, если поискать. Есть также скучающие по совку, они же скорбящие. Так вот, Павел Михайлович, если бы эти люди настояли на памятниках Сталину и, конечно же, Ленину в Израиле, им дали бы добро на это дело. Пусть ходят и молятся на них. Майшлахал Ломар Альзе, твой Лопух. Я думаю, что, уважаемый Лопух, если вам интересно мое мнение, что им бы отказали. В Израиле. Так. Добрый день. Сегодня самый лучший день, потому что у меня сегодня день рождения. Поздравляю всех с хорошим днем и началом трудовой недели. Юлия. Слушайте, есть люди, которые почему-то на день рождения смотрят как-то грустно. О, еще один год. О, прошел. А я считаю, что это повод для того, чтобы еще больше радоваться жизни, принимать поздравления, организовать какое-то торжество, может быть, для себя, для своих друзей, для родственника. И поэтому, мне кажется, у Юли совершенно правильный подход к своему дню рождения. Юля, мазаль вам тов, и пусть ваш день рождения, вот вы сказали, поздравляю с хорошим днем и началом трудовой недели. Я вас поздравляю, чтобы у вас был хороший следующий год до следующего дня рождения. Целый год. Чтобы был хороший и замечательный. Поздравляю с днем рождения. Так. Шалом, Павел. Начало июня. На неделю в Белград. Я в Сербии вообще никогда не был. Что скажете? Есть что там делать? Дед Изя, лично для меня есть что делать в любом незнакомом месте. Особенно если подготовиться, посмотреть, что там можно делать, куда пойти, куда податься, то в любом месте есть куда пойти. Так что начало июня, значит, у вас есть месяц, поищите, порыскайте, что там в Сербии. Наверняка, просто никаких сомнений. Там есть что делать. Так что хорошей вам поездки. Так, я смотрю, пришло одно сообщение от Аншеля. Сейчас именно. А это не порядок. Он обычно присылает два сообщения, поэтому пока его запускать не буду, голосовое сообщение, наверняка вдогонку придет второе. И послушаем оба два сразу. Так. Шалом Ядиди. Вчера первый раз смотрел фильм «Шестое чувство» с Брюсом. Понравилось мне. Это рекомендация «Заклинатель Кураги». Слушайте, но фильму-то много лет этому. Он такой знаковый был, да? Если кто пропустил вместе с «Заклинателем Кураги», то вот он рекомендует посмотреть.

Вообще, господа, очень часто, как мне кажется, вместо того, чтобы начинать смотреть незнакомое кино, а потом разочаровываться, лучше посмотреть какую-то классику или известные фильмы, которые точно гарантируют вам удовольствие. То есть просмотр фильма, другими словами, это тоже ответственная вещь. Я бы так сказал. Давайте сейчас послушаем Ноа Кирол. Она у нас представляла на фестивале Евровидения. Через на следующей неделе уже фестиваль с Ноамом Биттеном в главной роли от Израиля, скажем так. Так что Ноа Кирол пока. Банот Камони Ло Бохот. Так называется ее песня.

0: Вы знаете, уважаемые радиослушатели, вот что я подумал. Я иногда думаю, и мне приходят какие-то мысли, и иногда я ими делюсь с нашими радиослушателями. Особенно, если эти мысли приходят в будние дни с 12 до 14 пм. Сейчас у меня возникла вот такая мысль. Вот вы знаете, когда есть какие-то обострения, война, та или иная война, многие говорят, ой, сейчас это приведет к мировой войне. Сейчас это приведет к мировой войне. Но пока, слава богу, не привело. Потому что вы помните известную фразу кого? Эйнштейна или кого? Что Третья мировая война будет с атомным оружием, а четвертая с топорами там, и копьями и так далее. Но есть другая причина, мне кажется, которая не позволит начаться мировой. Потому что мировая война — это когда все вообще, вот все брошено, все остальное, лишь бы победа, миллионы жертв, кошмара и так далее, и тому подобное. Это сегодня, мне кажется, невозможно. Вот почему. Потому что мы живем в глобальном мире, когда многие страны завязаны друг на друге. Кто-то нефтью, кто-то газом, кто-то зерном, кто-то еще чем-то. И прекращение поставок обрушит экономику многих стран. И они не допустят вот этого мирового вот этого коллапса мировой войны. Вон у нас из одного Ормузского пролива известно, что происходит. Цены на нефть растут, цены на бензин растут и так далее. В общем, мне кажется, мировая экономика не позволит случиться мировой войне. Вот что я думаю. Если вы думаете, что я просто так это говорил, то нет, это был фактически эпиграф к загадке, которую я вам сейчас загадаю. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что какой продукт был запрещен для продажи, ну, я хотел сказать в Израиле, но так как речь идет с 42 по 45 год, в Эрец-Исраэль, скажем так, с 1942 по февраль 45 года, из-за того, что во время Второй мировой войны в мире пошли сильные перебои с молоком и с сахаром. Из-за этого британский мандат запретил продавать что-то здесь, в Палестине. Что? Спрашиваю я вас, а вы мне должны ответить, позвонив по телефону 0752-891. И только по этому номеру телефона мы принимаем ваши ответы. 0752-891. Ну, как я ожидал, Аншель дослал второе сообщение, но мы чуть позже его послушаем, пока голосовые... А, еще одно голосовое. Ну, давайте послушаем одно короткое голосовое от Геннадия.
1: День добрый, Павел Михайлович. Вообще, я очень люблю путешествовать, особенно в Израиле. У нас такое количество интересных и красивейших мест, что просто можно ездить, ездить и ездить. И очень много. Всем советую. А Зихрон Яков в округе огромное количество тоже классного.
0: Мы с Геннадием советуем искать новые места в Израиле и ездить. Они есть. Позвольте с вами не согласиться. Могила Бен-Гуриона в очень шикарном месте, аутентичном. И он сам просил, чтобы его там похоронили, Валентина. Валентина, это никак не противоречит тому, что я сказал. Место аутентичное, кибуц Дебокер, где он жил. Но могила, обычная могила, которых тысячи на кладбищах нашей страны. Теперь съездите в парк Рамат-Анадиф и посмотрите на могилу или на камень. Это даже не камень. Барона Ротшильда, и сравните. И потом, может быть, вы со мной все-таки согласитесь. Вацлав, дочка сходила вчера в кинотеатр на «Дьявол носит Прада 2», рекомендовала. Ну да, вышел с шумным пиаром фильм «Дьявол носит Прада 2», уже идет в наших кинотеатрах. Дочка Вацлава рекомендует. Всем привет, прочитайте, пожалуйста, от чародея. Ну, вы сегодня ничего не прислали. Прочитать что? То, что вы прислали вчера к нам в эфир, посредине дня? Я это читал, по-моему. Или нет? А, нет, это было на другую тему про пушно-меховой техникум. Ну, ладно. прочту попозже. У нас сейчас есть звонки. Давайте разберемся сначала с моей загадкой. Первый звонок ушел, второй звонок пришел. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы вас слушаем. Как вас зовут?
2: Меня зовут Рина. Я хочу попытаться отгадать эту загадку.
0: Рина, вперед.
2: Я смотрела фильм про влюбленного Алекса. Там они со сливочным маслом ходили, какой-то там из-под полы его брали. Мне кажется, речь идет о сливочном масле. Хотя это уже после войны.
0: Ну, по-моему, сахар в сливочное масло не кладут, когда его изготавливают.
2: А, там был сахар.
0: Молоко и сахар, я сказал, да. Нет, Рина, нет, это не сливочное масло. Спасибо вам за попытку, все равно она вкусная. Алло.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Дима из Хлона. Мне кажется, шоколад.
0: Нет, не шоколад.
3: Нет.
0: Не шоколад, нет. Спасибо вам. Опять вкусная попытка. Алло.
4: Алло.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Паша.
0: Вы кто?
4: Петрович.
0: Петрович, слушаем вас, Петрович.
4: Хочу попробовать догадаться, если молочка, может быть, мороженое.
0: Не может быть, а точно. Мороженое было запрещено продажа здесь, в Палестине, с 42 по 45 год. Британские власти хотели сократить потребление молока и сахара, потому что не хватало во время Второй мировой войны. Этого. Представляете, 3 года без мороженого. Кто-нибудь сможет продержаться? Это кошмар, это ужас. Петрович, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
4: Хотел бы пожелать всему народу хорошее настроение на неделю, поэтому хочу заказать такую песенку. Исполняет ее Асхат Ош.
0: Так.
4: Композиция «Настроение».
0: Подождите, Оснат Ош?
4: Асхат, Асхат.
0: Асхат. Настроение, то есть что, маца в рох, как она на иврите называется? Или просто
4: по-русски? Нет, Асхат Рош, он русскоговорящий.
0: А-а-а. Асхат Ош или Рош?
4: Асхат Ош.
0: А, окей, настроение по-русски. Тогда, надеюсь, найдем. Спасибо вам большое, всего доброго, хорошей недели.
4: Спасибо.
0: Петрович, бай-бай. Бай-бай.
5: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до 100 шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Реклама. Первое радио.
0: Выполняем заявку Петровича, нашего радиослушателя, отгадавшего загадку. Асхат Ош. Песня называется «Настроение».
10: Ты пишешь мне, что обидно.

0: Асхатош настроение, заявка нашего радиослушателя была. Так, сообщение. Чародей просит прочитать сообщение, которое он прислал вчера в эфир, в субботу. Видимо, вчера его не прочли, читаю сегодня. Привет всем от Чародея. Продолжу, с вашего позволения, тему про голубей, съеденных и пушно-меховой техникум. Ну, вы нашли когда? В субботу писать об этом? Окей. Конкурс «8 человек на место» был совершенно не случайен. В конце застоя на полках магазинов были банки с березовым соком и килька в томате. Остальное по карточкам. Товароведы, особенно по пушнине, в Сибири были настоящей элитой. У нас и в самом деле было все. Даже знаменитые консервированные копченые оленьи языки в собственном соку. Короче, когда я попал с чеками внешпосыл торга в знаменитую «Березку» на Большой Грузинской улице в Москве, я совершенно не был изумлен ассортиментом товаров на витринах «Березки». Я был знаком со всеми колбасами, конфетами, шоколадками, рыбами. Помню, я купил бутылку яичного ликера «Адвокат». Гадость. Не в подарок подруге, которая обожала «Адвокат». Но в подарок подруге, которая обожала «Адвокат». Набор шоколада. А также для себя любимого пару бутылок «Бейлиза» для кофе. Бутылку «Шартроз». Дом Бенедиктин и Реми Мартин. Хорошее было время. Надвигались перемены, и мы еще не знали, что будет перестройка, развал СССР, и нас разнесет по всем уголкам земного шара. Мы тогда еще жили очень счастливо, даже в России. Всем хорошего дня. Уважаемый чародей, ну, возможно, выпускники пушного мехового техникума жили очень счастливо, у них все было. У большинства населения СССР, как вы понимаете, этого ничего не было. И достать было очень трудно. Или вообще невозможно. Ну, а теперь Аншель.
1: Шалом. В эти выходные у меня была насыщенная культурно-развлекательная программа. В Натании я побывал на квартирнике Анатолия Белого. Двухчасовая программа. Очень интересная. Читал стихи под музыкальное сопровождение. Очень талантливый артист. Новый репатриант. Стал востребованных в израильских реалиях. А в субботу вечером поехал в Тель-Авив. Посмотрел прекрасный спектакль «Души» в театре «Гешер» в исполнении очень талантливых актеров. Мне очень понравилось. Получил истинное удовольствие. На чемпионате мира по снукеру очень жарко. Вчера досмотрел полуфиналы. В упорной борьбе победил однократный чемпион мира англичанин Шон Мёрфи, своего грозного соперника, четырехкратного чемпиона мира, шотландского волшебника Джона Хиссинга, и вышел в финал, где встретится сегодня с молодым китайским суперталантливым игроком Ву Юцзе. Зайгезун, Шавуато, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Все-таки китаец зашел до финала. Это, мне кажется, зеленое сукно бильярдных столов снукера. Показатель внедрения Китая во все области жизни на планете. Так, интересно, сколько Анатолий Белый будет бороться за то, чтобы его называли Анатолием Вайсманом, а не Белым, как с этим псевдонимом он приехал в страну. Недавно объявил о том, что он теперь Вайсман. Ну вот, видим, на этом квартирнике его представляли как Белого, раз на Маншель так говорит. Всем хорошего настроения и хорошей недели. Закончил работу над очередной вмятиной по технологии PDR на машине BYD. Всем удачи, Алекс. Он опять прислал фотографию машины со вмятиной и фотографию этого, этой же части автомобиля без вообще никаких вмятин. Радуется результатом своей работы, Алекс. Доброго дня, я водитель автобуса. Вчера с Рупой был на севере. С Рупой? Может быть, с группой? Написано «с Рупой». Был на севере и хочу поддержать северян тем, что хочу рассказать о музее шоколада в кибуце Дафна. Очень привлекательное место. Хозяин наш русскоговорящий и очень любезный человек. Советую всем, кто будет в том районе, заехать и проведать. Вас встретит горячим шоколадом, предложат всякие вкусности из шоколада. Полтора месяца назад проезжал с солдатами, позвонил, приняли, угостили, и все остались довольны. Борис. Кибуце Дафна, музей шоколада, господа. Борис рекомендует. Давайте голосовать за партию демократов под предводительством славного генерала Яира Галана. Уже множество ребят из ЛГБТ-сообществ с нами. Много вновь прибывших русских алим. А также много представителей арабского населения уже участвуют в предварительных выборах на реальные места в партии. Совместно с партией Баяхат и арабскими парапартиями мы победим Биби и этого противного националиста-поселенца Бен-Гвира. Создадим палестинское государство и предотвратим атаки оккупационной армии на захваченных территориях. Настало время решительных прогрессивных действий. И, как сказал генерал в отставке Эфраим Сне, может быть, даже к физическим столкновениям с правыми силами Биби и Бен-Гвира, Партур. Мне кажется, он нас провоцирует специально или троллит. Уважаемый Партур, скажите, а Яир Голан согласен с тем, что вы на основе призывов голосовать за нем пишете нам о создании палестинского государства? Или вы имеете в виду, я надеюсь, не на территории Израиля палестинского? Потому что по вашим этим непонятно. Он, Парторг, радуется. Может быть, даже будут физические столкновения. То есть что-то типа гражданской войны. Парторг, чему вас там учили в этой партии, после которой вы взяли себе такую кличку? Фильм «Кин-дза-дза» 86-го года до конца не понят и предсказал очень многое. Правительство родное живет на другой планете. Так и живем, несмотря в какой стране. Дворник. Добрый день. Сегодня в нашей семье замечательная дата. Сегодня наша дочь Анастасия закончила армию. Хочу ей пожелать всего самого наилучшего. Удачи, хороших настоящих друзей. Виталий Криворожский. Яфе. Значит, после армии она начинает как бы свой путь в этой жизни уже взрослой. Пожелаем ей успеха, Виталий Криворожский, так и передайте. ПМ, я небольшой почитатель нашего правительства, но говорить о том, что у них интеллект абрикоса, допустимо только для человека с маленьким интеллектом. Ведущий не раз говорил, что оскорблять людей, которые в его жизни чего-то достигли, неприемлемо. В этот раз, правда, почему-то проигнорировал Юрий. А что, у нас кто-то был, что-то про абрикоса? Я этого не помню вообще. Юрий. Вацлав, реклама фонтана. Классная. Долго песню вспоминал, но вспомнил. Реклама фонтана? Чего-то я сегодня торможу, не понимаю, о чем речь. Валентина, вот оно, настоящее совковое «Б». Многоточие. «Б», я думаю, она имела в виду слово, которое кончается на букву «О». Не буду оскорблять человека, только из уважения к вам. Людей закрывали, травили, унижали. А оно, мы были счастливы, у меня все было, и моя хата с краю. Валентина. Это про выпускника пушного мехового техникума. Так. Идем дальше. Настя Каменских. Песня про любовь. Вот вы не поверите, но песня про любовь.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

Эдди Грант. Electric Avenue. Так, время 49 минут. Наш, ну, он, наверное, простит, я его уже буду называть нашим. Я давно уже, собственно говоря, наш рыбак и охотник из Афулы. Потому что он пишет нам часто. По-моему, практически в каждую программу. Но человек живет один, ему надо с кем-то общаться. Я его понимаю. Не понимаю я, уважаемый рыбак и охотник из Афулы, когда в своем сообщении пишете одно неэфирное слово и надеюсь, что я его прочту. А я его читать не буду, из-за этого слова все сообщение читать не буду. Уважайте наших радиослушателей, и тогда все будет хорошо. Так, кто-то спрашивает меня, что в четверг кто-то советовал какой-то тайский ресторан на юге, нельзя ли повторить? Я не помню. Слушайте, с четверга у нас уже было там сотни WhatsApp-сообщений, где я теперь его найду? Я не знаю, может быть, кто-то помнит или кто-то нас слушает, он повторит это, пришлет еще раз, тогда могу сказать. Теперь еще один. Юра спрашивает, у нас рассказывали про фестиваль вундеркиндов в Ришине, он нигде не может найти информацию. Я точно не знаю, где этот фестиваль вундеркиндов. Если кто-то знает, или, может быть, мы сами найдем, где-то было в программе детали, по-моему, я не в курсе. Извините за третье сообщение, пишет Марк 1. В моем сообщении я не пытался кого-то переубедить, дядя Паша. Сейчас уже выросло третье поколение, подрастает, и четвертое после той ужасной трагедии в истории человечества. И многие вынесли из курса истории, преподаваемой в школе, неверное представление о происшедшем. That's all. Take a good care of yourself and each other. Он иногда приходит на английский в конце. Уважаемый Марк 1, может быть, вы не хотели кого-то переубедить, но вы начали свое сообщение словами «хочу разочаровать и разъяснить тем, кто не в теме, что Красная Армия...» То есть вы собираетесь в нашем эфире, вот в этих коротких относительно сообщениях, давать какие-то исторические уроки тем, кто не в курсе. Я считаю, что это слишком пренебрежительный подход к взрослым людям, которые нас слушают. С вашей стороны... Так. Парторг прислал мне на иврите выдержку из программы Яира Галана о том, что он в программе партии отделение от палестинцев и создание палестинского государства. Да? Подождите. Голан Эдгишки, Матара Альона, Исраиль Цехали Хьот и Пардутные Палестине, кидали Шмор Аль Исраилька, Медина Иудит в Демократит, Питарон Стей Мединот, Батвох, Вера. Я пытаюсь разобраться. Томех Ба Питарон Стей Мединот. Яир Голан, надо сказать, вот Парторг прислал выдержку, видимо, из какой-то программы партии, единственный из руководителей партии, который в открытую говорит, что его партия за наше разделение с палестинцами. Все остальные боятся это говорить, потому что им сказали, что израильское общество сместилось справа, и это не понравится, и они не наберут голосов. А Голан об этом говорит в открытую. Тогда пришлите нам, уважаемый Парторг, где в программе партии высказываются... оптимистичные, радостные надежды на то, что вот эта попытка к отделению от палестинцев приведет к физическим столкновениям с правыми силами, о чем вы нам написали. Вы написали так, что мы должны создавать палестинское государство. Даже если так, это не Израиль должен создавать палестинское государство. Сами палестинцы, потому что вы написали непонятно, и поэтому я вас так и понял. Ну, а радость от, возможно, физических столкновений, мне это вообще, мягко выражаясь, непонятно с вашей стороны. Вы за пролитие крови, что ли, товарищ Парторг? Так и скажите. Собственно говоря, вы так и сказали. Чего я вас переспрашиваю? Так. Я смотрю, по-моему, я все прочитал и озвучил то, что пришло к этой минуте. Можно запросто включить песню Билли Айдола. Eyes without a face. Но это ситуация, когда ты видишь у человека только глаза и больше вообще ничего не видишь. Как он выглядит? Как она выглядела? Я помню только глаза, больше ничего не помню.

Это был Билли Айдол. Это была программа PM на Первом радио. Встречайте программу «Без выгоды», программу взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Уважаемые радиослушатели, благодарю всех за внимание, кто сегодня был с нами в течение этих двух часов. Как обычно, напоминаю о спокойствии на дорогах, когда вы за рулем, о терпении к близким вам людям. Ну и нам с вами хорошей недели. Шавуа тов лекулям. Услышимся завтра в полдень во втором выпуске программы PM на Первом радио. Всем спасибо за внимание.

если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

0: Реклама.
1: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Фонтана, фонтана, фонтана.
2: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.

0: Новости.
1: Бойцы Гевати ликвидировали террористов на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Царь сообщил, что в течение последних суток бойцы бригады Гевати, действующие на юге Ливана, ликвидировали двух вооруженных боевиков Хизбаллы. Кроме того, военнослужащие обнаружили десятки единиц оружия и военного снаряжения Хизбаллы, включая автоматы Калашникова, пулемет и противотанковые ракеты. Напомню, ночью Хизбалла выпустила несколько ракет по израильским военнослужащим. Пострадавших среди солдат нет. Заседание военно-политического кабинета, которое должно было состояться этим вечером, отменено. Вместо него пройдет совещание в узком составе под председательством премьер-министра Бениамина Нетаньяху, сообщает Вайнет. Ожидалось, что на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Иране, Ливане и Газе. План прекращения боевых действий, переданный властями Ирана в Вашингтон через пакистанских посредников, состоит из 14 пунктов. Как пишет иранское агентство ТАСНИМ, среди требований, которые выдвигает Тегеран, гарантии ненападения, вывод американских войск с Ближнего Востока, снятие военно-морской блокады, разморозка блокированных иранских активов, выплата репараций и снятие санкций. Издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что в плане Тегерана установлен месячный срок для переговоров по возобновлению работы Ормузского пролива, прекращению морской блокады США и окончательного завершения войны. После достижения сделки запланированы еще одни переговоры сроком один месяц по ядерной программе Ирана, отметили собеседники издания. Президент США Дональд Трамп уже предварительно отреагировал на предложение Тегерана. «Вскоре я ознакомлюсь с планом, который Иран только что нам прислал, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет», написал Трамп в своей соцсети. Депутат Хилли Трупер, ближайший соратник Бенни Ганса, объявил сегодня, что покидает партию Кахоль-Лаван, сообщает Вайнет. Он пока не уточнил, куда направляется, но намекнул на причины своего решения. В последних опросах партия не преодолела электоральный барьер. «Значимое влияние в партии Кахоль-Лаван более невозможно. Я хочу верить, что можно расстаться и выбрать другой политический путь, не унижая других и не подвергаясь унижению», заявил Хилли Трупер. Он добавил, что в ближайшие недели встретится со всеми, кто, по его мнению, должен стать частью восстановления в управлении страны. Затем он примет решение о правильном политическом формате. Сеть «Шуферсаль» объявила, что не одобрит повышение цен на продукцию «Тнувы» и с 4 мая перестанет принимать молочные и другие продовольственные товары этой компании. Заявление сделано на фоне решения «Тнувы» повысить цены на ряд молочных продуктов перед праздником Шавуот, когда в Израиле традиционно резко растет спрос на молочную продукцию. В «Шуферсале» заявили, что «Тнувы» действует в одностороннем порядке в сложный период в сфере безопасности и несмотря на просьбу сети отложить подорожание. По данным израильских СМИ, конфликт уже привел к снятию с полок части товара. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Облачно, сильный ветер на севере и востоке страны, временами дожди. Вечером синоптики прогнозируют снегопад на Хермоне. Сейчас в Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 22, в Бершеве 28, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

Здравствуйте, добрый день, 3 мая, солнце вовсю, тепло, утро прохладное, ну, чего еще можно было бы желать? Только лишь прекращение войны. Я думаю, что это главное желание в какой-то момент все-таки у нас с вами сбудется. Я обращаю свое внимание, в первую очередь, на жителей северной части нашей страны, передаю им отдельный теплый привет и от всего коллектива Первого радио, и от жителей центра Юга. Северяне, мы с вами, и очень надеемся, что армия обороны Израиля совсем скоро установит там контролируемую тишину. В любом случае, передайте всем своим друзьям и родственникам, что вы можете слушать Первое, в том числе с помощью радиоприемников, установленных в ваших дорогих автомобилях. Вы можете слушать нас с помощью аппликации и сайта, если есть интернет, а на севере он есть, очень хороший, я знаю точно. Ну и обращаясь к владельцам бизнесов севера нашей страны, наша волна готова поддержать вас, об этом я чуть-чуть позже скажу более подробно. А пока давайте скажем так, что в эфире уже программа «Без выгоды», программа некоммерческих объявлений. В эту программу можно позвонить и в эту программу можно написать, в зависимости от того, как вы можете это сделать. Например, вы на работе и писать вам некогда, вы можете позвонить. Или наоборот, вы на работе, звонить вам неудобно, вы можете написать. Итак, если звонить, то наш продюсер эфира Дарья Достоевская принимает звонки на номер телефона 07-52-891. Я буду повторять его медленно, пока вы не усвоите 07-52-891. Ну, а если говорить о сообщениях, то писать их можно в WhatsApp на 054-20-70-800. Специально такие простые номера подобрали, чтобы даже с одного раза, когда я сказал, вы могли запомнить. 054-20-70-800. А теперь я хочу сразу обратить внимание на наш телеграм-канал. Я вот уже достаточное количество времени начинаю именно с этой информации. И мы с вами сейчас разберем ситуацию. Значит так, телеграм-канал Первого радио называется «Первое радио Израиль». В этом телеграм-канале мы размещаем в первую очередь новости, которые могут быть интересны, в первую очередь даже важны для вас. Новости проверенные, новости, которые не являются фейком, новости, которые просто не перепечатаны откуда-либо, а проверены нашей новостной службой. И это главное, поэтому вы сможете, прочитав ту или иную новость в телеграм-канале, на который вы сейчас подпишетесь, если не подписались, и рассказать ее родным и семье уверенно, объективно и компетентно. Во-вторых, мы там размещаем все наши программы, которые выходят на канале в YouTube. Мы размещаем все анонсы о том, что вас ожидает в ближайшее время на волне 89.1 FM. Мы проводим интеракцию с вами. Разумеется, мы никогда не выключаем чат, то есть вы там можете заниматься обсуждением любой темы, высказывать свои мнения, за исключением, конечно, оскорблений. За оскорбления мы жестко наказываем, а именно изгоняем из чата. Ну и еще одна статья, которая нас привлекает и вас тоже, это социальные опросы, в которых мы выясняем те или иные сферы жизни наших радиослушателей. И в данном случае на прошлой неделе мы разместили опрос, какой у вас автомобиль. Были варианты с бензиновым двигателем, с дизельным двигателем, электромобиль, гибридный, плагин и «у меня нет машин». Значит, самый популярный ответ – автомобили с дизельным двигателем, они находятся во владении 49% участвующих в опросе. Ну, почти половина. Далее, на втором месте гибридные машины – 17%. На третьем месте радиослушатели, у которых автомобиля нет. Даже не знаю, счастливы они сейчас по этим ценам или нет. Ну, в любом случае, они на третьем месте. В общем, мы поняли, что пока, независимо от того, что происходит определенная революция с электромобилями, наши радиослушатели придерживаются двигателей бензиновых. И с нашим правительством, вполне вероятно, это может быть даже достаточно правильный шаг. Потому что, судя по всему, уж сильно задевает правительство то, что водители электромобилей
не только не загрязняют воздух, но и экономят деньги, которые не поступают в государственный бюджет. И вот как раз по поводу денег и цен наш новый опрос. Мы сегодня его разместили в 11 часов 15 минут. Я бы хотел, чтобы вы заглянули на наш телеграм-канал и сказали свое собственное мнение. Причем обращаем внимание, что все наши опросы анонимны. То есть там нет никаких ваших ников, имен, номеров телефона. Просто принимается ваш ответ и все. Итак, учитывая подорожание цен, а с сегодняшнего дня, вот как только что нам Светлана Карабутова в новостях сказала, в том числе подорожало молоко и началась молочная война между торговыми сетями и производителями молочных продуктов, мы спрашиваем про рост цен в вопросе, что существенно влияет на ваш бюджет. И даем возможность выбрать в том числе несколько вариантов, но статьи ответов такие. Жилье, то есть аренда, ипотека, арнона. Далее, коммунальные платежи, то есть вода, электричество. Продукты, кафе и готовая еда, медицинская помощь, лекарства, транспорт, бензин, образование, школы, кружки, вузы. Я бы еще добавил кайтанот, так называемые лагеря детские. И повышение цен не волнует. Это вопрос для ответ для богатых. Поэтому мы хотим выяснить, какая же из этих статей или несколько влияет существенно на ваш бюджет, забирает, скажем так, большую часть денег с того, что вы зарабатываете. Заходите, отвечайте. Это социальный опрос. Я еще раз повторюсь, он анонимный, но мы хотим в конце, в среду, да, Дарья? В среду мы подведем итоги, да? В среду мы подведем итоги и узнаем,

Ну, а теперь обращаемся непосредственно к программе, которая называется «Без выгоды». Сразу хочу сказать, что у нас не будет живого уголка сегодня, и поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей есть просьбы, связанные с животными, то давайте, дорогие друзья, пишите нам, звоните, поддержим вас. Хорошо, спасибо. Так, смотрим. Значит, Таисия нам пишет: день добрый. День добрый. Нет, не все, что пишет Таисия, конечно же. Я специально сделал паузу, потому что действительно день добрый. Ищем небольшой диванчик для молодого парня. Я, кстати, вот подумал, интересно, отличается ли небольшой диванчик для молодого парня и для молодой девушки чем-либо? Цветом? Мне продюсер подсказывает, только цветом. Хорошо. Территориально этот диванчик должен, по идее, находиться в Ашдоде, предполагает Таисия. Судя по всему, она тоже из Ашдода. Поэтому для молодого парня небольшой диванчик, если у кого-либо есть, отдать. А вы знаете, в нашей программе нет продаж и покупок. Отдать. То, пожалуйста, позвоните Таисии 052-40-40-901. 052-40-40-901. Небольшой диванчик для молодого парня. Вот уже 13 минут позади. Воскресенье разогналось. Мы переходим экватор. Впереди ждет нас вторая половина этого первого рабочего дня и, соответственно, вечер. Сообщение присылайте в WhatsApp на 054-20-70-800 или звоните. Представьте себе, мы принимаем звонки. Так, значит, Юра нам пишет, что он ищет действующий старый пылесос. Это интересная тема и цель поиска. И пишет нам про фестиваль, но я, честно говоря, не понял, вы хотели поставить знак вопроса, или это восклицательный знак, или это многоточие, или вы вообще не сюда это писали? Юра, скорректируйте, уточните, разберемся. А пока Юре нужен действующий, хотя бы старый пылесос. Телефон Юрия 0522-952-713. Пожалуйста, владельцы пылесосов и те, кто намеревается избавиться от одного из них, напишите или позвоните Юре. Скажите, что есть пылесос, приезжай, забирай. 0522-952-713. А про фестиваль я так и не понял вопроса, поэтому не буду реагировать, пока Юра не напишет более конкретно. По крайней мере, знаки препинания расставьте, чтобы я понимал, о чем идет речь. Так, что у нас дальше? У нас дальше сообщение о том, что сегодня все программы по расписанию. И если у вас есть аппликация нашей радиостанции, то, разумеется, в этой аппликации вы можете увидеть полностью подробно расписание на каждый день и понять, какая программа в какое время выходит. Я в конце уже программы скажу, что будет дальше. Так, теперь я хочу вернуться к северу и к владельцам бизнесов, бизнесменам, компаниям, людям, которые планируют свою продукцию продать, привлечь новых покупателей. Мы хотим предоставить вам возможность это сделать на волне Первого радио. Причем, учитывая непростую ситуацию на севере, я имею в виду противостояние Хизбаллой, постоянной воздушной тревоги, мы хотим протянуть руку и поддержать вас на особых условиях. Поэтому, уважаемые владельцы бизнеса, если вы хотите, чтобы мы прорекламировали ваш бизнес, вы можете написать сюда мне в WhatsApp на 054-20-70-800, позвонить в прямой эфир, мы поговорим, зафиксируем номер телефона и обязательно поддержим. И думаю, вам это не только поможет, но и понравится. Эффективность рекламы и, соответственно, то, что на севере к вам устремятся клиенты, покупатели, жители всех населенных пунктов севера. Так, ну а теперь посмотрим, что у нас еще с объявлениями. Борис из города Батьям отдает 4 коробки памперсов для взрослых. Разумеется, если он отдает коробки, то это новые упаковки,
размер

0: Extra Large XL. И телефон Бориса 053-621-5128. 053-621-5128. Борису можно позвонить, написать, и он отдаст эти упаковки. Так, в нашем телеграм-канале я хочу посмотреть. Голосование тоже разгоняется. Спасибо, очень приятно. И, кстати, вот я говорил, что если вы подписаны на наш телеграм-канал, который называется «Первое радио Израиль», то вы получаете информацию, да, которую поможет вам послушать что-нибудь интересное. В данном случае сегодня в программе снова Вергунова в 16.15 традиционно, уже практически накануне, Светлана Карабута расскажет еще об одном участнике международного песенного конкурса Евровидения, который должен пройти в Вене, в Австрии. И это представитель Мальты. Мальты. Мне теперь Мальта близка, я в декабре там побывал. Очень своеобразная страна, серьезно. Между прочим, там есть несколько островов, и на одном из островов живут люди, которые в Мальту не ходят. Но они мальтийцы, хотя они себя мальтийцами не называют. Это я рассказываю не сам себе, а нашим радиослушателям и продюсерам Кате Вергуновой и Дарье Достоевской. Да-да, там есть остров, он называется Гозу, да? Правильно я сказал? И вот они говорят, что большая часть населения вообще на Мальту не ездит. Но это очень интересная маленькая страна, маленький такой рай, который, мне кажется, даже не знает, что такое Ближний Восток, война, ракеты, все это. Так, но это в 16.15 рассказ о представителе из Мальты. А сейчас время рекламы на Первом. Я только напомню о том, что программа «Без выгоды» выходит по воскресеньям с 14 до 15.00.
1: Реклама. На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Только в Центркар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Итак, сразу врывается телефонный звонок. Здравствуйте, Женя.
4: Здравствуйте, Влад. Добрый день.
0: Здравствуйте, добрый день.
4: У меня очень необычная такая просьба. Дело в том, что я не горячий человек, и совсем не молодой. И все мое свободное время – это, конечно, слушание, слушать книги. Аудиокниги и на флешках, и все. Ну вот у меня возникла проблема. У меня просто кончились эти вещи, книги, которые у меня были. Диски, флешки, все это уже закончилось. Поэтому я как обращаюсь к жителям Ришина, я живу в Ришине. Если у кого есть эти вот остались, не выбросили, так сказать, не нужно, флешки или диски, я буду очень благодарна, если мне это каким-то образом либо пришлют, либо привезут. Потому что я сама, ну как вы понимаете, не могу ходить.
0: На всякий случай уточню, интернет у вас есть?
4: Нет. Я пользовался раньше компьютером, сейчас я уже от него, потому что у меня, как вам сказать, головные боли, я когда сижу, это все, у меня начинаются головные боли, я отказалась. Нет,
0: понятно.
4: У меня интернет.
0: Хорошо, понял, вопросов больше нет. Единственное, только вам нужно назвать номер вашего телефона, чтобы откликнулись те, к кому вы сейчас обратились по поводу флешек, дисков, кто может отдать с этими вот записями.
4: Если можно, да. Мой номер телефона 0506-949-115.
0: Так. А на всякий случай скажите, населенный пункт где это? В каком городе?
4: Ришен.
0: Угу.
4: На востоке. На
0: востоке?
4: Да, на восточной
0: части. Я вас понял, да, Восточная часть города Ришон-ле-Цион, там живет Женя, которая обращается к нашим слушателям с просьбой, если, может быть, у вас есть диски с книгами, флешки, вот так, чтобы Женя могла слушать. Она не готова запускать у себя дома интернет, он ей доставляет определенный дискомфорт, и мы с этим согласны, такое тоже может быть. Поэтому позвоните Жене и предложите, если у вас есть такой материал, на носителях 0506... 949-115. И Женя ответит вам, и уже договоритесь, как и что. Вот вроде
4: спасибо
0: бы и все.
4: Спасибо огромное, Влад. Спасибо вашей Дашеньке огромное. Я слушаю вашу передачу. И еще одна у вас вам просьба.
0: Пожалуйста, Влад. Пожалуйста.
4: Знаете, я очень люблю ваши рассказы о животных, но меня очень интересуют вот эти собачки, кошечки. Они находят своих хозяев. Вот, например, это Эмма, которая была в прошлый раз. Нашла она своих родных будущих?
0: Я вам скажу, что, кстати, меня это тоже всегда очень интересует. И к большому сожалению, примерно 60% животных не находят с первого раза, после первого объявления в нашем эфире, семьи. И мы это знаем, поэтому периодически возвращаемся. Вот, к тому, что повторяем о тех или иных животных. Вот, потому что есть несколько очень интересных таких наблюдений, которые мы подметили. Я сейчас о них говорить не буду, но я хочу просто намекнуть на то, что наши радиослушатели выбирают определенных животных. То есть, например, когда собаке, допустим, 5 лет, на нее, к сожалению, уже никто не обращает внимания.
4: Вау!
0: И это действительно обидно.
4: Да, на эту Эмочку совсем, наверное, никто не обратится.
0: Нет, по Эме у нас просили телефоны. У нас 4 человека попросили номера телефонов. Один даже прислал, сказал, какая классная собака. Вот мы не знаем, правда, чем это закончилось. Но сегодня вот Кристина у нас не будет в живом уголке, поэтому мы ее не спросим. А вот через неделю я попрошу ее проверить, что произошло, какова судьба Эммы, этой красивой собаки. Ну вот что я должен был вам ответить.
4: Дело в том, что я сама собачница, у меня было в моей жизни 3 собаки. Сейчас я никак не могу, я бы с удовольствием, но я не могу. Я живу в хостеле, а здесь не разрешают держать собак и кошек. Вот поэтому для меня судьба любых животных очень-очень так.
0: Прекрасно вас понимаю, я именно точно так же и думаю, как и вы.
4: Влад, а вы помните ту историю с обезьянкой Яша?
0: Да, да, вот сейчас я вспомню Яшу, конечно.
4: Вот, как он, интересно, он живой или как он живет.
0: Ну, Яша, думаю, переживет всех нас еще, по-любому.
4: Дай
0: потому
4: Бог.
0: Что он не будет. А вы знаете, кстати, что вчера в Иерусалимском библейском парке самка орангутана родила малыша?
4: Нет, не знала.
0: Вот, это очень редкое явление, это у нее первая была беременность спустя 13 лет жизни. И теперь она вот лежит с малышом в постельке. Вот, довольная такая.
4: Мама, да. Ой, это замечательно.
0: Хорошую новость я вам рассказал.
4: Очень, очень-очень. А было несколько лет тому назад про носорожек. Две девочки, носорожки.
0: Да, да, да. Не, ну в Израиле, согласитесь, в Израиле животные чувствуют себя хорошо. А вот эта вот суга, которой 13 лет, да, она вот... родила, и я вот смотрю, там я видео опубликовал в своем телеграм-канале, вот смотришь на нее, но точно как человек, мама, которая держит ребенка, заворачивает его в специальные такие одеялки, в общем, и это орангутан. Все, спасибо вам за звонок, Женя.
4: Спасибо большое вам, Влад, огромное спасибо всем.
0: До свидания.
4: Здорово, до свидания.

Потихонечку возвращаются авиакомпании, возобновляют свои рейсы в Израиль. Сегодня ночью совершил посадку самолет авиакомпании Tarom Airlines, румынской авиакомпании из Бухареста. И вот я сейчас вижу, приходит новость из Самарканда, компания Centrum Air. Это вполне вероятно, я думаю, лоукостер Centrum Air из Узбекистана напрямую. Так, 26 минут третьего в стране. Напоминаю о том, что это программа некоммерческих объявлений. И обращаюсь к нашим уважаемым жителям Севера и в том числе владельцам бизнесов Севера. Мы хотим вам помочь. Мы хотим вам помочь разрекламировать свою продукцию, свои компании. Обращайтесь к нам. Поддержим, не разочаруем и не испугаем. Наоборот. Далее Григорий нам пишет: отдаю диван-кровать в хорошем состоянии. Длина 2 метра 5 сантиметров, ширина 85 сантиметров. В разложенном состоянии ширина кровати 115 сантиметров и есть ящик для белья. То есть, как вы понимаете, ящик для белья, он под плоскостью лежачей. Диван шикарный, он действительно в хорошем состоянии, очень красивый. Основной цвет использован дизайнерами бежевый, с вкраплениями таких темно-коричневых листьев, с деревянной оригинальной, кстати, ручками, я таких даже и не видел. Он раскладывается в кровать, и длина у него 2,05, тоже, кстати, очень шикарная длина, ширина 85 сантиметров. Звоните Григорию 054-805-5095, забирайте эту кровать, забирайте и спите. 054-805-5095. Так, пишет нам сейчас радиослушатель Леонид. Так, давайте сейчас мы разберемся, Леонид, с вашей просьбой. Значит, Леонид живет в районе Нетании, если я не ошибаюсь. Это наш северный бизнес. Прошу вас помощь в рекламе моего малого бизнеса. Так, хорошо. Пишет нам Леонид: я произвожу мелкий и средний ремонт обуви. Кстати, это достаточно ценный бизнес. Порой у вас есть любимые туфли, и вам не хочется с ними расставаться, и вы идете к человеку, который знает, как их спасти, восстановить. Вот Леонид занимается мелким и средним ремонтом обуви. Ремонтирует сумки, чемоданы, ремни, делает заточку ножей, делает уздечки для лошадей и далее, что в его силах. Он живет в мошаве Кадима Цуран. Кадима Цуран – это мошав, который находится в округе Шарон. И, ну, скажем так, он находится в районе 4-й трассы, ну, в принципе, напротив Нетании. Вот. Значит, у меня есть номер телефона Леонида, я сейчас его скажу. И в первую очередь я обращаюсь к жителям Нетании, к жителям ближайших населенных пунктов, мушавов, кибуцей. Можно заехать к Леониду. Его телефон 054-635-0516. Кстати, Леонид отдает подгузники для собаки. Размер medium или small на маленькую собаку. И отдает вот такую головку швейной машины Браузер, да? Бразер. Но в данной ситуации подгузник для собаки — это окей, медиум или смол, швейная машина, головка для нее бразер — хорошо. Но я еще раз напомню о том, что Леонид производит мелкий и средний ремонт обуви. Сумки, чемоданы, ремни, заточка ножей. Так что давайте-ка, ребята, позвоните Леониду, поддержите его. Это нам начинают звонить владельцы бизнесов Севера. Телефон Леонида 054-635-0516. Далее Татьяна нам пишет, что в Бет-Шемеше, в этом замечательном городке уютном, или в Ашдоде, отдает соковыжималку для твердых овощей и фруктов. Татьяна меня немножко сбила — для твердых овощей. Это имеется в виду картошка, да, вот такое, свекла,
В любом случае, соковыжималка для твердых овощей и фруктов Татьяна отдает. Можно и позвонить 050-783-2659 или написать в WhatsApp и договориться о том, чтобы забрать эту шикарную соковыжималку. Хорошо, Татьяна. Повторяю, номер телефона ваш 050-783-2659. Тут же откликаются жители Ашдода. Ян нам пишет: предлагаю газовую четырехкомфорочную плиту в очень хорошем состоянии, ухоженно, все чистенько, красиво в городе Ашдод. Звоните Яну и забирайте эту плиту 054-915-16-18. Так, повторю телефон Яна 054-915-16-18. Так, сейчас нам пишет Алик. Это сообщение, письмо пришло из Хайфы. И Алик, он художник. Я так понимаю? Да, я, наверное, правильно понимаю. Доброе утро или добрый день. Ну, в Хайфе, наверное, еще утро, да. Доброе утро, пишет нам Алик. В Хайфе, рядом с портом, галерея с коллекцией израильского искусства «Бидерман». В день начала войны закончили ремонт нового места. И, к сожалению, все время находились в закрытом состоянии. Многие жители Хайфа и окрестностей приходили в старое место. И там есть очень интересные лекции и выбор работ. И есть возможность прийти и познакомиться с местом. Так, нам пишет Алик. Алик, давайте так, вот, скажем так, в Хайфе рядом с портом это очень размазанные координаты. Галерея с коллекцией израильского искусства «Бидерман». Давайте вы нам дадите хотя бы улицу и номер здания, где размещена эта галерея, чтобы мы пригласили туда людей и на лекции, и, соответственно, прийти познакомиться с работами. Да, и еще очень важный момент. Может быть, есть какая-то страница в Фейсбуке у этой галереи, где можно посмотреть ближайшие мероприятия, которые должны там пройти. Поэтому, Алик, если вы меня слышите в Хайфе, а вы меня слышите в Хайфе, будьте добры, напишите нам точный адрес галереи и напишите нам, есть ли в социальных сетях какая-то страница галереи, где указываются те или иные мероприятия. Мы любим ходить, мы любим смотреть, в том числе работы, и мы хотим поддержать художников и вас в том числе, уважаемый Алик. Сейчас посмотрим, что нам Алик ответит. Так, 34 минуты позади, программа «Без выгоды» движется вперед. Напоминаю, это некоммерческие объявления, и мы протягиваем руку владельцам бизнесов Севера. Хотим поддержать их, сообщить нашим слушателям на Севере о том, что есть такие компании, есть такие бизнесы, есть такие сервисы, услуги. Поэтому не стесняйтесь, звоните, будем поддерживать. Нам подсказывает радиослушатель Федя. Он сегодня был в Амуте. Эму не видел. Спросил у директора Амуты, но ее не забрали. Она на передержке до сих пор, Эмочка. Очень красивая собака. У нас даже есть фотографии и координаты. Сейчас я вот посмотрю с нашего прошлого разговора с Кристиной. Да, вот у нас есть фотография Эммы. Эмма – это, сразу скажу, это чистокровная овчарка. Как это называется? Восточноевропейская. С потрясающей внешностью, шикарными стоящими ушами, большим розовым добрым языком. Она на передержке. И мы пристраивали Эмму, мы обращались к нашим радиослушателям с просьбой взять ее в свою семью, дать ей добрый, теплый дом. Собака замечательная. Вот. Но, судя по всему, пока таковых слушателей у нас не нашлось. Федя, вам спасибо за информейшн.
Так, приходит к нам информация, сообщение от Дианы. Добрый день, Влад. Отдаю микроволновую печь для солдат-одиночек, кого-то из них, или для матери-одиночки с ребенком. Это в Петах-Тикве, телефон 054-586-76-52. Я, кстати, Диана, должен сказать, что вам придется определять, кому вы будете отдавать микроволновку. Потому что мы сейчас, конечно, говорим вашу просьбу, вот эти нюансы, но уже непосредственно звонок, когда раздастся, или сообщение, которое прилетит в WhatsApp, вам придется принимать решение. Да, итак, Диана отдает микроволновую печь. Она хочет отдать или солдату-одиночке, или матери-одиночке с ребенком. Это из Петах-Тиквы. И телефон Дианы 054-586-76-52. Симха выясняет, в каком городе находится соковыжималка. Соковыжималка. Тут написано или Бейт-Шемеш, или Ашдот, Симха. Давайте, принимайте ключевое решение этого часа. Или Бейт-Шемеш, или Ашдот. И let's go. Алга, как говорят в иврите, на иврите. Так, что у нас здесь? Тумбочка, друзья мои. А нет, не тумбочка. Кровать. Почему тумбочка? Кровать. Итак, нам пишет Леонид о том, что он отдает кровать размером 1,90 на 1,40. Кровать самодельная, железная, самовывоз из Афулы. Не, железная в том смысле, что основа ее сделана из железных трубок, но кровать белого цвета, спинка с узорами в стиле Андерсена. И эта кровать отдается из Афулы, можно с тумбочками, без матраса. Телефон Леонида 054-802-8322. Можно ему позвонить. И в первую очередь жители северных городов, вот смотрите, и опять же у нас сейчас житель Афулы, прекрасного северного города, отдает кровать. Там есть две тумбочки, я вижу фотографию. Кровать, она, еще раз мы повторяем, основа — это железный каркас из труб. И спинка сделана с такими металлическими узорами в стиле Ганса Христиана Андерсена. В общем, забирайте кровать. Она, правда, без матраса, но не страшно. Матрас-то вы как раз сможете приобрести. И делаю анонс. В следующем часе в программе 101 у меня будет гость, который как раз расскажет про матрасы. Причем очень даже необычные матрасы, которые вы можете заказать. Так, дайте, пожалуйста, номер телефона по поводу соковыжималки. Симха, не вопрос, номер телефона вам отдаем. Вот, и надеемся, что каким-то образом он... А мы даже сейчас не номер, мы даже вам сейчас отправим это сообщение. Наши продюсеры держат руку на пульсе.

0: Уважаемая Елена, вам нужно прислать мне текст сообщения, потому что аудио мы не слушаем. И я не слушаю, и продюсеры не слушают. Поэтому, пожалуйста, сделайте доброе дело. Напишите текст. Мы будем вам признательны. Так, подходим к следующему рекламному блоку. И мы его сейчас послушаем. Это программа некоммерческих объявлений.
1: Реклама.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

Остается 16 минут до окончания программы некоммерческих объявлений, поэтому здравствуйте, приветствую всех, кто слушает нас, кто присоединился. Здесь мы не продаем, не покупаем, но здесь мы можем помочь друг другу, здесь можно обратиться за помощью, здесь можно предложить помощь, здесь можно искать людей в этой программе в прямом эфире. Каждое воскресенье с 2 до 3 идет непосредственно эта реклама, и эта программа, и этот эфир, и эти объявления. Это экшен, короче, экшен. И сейчас продолжаем. Сегодня все наши помыслы обращены на север. Мы поддерживаем наших северян, тем более там Первое радио вот уже 2 недели вещает. И сейчас нам пишет Андрей. Он хочет, чтобы мы прорекламировали его диван. Значит, Андрей, диван прорекламировать можем, но продать его не можем. Или вы соглашаетесь его отдать, или я о нем ничего не расскажу. Так устроена наша программа. Это закон на протяжении 25 лет. Поэтому вы должны мне сказать, что Влад понял, мне не подходит просто отдать, или понял, я отдам. А тогда я уже сделаю объявление. Так что решайте. Сейчас нам пишет Алик, художник, который выставляется в галерее Бидерман. Владелец галереи с нами свяжется. Очень хорошо, очень хорошо. Мы с удовольствием дадим возможность побывать в этой галерее не только жителям города Хайфа, но и гостям, которые приезжают туда, и жителям окрестностей. Конечно, мы поддерживаем и подаем руку в качестве радиостанции, в качестве коммерческой радиостанции владельцам бизнеса «Севера». Ребята, звоните, пишите нам, дадим возможность прорекламировать ваш бизнес и отправим вам клиентов. Значит, Андрей соглашается отдать диван, он соглашается на наши правила, которые работают уже 25 лет. У него шикарный диван, фотографии он прислал, и была бы возможность, мы забрали бы даже его на радио. Диван один, длина 1,60 м, ширина 85 см, высота 80 см. Находится диван в городе Тель-Авив. Обращаю внимание, сейчас я дам номер телефона, и вы сможете позвонить Андрею. Но у нас с Андреем договор, который действует уже на протяжении 25 лет по отношению ко всем, кто размещает свои объявления. Андрей один из них. Диван он отдает. То есть он не может назначить вам цену за диван. Телефон Андрея 054-8-3-7-279. Если договоритесь, забирайте его. И не вздумайте платить. Так, теперь нам пишет Елена. Она хочет увидеть фотографию «И сколько лет Эмми?». Если я не ошибаюсь, Эмми было сколько, Даш, ты помнишь? 4 года, кажется. Если я не ошибаюсь. Сейчас вам пришлют фотографии продюсеры Эммы. Вот, но кажется, 4 года. Чуднейшая собака. И она сейчас находится на передержке. Так, я обещал вам рассказать о следующих программах. Значит, это выглядит следующим образом. После выпуска новостей в 15 часов, который готовит для нас Светлана Карабут, я вас жду в программе 101, в программе авторской песни. И я сегодня подвожу итоги апреля. 10 лучших песен. Далее в 16 часов Екатерина Вергунова в программе «Снова Вергунова». В 16.15 у нее гостья Светлана Карабут, рассказ про Евровидение, до которого осталось до первого полуфинала 9 дней всего-навсего. В 17 часов Алина Дарк и вечерняя программа «Шестая передача». И в 20.00 Александр Солнцев и Сава в программе «Мужчины не плачут». Вечерний мужской музыкальный эфир, посвященный женщинам. Ну, а слушать наше радио можно 24 часа, 7 дней в неделю, потому что после завершения программы «Мужчины не плачут» в 9.00 продолжается шикарная музыка звучать на нашей волне. И я обращаюсь к жителям юга, центра и севера. Сообщите своим друзьям, что
нас можно принимать везде. Да, очень важный момент или ремарочку я сделаю. Дело в том, что эта волна FM, она реагирует на изменение температуры воздуха. Вы должны это понимать. Плюс, не должны не забывать, что идут военные действия на севере, и армия обороны Израиля активно использует средства радиоэлектронной борьбы, которые тоже влияют на качество эфира, на качество работы волны. Это тоже да. Так что делайте сноску. И бывает, иногда вы проезжаете мимо, например, непосредственно какого-то объекта, где вообще просто идет заглушка полная. Так что не надо паниковать или там лихорадочно крутить радиоприемник. Буквально несколько минут терпения. Остается 10 минут до конца программы. Уважаемая Лена, которой мы отправили фотографии Эммы, не отправляйте нам аудио. Их не слушают. Они просто висят файлами и потом стираются. Лучше напишите нам текст так, как вы это сделали 10 минут назад. Вы же можете вот и сразу же получите ответ. Спасибо вам за понимание. Вот такой у нас формат программы. Еще раз напомню о том, что в нашем телеграм-канале вовсю работает новый опрос, который разместила Дарья Достоевская сегодня. Мы выясняем, что существенно в росте цен влияет на ваш бюджет. То есть расходы на какую статью забирают у вас наибольшее количество денег. И там приведено много вариантов. Вы можете выбрать несколько одновременно. В любом случае, мы бы хотели узнать. Я вот сейчас тоже, например, проголосую. Так, вот я раз ставлю, два ставлю. А можно и все. Тут даже есть ответ, повышение цен не волнует. Повышение цен не волнует. Ну, более 100 человек уже проголосовало. Заходите, а всего просто несколько часов вести. Заходите, голосуйте. Видно, что это одна из болевых точек нашего общества. Повышение цен. Сегодня, кстати, подорожало молоко. Как это неприятно вам сообщать. Примерно на 1,2% товары, которые находятся под государственным контролем. Часть неподконтрольных молочных продуктов подорожает почти до 5%. На 5%, да. Ну, сильнее всего подорожало масло компании Тнува. А вообще, если говорить о повышениях, то с 2022 года расходы израильтян на молочные продукты и на их заменители выросли на 25%. То есть добавилось еще 11 миллиардов шекелей. Вернее, общая сумма 11 миллиардов, да. А вот эти 25% добавили еще 2,3. В общем, вот такой кефир получается у нас с вами. Еще 8 минут мы в программе «Без выгоды». Напомню, что в этой программе в том числе можно искать родных и близких. Это тоже очень важно. Уважаемый Симха, послушайте, по поводу состояния соковыжималки, по поводу ее биографии, ее жизненных каких-то страниц, или, не знаю, там, этапов жизни этой выжималки, пожалуйста, мы вам отправили номер телефона Татьяны. Все, что вы должны сделать, вы или ваш друг, или написать Татьяне, или позвонить. Она расскажет все с момента покупки и открывания новой коробки до момента вот сейчас передачи непосредственно этой соковыжималки. Наша радиостанция является просто связующим звеном. Мы узнали, что есть соковыжималка, и узнали, что есть человек, который хочет ее взять. А дальше, Симха, вы берете ответственность на себя. И начинаете уже, как министр иностранных дел, переговоры по поводу соковыжималки и ее будущего. Будьте добры, пожалуйста. Так, дальше идем. Елена, слава богу, что вы написали. Хорошо, телефон, это мы дадим вам телефон. Хорошо. Я попрошу продюсеров, уточните у Кристины номер телефона по Эмме, у кого она сейчас находится на передержке, и мы вам сейчас, Елена, пришлем. Спасибо вам за такое внимание к этой замечательной собаке. Хотя не только вам, в том числе и Женя сегодня запустила эту тему. Спасибо и вам, Симха, за понимание. Благодарю вас. Очень много воспитанных, вежливых людей общается с нами, которые понимают ситуацию, вникают в нее, благодарят, здороваются. Очень приятно разговаривать так. Очень приятно.
Хотя бывают люди, которые просто считают, что здесь есть человек, который обслуживает их и... Эй, ты давай там, что там, как у вас там все. Вот такое тоже у нас встречается иногда. Но мы относимся к этому с терпением. Остается 6 минут до окончания программы «Без выгоды». Следующая будет уже, соответственно, 10 мая. Поэтому, если хотите, успейте забросить текстовую смс-ку в WhatsApp на 054-20-70-800 или звякнуть на 07-52-891. У нас сегодня настолько активно, мы даже песню, музыку никакую не послушали и, судя по всему, уже не послушаем, да? Или послушаем? Не, наверное, не послушаем. Так...

Так, работаем дальше. Воскресенье, 3 мая. Вы слушаете Первое радио на волне 89.1 FM. Мы обращаемся к владельцам бизнесов, компаний севера нашей страны. Мы хотим вас поддержать. Мы даем вам нашу волну. Вы можете и позвонить, написать. Поддержим. Найдем клиентов. Найдем людей, которые вам нужны для того, чтобы они работали у вас. Особые условия мы приготовили. Войдем в ваше положение. Так что можете дать свои координаты, можете прямо в WhatsApp написать. Реагируем практически моментально.

Елена, мы вам обязательно пришлем номер телефона, где находится Эмма. Как только Кристина нам ответит, может быть, это произойдет не в прямом эфире, а после него. Но мы возьмем на контроль, вернее, не на возьмем, а взяли уже на контроль ваш вопрос, и номер телефона вы получите. А потом еще скажете нам много раз спасибо за Эмму, за эту великолепную собаку. Так, я подумал, что сейчас мы завершим, наверное, эфир, потому что чего мне не хватает в нашем эфире, это хорошей песни, которая поставит точку. Михаил из города Кфарсаба хочет турник, который он сможет повесить в дверном проеме. Я так понимаю, да? Это вот это вот мем есть, когда человек висит и падает и ударяется головой о пол вместе с этим турником. Это про это речь, да? Ага, понятно. Итак, Михаил из Кфарсабы хочет турник, который он повесит в дверном проеме. И номер телефона Михаила 050-7939-830. Будьте аккуратны, Михаил. Не станьте героем очередного мема. Так, номер телефона 050-7939-830. Так, ну что, вот давайте-ка я здесь завершу программу, с вашего позволения. «Месяц на светлая песня» «Questa vivere». Ее споет для нас Джорджи Конте. И после этого реклама.

0: Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
5: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9.
6: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните 3414, 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Кабинет безопасности вместе с премьером Бениамином Нетаньяху соберется на встречу сегодня, чтобы обсудить возможное возобновление огня в секторе Газа, сообщает телеканал КАН. По его данным, Кабинет безопасности планирует обсудить возобновление военных действий в Газе, поскольку переговоры по разоружению Хамаса и демилитаризации сектора застопорились. «Хамас не соблюдает соглашение о разоружении. Мы ведем переговоры с посредниками», заявил телеканалу израильский чиновник. Высокий представитель Совета мира Николай Младенов в течение нескольких недель вел переговоры с лидерами Хамаса и в начале прошлого месяца дал движению время до 11 апреля, чтобы принять предложение Совета о постепенной сдаче всего своего оружия. План, информация о котором частично просочилась в СМИ, рассчитан на 8 месяцев, начиная с передачи Хамасом своего тяжелого вооружения и карт сети туннелей в течение 90 дней. Президенту США Дональду Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которую будет невозможно, заявили сегодня в корпусе стражи исламской революции. В коммюнике «Ксир», выдержки из которого публикуют иранские СМИ, говорится, что вариантов действий для США стало меньше. Кроме того, в «Ксир» заявили, что определили последний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Ранее иранские военные предупреждали, что будут готовы к решительным действиям, если Вашингтон не снимет блокаду. Мировой суд Ашкелона продлил на 3 дня арест гражданина Испании Саифа Абу-Кешика и гражданина Бразилии Тиаго Авилы, направлявшихся на прорыв блокады Газа в рамках флотилии «Сумуд». Государство подозревает их в содействии террору. Оба утверждают, что их арест был незаконным, поскольку они были задержаны в территориальных водах, удаленных от Израиля. Военнослужащие 401-й бригады под командованием 106-й дивизии продолжают действовать на юге Ливана с целью устранения угроз для населения Израиля. Бойцы обнаружили подземные террористические туннели протяженностью около 80 метров. В туннеле находились несколько помещений для пребывания боевиков. После изучения и сбора материалов туннель был уничтожен. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Облачно, сильный ветер. На севере и востоке страны временами дожди. К вечеру синоптики прогнозируют снегопад на Хермоне. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 24, в Хайфе 22, в Бершеве 28, в Эйлате 35. Это были новости. Далее 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
5: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Когда, знаете, есть такой прием, когда вот ты не знаешь темы беседы, например, говорят там о синхрофазотроне, то, а тебе нужно присутствовать в компании, нужно какое-нибудь выбрать слово и 3 раза его повторять. Например, да, да, да, синхрофазотрон, синхрофазотрон. Я же говорю, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я знаю, о чем я буду говорить, но я просто побольше, потому что слушает и север, и центр, и юг, побольше сказал слов приветственных. Программа авторской песни сегодня подводит итоги, а именно 10 лучших песен вы услышите, за которые голосовали радиослушатели и пользователи нашего сайта, разумеется, и поклонники жанра авторской песни. Как всегда, мы начинаем с 10 места, где находится песня, ставшая лучшей премьерой. У нас премьеры получают по 10-бальной системе оценки. Эта песня получила 9,56. Это дуэт. Песня называется «В нарисованном городе» и дуэт интернациональный. Украинская певица Джойра и Игорь Табель, израильский певец, представили этот дуэт и завоевали ваши сердца. Соответственно, и голоса, и баллы. Итак, лучшая премьера апреля в нашем эфире. 10 место.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Итак, с лучшей премьерой разобрались. На 9-м месте новая песня «Исцели» белорусского исполнителя Алексея Рома. И мы его поздравляем с этим успехом. Песню приняли практически на ура и даже сразу. Поэтому мы ее вместе еще раз послушаем. Алексей Рома.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Ну что ж, Алексей Ром, кстати, очень доволен, он следит за нашими эфирами, он даже приходил в прямой эфир в ТикТок в четверг, когда его песня была представлена. Не просто ему сейчас там, детали я уже рассказывал, нюансы, но мы его поддерживаем и даем возможность его песням звучать в наших эфирах. Он талантливый человек, и талант должен обязательно прорываться вверх, к свету. В данном случае ему в этом помогает израильская русскоязычная радиостанция «Первое радио». Итак, это было 9-е место. На 8-м группа «Лесоповал». Группа «Лесоповал» продолжает и после смерти Михаила Танича исполнять песни на его стихи. Михаил Танич на самом деле написал невероятное количество, и неизвестно еще сколько понадобится времени, чтобы все положить на музыку. Разумеется, все не будет использовано, но все-таки. Песня, которая заняла 8-е место, это, скорее всего, как я понимаю, ностальгия по тому марту, когда непонятно все тает, потом замерзает, потом слякоть, потом снова замерзает. Песня называется «Последний сугроб», но она касается вот струн души тех, кто репатриировался из бывшего Советского Союза с точки зрения той погоды и тех воспоминаний.

0: Клево на 101-м.
1: Реклама.
2: 15 часов 17 минут. В моей студии гость, но прежде чем я вам его представлю, я хочу сказать, что сегодня утром, просыпаясь и вставая с своей кровати, я посмотрел на матрас и поблагодарил его мысленно за то, что он дал возможность мне не только выспаться, но и с большой долей энергии отправиться на радио. Как важно уютно, качественно и хорошо спать. Об этом знает мой гость Ади Симахов. Здравствуйте, Ади.
3: Здравствуйте, Влад.
2: Ади представляет компанию «Ателье Дельта Форма». И форма, я думаю, это очень ключевое слово в нашем сегодняшнем разговоре. Скажите мне, как давно вы занялись производством матрасов, с чего это началось?
3: Началось это, то есть я был наемным рабочим, ни на одной матрасной фабрике в Израиле проработал, набрался опыта и увидел нишу. Я так подумал, что это может быть очень актуально. Именно персонально подбирать под комфорт человека строение матраса.
2: Ну, мы все знаем, что обычно, когда приходим в магазин, он говорит так вот, полежите на этом, выберите мягкость или жесткость и идите отсюда, платите в кассу. А у вас?
3: Именно так. У нас вы можете довести ощущение вашего личного комфорта до максимала. То есть калибровка, она до максимального комфортного ощущения именно в ваших ощущениях.
2: Так, и я так понимаю, что вы создаете матрасы персонально под параметры каждого человека, вплоть до того, что матрас, условно говоря, имеет две составляющих. Один для меня, один, например, там, для супруги. Одна часть. Это так?
3: Очень часто мы делаем именно деление матраса по зонам комфорта, потому что не всем людям подходит один и тот же, одна и та же поддержка, один и тот же уровень комфорта. У пар часто есть разногласия по этому поводу. Поэтому можно сказать, что это наша фишка. Да, мы делим комфорт, то есть для супруги, условно говоря, ее уровень поддержки, ее комфорт, там, жесткий или мягкий, для супруга его.
2: Это фантастическая, на самом деле, идея, такой стартап, о котором мало кто думал. Тем более, что в какой-то момент они могут поменяться и попробовать. Там, например, я перешел на более жесткий, а супруга пришла на более мягкую часть. Скажите мне, хорошо, а как это выглядит? То есть наши слушатели, например, заинтересовавшись производством такого матраса, созданием, должны прийти к вам? Они как-то на месте все это пробуют, происходит?
3: Обязательно нужно прийти к нам, потому что по телефону эти вещи не делаются. Для чего нужно приходить к нам? Первое, чтобы физически прочувствовать именно то ощущение, которое вы хотите получить, когда вы лежите на матрасе. Для этого вы приходите к нам, мы проводим тесты, так называемый замер, конфигурацию строения матраса, подбираем персонально именно под ваши ощущения. То есть ощущения — это то, что вы должны прочувствовать, а не на словах.
2: И, соответственно, у вас нет проблем с размерами, вы можете сделать любые размеры.
3: Абсолютно любые размеры,
2: даже любые формы. Даже трехметровый матрас?
3: Даже трехметровый. Даже круглые матрасы мы делаем.
2: А, серьезно?
3: Да.
2: И любые формы? То есть, например, если я хочу сказать, мне нужен матрас в виде гитары, вы сделаете?
3: Гитару можно постараться, еще не делали, да, но треугольные матрасы делали.
2: А, серьезно?
3: Да.
2: Слушайте, ребята, я вам сразу скажу, компания Дельта Форма, ателье Дельта Форма, это нечто уникальное. Представьте себе, вы покупаете матрас, где одна половина более жесткая, одна более мягкая, причем это сделано именно под ваши, не просто вы нашли что-то подходящее вам, а сделано под ваши спины, ощущения, ваши косточки. Но, во-первых, у ателье Дельта Форма в Фейсбуке шикарная есть страница, которую очень легко найти, достаточно написать два слова «Дельта Форма». Там есть все координаты, номер телефона, и там есть очень много фотографий, которые показывают и как приходят люди, как их встречают, и как устроены матрасы, как они создаются. И сам Ади Симахов там изображен в большом количестве, сразу видно босс. Но теперь у меня к вам вот какой уровень. А скажите мне, когда вы создаете матрас, есть какое-то деление, я просто как дилетант рассуждаю, например, отдельно, допустим, там для поясницы, для плечей, как-то, то есть, например, вы можете там тоже сделать там уровнями, слоями, я не знаю.
3: Зональное деление это называется,
2: так.
3: Да, мы это делаем. Например, к примеру, да, человек мужчины, да, мужчина, взрослый мужчина,
2: да.
3: Широкие плечи. То есть он любит ощущать относительно, у него запрос на жесткую поверхность. Что происходит, когда он ложится на жесткую поверхность и ложится на бок, у него подворачивается плечо. То есть для плеча, то есть ему всему телу удобно, кроме зоны плеча. Под зону плеча мы делаем более глубокое погружение в матрас относительно остального. Да. Это называется зональное отделение.
2: Ух ты! И это возможно, обратите внимание, я сейчас говорю и радиослушателям севера, и радиослушателям центра, и радиослушателям юга страны, потому что в любой части нашей страны спать нужно сладко, крепко, используя матрасы, сделанные в ателье «Дельта Форма». Скажите, ну а гарантию вы даете на матрасы?
3: Гарантия на матрас минимальная у нас 10 лет. От провисания, то есть у вас черным по белому, прямо на гарантийном листе прописано это, без всяких звездочек, без всяких сносок.
2: Хорошо, да, извините, я перебил.
3: Материалы, с которыми мы работаем, на наш взгляд, это самые качественные материалы, которые можно достать в Израиле. Мы также завозим их из Испании, с производителя Torres Espic, один из крупнейших производителей полимеров в Европе.
2: Torres Espic, да, именно так.
3: Производят соевую пену, полимеры на базе соевой пены. То есть очень качественные гипоаллергенные материалы. Ткани, с которыми мы работаем, производство Лава Текстиль, очень серьезный производитель тканей, хлопок, тенцель.
2: А, вы знаете, учитывая нашу еврейскую сущность, есть ли возможность протестировать, попробовать поспать на матрасе?
3: Наша задача в том, чтобы человек после дел с нами...
2: Так.
3: Хорошо нас отзывался. Матрас, который был подобран в нашей студии, если по каким-то причинам некомфортен в процессе пользования, месяц, два, три, неважно, всегда можно его скорректировать в соответствии с тем, что было неудобно в первый раз. Матрас привозится, переделывается в соответствии с тем, что было неудобно. Например, человек выбрал чересчур жесткий матрас, который ему в процессе замера показался комфортным, а на деле оказался жестким. Да. То есть берется матрас, корректируется, делается мягче.
2: Итак, ателье «Дельта Форма», значит, 10 лет гарантии. Есть тест-драйв, в том числе вы можете вернуть матрас на корректировку, если почувствовали, что немножко просчитались там с мягкостью или жесткостью. Ади Симахов, генеральный директор компании, говорит, что не вопрос. И самое главное, чтобы вы были довольны, и этому в компании уделяет максимум внимания. Что интересно, что компания находится в городе Хулон, на улице Садна 8, и надо приезжать, потому что когда вы приезжаете, как будто бы в мастерскую, в музей, где вы выбираете только под себя. Поэтому все пути ведут на Садна 8 в Хулон, на третий этаж. Я могу дать короткий телефон, или даже вы назовите, я его повторю. Да, есть у вас?
3: Звездочка 3849, или можете также на мой личный номер 052-577-5303.
2: 052-577-5303. Но короткий телефон тоже легко запоминается. Звездочка 3849. Вы звоните и говорите, что здравствуйте, Ади, или кто ответит, может быть, там секретарь, там, потому что огромное количество людей работает на всех этажах в этом концерне. И договаривайтесь о том, что вы приедете для того, чтобы выбрать, подготовить, проверить, попробовать, протестировать и заказать свой матрас, который может состоять из двух разных частей. Сколько лет уже существует «Дельта Форма»?
3: Мы существуем с 2019 года.
2: То есть перед пандемией вы открылись?
3: В пандемию.
2: А в пандемии вообще матрасы разлетались, как пирожки. Все сидели дома.
3: Именно так. Лежали дома.
2: Лежали дома. То есть у вас шикарный опыт, и количество матрасов, которые вы выпустили, я представляю, превышает все допустимые нормы. Итак, разные зоны жесткости, комбинации слоев, все это с учетом вашего веса, вашего роста, все это дельта-форма. Ади Симахов находится там. Приезжайте в Хулон на улицу Садна 8, на третий этаж. Я, должен сказать, я с этим не сталкивался никогда, и, судя по всему, в Израиле или такого не делают, я имею в виду разных вот таких вот вещей с таким индивидуальным подходом, поэтому у вас пальма первенства, у вас золотая медаль, у вас первое место, Ади. Спасибо.
3: Спасибо вам, Влад.
2: Я надеюсь, наши радиослушатели откликнутся, приедут, и вы почувствуете силу и первого радио, и нашей аудитории.
3: Спасибо, Влад. Приглашаю всех.
2: Спасибо, Ади.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
6: Мягкий.
7: Жесткий.
5: Трудно выбрать.
6: «Дельтаформа». Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849. Звездочка 3849.
7: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет за 101-го.
2: Ну а я напоминаю, что вы продолжаете слушать программу авторской песни «101 километр». Сегодня подводим итоги апреля. Иван Кучин на 7-м месте с песней «Друг». Добро пожаловать к нам.
12: Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом. И вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома.

хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

Ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

0: Иван Кучин. Седьмое место в нашей итоговой десятке апреля с песней «Друг». На волне 89.1 FM. Программа «Авторские песни». Спасибо, что слушаете. Уже 32 минуты позади. Поехали.
1: Поезд твой уходит в ночь прочь, не желая мне помочь, но...
2: Любимые песни на 101-м километре.
0: Разумеется, мы поднимаемся выше, этот процесс не остановить. И на шестом месте певица Юлия Калина. Песня называется «Какая есть».

0: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Так, ну что ж, первую половину десятки мы послушали. Я вам только напомню, как она выглядит. На 10-м месте лучшая премьера апреля. Дуэт Джойра Игорь Табель. Это Украина-Израиль совместно. «В нарисованном городе» называется песня. Она появилась у нас в этом апреле и сразу же получила наибольшее количество баллов из 10 возможных. На 9-м месте Алексей Ром и песня «Исцели». Это исполнитель из Беларуси, из Минска. На 8-м группа «Лесоповал» и песня «Последний сугроб». На 7-м Иван Кучин с песней «Друг». И на 6-м вот песня, которая только что прозвучала, «Какая есть» в исполнении Юлии Калины. Теперь мы переходим во вторую половину. И на 5-м месте у нас целая группа музыкантов. В Бруклине, в Нью-Йорке живет много иммигрантов. Среди них много музыкантов. Среди них достаточно талантливых творческих людей. Александр Бутов собрал их. Они записали песню, которая называется «Согрейте ваши души». И в нашей десятке они так и проходят, музыканты Бруклина. Очень красивая песня, жизнеутверждающая. Она заняла 5-е место, и мы ее слушаем вместе с вами прямо сейчас.

0: Опа, 101-й.
1: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
5: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: В эфире 101 километр.
7: Да, здравствуйте и добрый день. Программа 101. Мы сегодня подводим итоги апреля. 10 песен, которые выбирали вы, уважаемые радиослушатели, звучат в нашем эфире. Это группа «Сентябрь» заняли 4-е место с песней «О, Рио, Рио».

0: четвертое место. Орио-Орио, группа «Сентябрь».
1: Хорошие песни на 101-м километре.
0: Еще одна хорошая песня, но по имени «Любовью». Она заняла третье место, и ее поет для нас израильская певица Люба Котлярова.

меня любовью. Хоть и вольная я птица, но тебе не прикословя, я готова покориться. Напои меня ты лаской, своей нежностью и страстью. Помоги поверить в сказку бабе маленькой счастье.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Приближаемся и к завершению программы, и подбираемся к финалу. На втором месте квартет, группа «Господа хорошие» с песни «Поворот». Напоминаю о том, что в конце каждого месяца или в начале следующего мы подводим итоги. И всегда, благодаря вашим голосам, которые собираем на сайте Первого радио в разделе «Хит 101», мы определяем десятки лучших песен.
2: Дни летят под горочку, половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лужица на

годы — это камушки, деньги, как вода. Я стою на краюшке, горе не беда. Это только с возрастом слышно.

0: Это группа «Господа хорошие», песня «Поворот». Второе место в нашей десятке. И, конечно же, вы ждете, когда я вам представлю песню, которая победила, которая заняла первое место, набрала наибольшее количество голосов. И у меня такая песня есть. Вот она. Называется эта песня «Значит, это весна».
1: Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне.

Значит, это стихи, непростые слова. Это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: и родные глаза.
1: Гарик Кричевский с песней «Значит, это весна» занимает первое место в нашей апрельской десятке, а мы с вами уже в мае.
0: Если вам улыбается

0: и родные глаза.
1: Я с вами расстаюсь до завтра, то есть до понедельника. Далее в студии Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова». Спасибо, что слушаете первое. Северяне, вам привет. Обнимаем вас, жмем руки. И не забывайте, что первое всегда может помочь, поддержать. Обращайтесь к нам, пишите, звоните. Ну и всем хорошего вечера, разумеется.

0: кто первый. И это правильно.
1: Реклама.
2: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.

0: Новости.
1: На севере сектора Газа ликвидирован боевик, приблизившийся к израильским войскам. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военнослужащие, действующие на севере сектора Газа, обнаружили сегодня в районе желтой линии боевика, который приблизился к находящимся в этом районе израильским силам и представлял для них непосредственную угрозу. Сразу после обнаружения боевик был ликвидирован с целью устранения угрозы, сообщает армейская пресс-служба. В ЦАЛе напоминают, что израильские военнослужащие действуют в этом районе в соответствии с условиями соглашения. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху сообщил о планах по усилению военного потенциала страны, включая закупку новых боевых самолетов и расширение внутреннего производства вооружений. Он подтвердил, что Израиль приобретает две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA. Эти самолеты укрепляют подавляющее превосходство Израиля в воздухе, превосходство, которое было доказано также в операциях «Народ как лев» и «Львиный рык», отметил Нетаньяху. Премьер также сообщил, что распорядился инвестировать в создание собственных производственных мощностей для выпуска боеприпасов внутри страны. В ближайшее десятилетие мы добавим 350 миллиардов шекелей к оборонному бюджету, чтобы производить эти вооружения внутри страны и не зависеть от зарубежных поставок, отметил он. Отдельно премьер коснулся темы беспилотников. По словам главы правительства, несколько недель назад он поручил создать специальный проект по противодействию угрозе дронов. Уже сегодня мне будет представлен отчет о ходе работ. Это займет время, но мы этим занимаемся, добавил премьер. Фотография с празднования у министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира широко разошлась в соцсетях и вызвала скандал. На юбилейном вечере накануне в честь 50-летия супруга поднесла министру торт с изображением висельной петли. Это был намек на продвигаемый партией Бен-Гвира закон о смертной казни, нарушающий, по мнению многих экспертов, базовые принципы права. К картинке была добавлена подпись «Иногда мечты сбываются». Главный торт был украшен большим фото самого Бен-Гвира, еще одной висельной петлей и очертаниями границ Израиля, к которым добавили изображение двух пистолетов. Портал Вайнет отмечает, что на скандальном торжестве присутствовали многие высшие офицеры полиции и называет это вопросом о переходе черты. При этом портал напоминает пункт из устава полиции о запрете на раскрытие политической или партийной идентичности полицейского. В нем прямо сказано, полицейский должен дистанцироваться от партийной политики и избегать любой деятельности, которая может идентифицировать его в глазах общественности с партией или политическим органом. Еврейские общины Великобритании начали нанимать бывших военнослужащих Королевской морской пехоты и парашютно-десантного полка для охраны своих объектов. Как пишет издание Sunday Times, решение о привлечении профессионалов из элитных боевых подразделений было принято на фоне волны нападений, которую глава столичной полиции Лондона Марк Роули охарактеризовал как эпидемию антисемитизма. Основную координацию этих усилий осуществляет некоммерческая организация Community Security Trust, консультирующая британских евреев по вопросам безопасности. Согласно отчету, CST нанимает ветеранов через частного подрядчика, который специализируется на вербовке персонала из элитных подразделений Королевского флота и армии. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Облачно, сильный ветер. На севере и востоке страны временами дожди. Вечером синоптики прогнозируют снегопад на Хермоне. В Иерусалиме сейчас 22 градуса, в Тель-Авиве 23, в Хайфе 21, в Бершеве 28, в Эйлате 34. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Далее снова Вергунова.
0: Снова Вергунова.

0: let me go.
1: 16 часов и 7 минут в студии Первого радио. Да-да, вы находитесь на той самой важной волне 89.1 FM. Это Первое радио. Я приветствую здесь всех и каждого. Здесь, на нашей волне. Я, это Екатерина Вергунова. И снова у микрофона, как и обещала, ждала вас. Пришла в 16 часов. И этот час мы проведем с вами вместе. На самом деле, очень хочется, учитывая, что это... Весенний все еще месяц, обещающий быть уже теплым, но синоптики так не думают. Хочется, чтобы этот вечер наступил легким, потому что воскресенье, потому что перед нами вся рабочая неделя. Мы должны как-то поднять себе настроение, и поэтому, как-то не хочется вас грузить какими-то определенными тяжелыми темами. Тема в любом случае есть, она легкая, расскажу о ней попозже. Будет также рубрика Светланы Карабут, Евровидение 2026, узнаем нового претендента на участие и, разумеется, на победу тоже. Ну и, конечно, много классной музыки. Что я вам скажу, как я провела выходные? Замечательно провела. Они были и пролетели очень быстро. В любом случае, я была, но сегодня я еще буду. Собираюсь сегодня вечером в кино, и те, кто следят за мной в Фейсбуке, они знают даже на какое. И думая об этом, что вечером я пойду в кино, я и решила, что тема эфира будет сегодня про цвет, потому что в этом кино это очень важная фигура, цвет. Например, какого цвета вы боитесь, например, носить на себе, да, какой цвет? Или какой цвет вас пугает или радует? Какой цвет вас, например, на что-то настраивает? Ну, как в музыке, это то же самое. В любом случае, сегодня будем перешептываться посредством нашего WhatsApp 05420-70-800, ну и вместе слушать классные композиции. В общем, я была.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.
1: Я была, но не на море. Казалось, здесь, там, по всей стране. Жанна Фриске на первом. Я была с тобой.

Жанна Фриске настраивает нас на волну 89.1 FM, ну и на летнюю волну тоже, на море, песок, ну и любовь, морковь, выдрывки, да, все, что мы любим.

что когда мы идем в театр, мы не раз уже с вами говорили, то мы обсуждаем, что же такого на себя красивого нацепить, чтобы в театр сходить, да, ну, вроде бы как в шлепках и в кроссовках это не принято. Мы поддерживаем это все, и, разумеется, у меня тоже такая тема всплыла, когда я поняла, что я иду вечером в кино, так, в чем идти? Красный. Я жутко боюсь, например, красного цвета на себе, но мне он страшно нравится на других людях. Но это и есть та самая хромофобия, про которую я говорила, что мы обязательно коснемся ее, когда цвет становится страхом. Ну, разумеется, хотела у вас спросить, у вас вообще бывает такое, что вы боитесь какого-то цвета, хотя он вам очень нравится, да? Напомню, что фобия — это какая-то крайность. Наш выбор цвета часто так диктуется внутренним состоянием, поэтому назвали это все фобия. Так вот, хромофобия — это когда цвет становится страхом. Ну и жду, разумеется, ваших WhatsApp-эсок. У вас есть такой цвет, которого вы боитесь, но он вам нравится. Например, параллельно начали трансляцию в ТикТоке Первого радио, так что если вы не за рулем, пожалуйста, присоединяйтесь, нас уже там несколько человек, а главное, что все свои, это здорово, и параллельно же будем слушать классные композиции. Те, кто да, за рулем, не забывайте включать, пожалуйста, все, что там нужно включать, помимо кнопки 89.1 FM, еще и поворотники, смотреться в зеркала, изучать ту самую вокруг себя ситуацию, ну и разумеется, если вы можете, берите телефоны в руки и пишите, какой цвет для вас вызывает страх.

0: И как-то я сбилась. Но в любом случае автор рубрики всегда, всегда Светлана Карабута, и она с нами здесь вместе. Света, здравствуй.
1: Здравствуй, Катя. Всегда с вами, всегда здесь, точно. Это как-то звучит даже немного...
0: Воскресенье. Можно позволить немножечко.
1: Да, я на самом деле тоже не считаю количество выпусков. Я единственное отсчитываю... Ну, я понимаю, что все, уже наступил май, и на самом деле осталось у меня несколько выходов в эфир, чтобы дорассказать, ну, о наиболее, возможно, запоминающих. Сегодня как раз будет очередная встреча с таким исполнителем. Но начнем с новостей. Главная новость у нас, конечно же, то, что наш израильский исполнитель Ноам Битан с делегацией вылетел в минувшую пятницу на Евровидение в Вену. Весь ТикТок заполнен роликами, где они там в аэропорту и так едут по этой, знаешь, ну вот эта ровная дорожка, да, да, как да, она да, называется, я не знаю.
0: Какая-то лента, не помню.
1: Ну, в общем, да, ну хочется сказать багажная, но нет, не багажная. В общем, он со своей подтанцовкой. А, кстати, помнишь, да, что в клипе там много очень девочек, а тут-то взять можно только 6.
0: Да, кстати.
1: Вот, ну, в общем, видимо, выбрали там самых-самых. Дай бог, да, желаю ему удачи, ему большой. Он в аэропорту, там тоже была небольшая такая, ну, типа, как пресс-конференция. Там и топ-менеджеры Эль Аль даже были, потому что они уже 4-й год, оказывается, возят наших артистов. Ну, сам Ноам сказал, что на сцене будет большая радость. Вот и посмотрим. Да, вот так он сказал.
0: Не больше, не уточнил, для кого.
1: Ну, я так думаю, что в первую очередь, конечно же, для нас, для всех. Ну и, конечно же, он сказал о том, что это большая честь и ответственность. Но он сделает все, чтобы представить свою страну с достоинством. Держим кулачки, скрещиваем пальцы на руках, на ногах. В общем, будем, конечно же, болеть за него. Ну, а Евровидение начинает показывать реальное положение дел, как мне кажется, потому что делегации уже и все, на самом-то деле, наверное, прибыли в Вену. Я так думаю, что уже все. Началась живая такая работа, всякие там аккредитации, закрытые просмотры, конкурсная деревня функционирует, артисты пересекаются между собой волей-неволей и дают уже там первые комментарии. Ну и, конечно же, продолжаются репетиции, и даже несмотря на то, что, как правило, репетиции закрыты, все равно какие-то есть утечки, которые влияют на букмекерскую таблицу. Но Израиль у нас, да, стабильно на 6-м месте. Так
0: отлично,
1: что...
0: хоть где-то стабильность.
1: И обсуждение, кстати, в фан-среде стало пожестче, потому что главный, так сказать, тезис последних дней — это вот, что в этом году много однотипного материала, хотя я, честно говоря, не согласна с этим утверждением, но окей. И многие говорят о похожей подаче, и на этом фоне якобы любая песня, которая выбивается из общей массы, она автоматически получает дополнительные очки, там баллы или это внимание, да. Ну, вот как раз сейчас мы и будем говорить про Мальту, потому что Мальта — это как раз та самая история, та самая категория. Страну представляет Эйдан с песней «Белла», что значит «прекрасная». Полное имя Эйдан Касар. Это артист уже тоже, ну, сформировавшийся, можно сказать, потому что он несколько лет подряд, прям подряд участвовал в мальтийских национальных отборах.
0: Не так участвовал.
1: Не побеждал, да, там...
0: Оставь, не побеждал, но в 23-м году был дисквалифицирован с отбора из-за нарушения правил продвижения песни в соцсетях.
1: Да, хотя тоже там это очень странная история, да, но окей. В любом случае человек, знаешь, как, видимо, поставил цель и шел к ней.
0: Правильно сделал.
1: Укреплял постепенно позиции. И я думаю, что вот его победа на нацотборе — это не случайность, а как раз результат такого вот последовательного движения.
0: Конечно, он же выбрал песню «Беллу», которую он написал в соавторстве с Сарой Боничи. Знаешь, кто это?
1: Кто это?
0: Это та самая, которая представляла Мальту на Евровидении 24. Мы о ней
1: вообще не помню ее, слушай.
0: Вот, ну, конечно, с такой...
1: Вот, кстати, прошлогоднюю девочку я помню, а то, что ты говоришь, нет, не помню.
0: За прошлый год, да.
1: Ну, потом гляну.
0: И плюс еще и стиль у него там тоже. У него личный стилист Леди Гаги приедет, Том Эйр будет. Так что на секундочку.
1: В общем, на секундочку. Мальта прямо заявляет о себе
0: прям
1: очень смело.
0: Очень, да.
1: Итак, песня «Белла» — на самом деле редкий случай для современного Евровидения, потому что композиция как будто бы стилизована под эстетику середины прошлого века или даже чуть раньше, может быть, 30-е и 40-е годы. Такая эпоха старого Голливуда. Вот как будто, знаете, что ты слушаешь музыку из какого-то старого вестерна, но в то же время какой-то вот ты ощущаешь и современность. В общем, вот эти отсылки к ретро-попу, они очень привлекают внимание. И мелодия легкая, и все такое живое, как будто ламповое. Вот, я вспомнила слово. Вот, на
0: медленное.
1: Самом деле. Да. И, конечно же, это резко контрастирует с основным массивом конкурса, где доминирует все-таки у нас электронный продакшн. А тут очень понятная мелодия. Очень вот реально, как будто ты смотришь какое-то старое кино. Мне понравилось, честно, мне понравилась «Мальта». Я не ожидала, что это... Я все ждала. Ну, сейчас будет какой-то подвох, какое-то развитие в песне, что она там резко превратится в совершенно другой жанр. Нет, она не превратилась от начала и до конца. Это такая спокойная, приятная песня о любви, очень трогательная, неплохой текст, на мой взгляд, ну, даже несмотря на то, что я читала перевод, хороший текст. Языки английский, мальтийский и итальянский. Вокальная партия тоже очень спокойная. То есть можно просто сесть и наслаждаться. И, кстати, это одна из немногих песен, которую реально вот, ну, можно добавлять в плейлист, потому что там есть где подпеть, есть где запомнить какой-то кусочек приятный. В общем, мне «Мальта» прям зашла в этом году.
0: Я могу только добавить одно, что мы с тобой в каких-то наших эфирах, да, в принципе, практически в каждом, я тебе говорю, ну вот опять баллада, ну вот опять медленно.
1: Но
0: да,
1: я бы не назвала ее балладой.
0: Нет, это не баллада однозначно, но я медленно, мне надо драйв, мне надо вот, чтобы тыц-тыц страдали.
1: Ну, ты представляешь, сколько номеров подряд, если будет тыц-тыц.
0: Да, я представляю, мне нравится.
1: Тебе надо.
0: Но вчера, когда я слушала эту песню, и тоже сначала так, знаешь, бровь приподняла, думаю, ну вот опять вот это гармона. А потом подумала, спокойно, Катя, ведь они вживую поют. Ведь тут и показывают, именно только в медленном темпе можно показать свой весь потенциал, который ты можешь. В быстром так не пройдет.
1: По
0: ты
1: большому счету, да. Ну и вообще сценическая реализация, это, конечно же, будет решающей, потому что что там будет на сцене? Одно время, одно дело это когда просто песня на нацотборе, а другое дело уже, что будет на Евровидении. Какие-то, может быть, эффекты добавят, потому что, да, песня ее, ну, просто ее слушать, там не танцевать, не плясать, ничего-то такого там делать не надо. И если вот этот харизма, вот если ее добавят, возможно, это запомнится, но если нет, то, конечно же, эффект вот этой милой ретро-песни, он может очень быстро раствориться. Но в любом случае, обратите внимание на «Мальту», потому что это просто музыкально интересно, я бы так сказала.
0: Если он будет в той же красной шелковой рубашке, в которой я видела вот в клипе, в обычный, там, был у него клип, кстати, вокруг моря, там красиво очень. Так вот, если он будет в этой же красной шелковой рубашке...
1: Я не знаю насчет рубашки, но то, что я смотрела, у него была жилетка и открытые руки. А от рук я просто не могла оторвать взгляд, потому что там накачанные бицепсы и трицепсы, и прям вообще...
0: Взгляд у него такой, что просто, мама, не горюй, ну не устоять.
1: Симпатичный, да, парень, очень
0: симпатичный. А ведь на самом деле ему 26 лет сейчас.
1: И что? Подожди, он не имеет права быть симпатичным?
0: Нет, 26 лет наоборот. Ну, тогда я красавица навсегда. Нет, 26 лет ему сейчас, и он очень твердо идет к своей цели, знает, что делать. Я посмотрела его Facebook, кстати, там, где он только начинал.
1: Все-таки он старый, слушай, у него есть Facebook.
0: Да, и там, где он начинал, он сейчас не ведет Facebook, у него больше Instagram и все другое, но okay. В Facebook, там, где он совсем молоденький такой, еще рассказывает своим подписчикам, что вот он я, и вот мои цели, и он к ним пришел.
1: Надо посмотреть, может, он еще в Одноклассниках зарегистрирован.
0: Опа, пока посмотрим, давай послушаем композицию.

Да, это рубрика «Евровидение 2026». Я сбилась со счета, какая она. Ну, тут, понимаете, то я, то Влад, то еще там Влад, то я.

0: Потрясающая композиция, мне очень понравилась. Она нежная, добрая, ласковая, ну и главное, про любовь. Все, как мы любим, а мы любим и рекламу. Она местами тоже про любовь.
1: Реклама.
2: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9. +3 8 4 9.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
4: Дельтаформа. Ателье матрасов.
5: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9.
8: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
10: Только в Центр Кар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
11: Фонтана, Фонтана, Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
12: И снова.
1: Снова Вергунова.
12: И только ей доверяю я.
0: Правильно делаете, что только ей доверяете, потому что я тоже ей доверяю. Если она говорит, что надо сходить в кино, значит, надо сходить в кино. И я сегодня собираюсь пойти в кино. Но говорим мы не про кино, а говорим мы про хромофобию. Знаете, что это такое? Это фобия. Правильно вы поняли. Только хрома. Ну, хромает она, потому что иногда какой-то цвет становится страхом для человека, и человек просто с ума сходит, как ему нравится, например, красный. Но он не-не-не-не-не. И такой к зеркалу подходит уже в этом красном. Говорит, не-не-не-не-не-не, тем более не. Я, кстати, изучая вот эту вот всю тему хромофобии, разумеется, обратилась к психологам, что мне там они наговорили. Но на самом деле для меня стало новостью, и коротко, и ярко, что не просто хромофобия бывает, да, а бывает еще и разделение по цветам. То есть если, допустим, желтый, то есть если это касается желтого цвета, то есть такая ксанатофобия. Это в некоторых культурах это цвет безумия или измены, и поэтому его тоже боятся. Или лейкофобия, белый, страх стерильности и больничных палат. Вот так бывает у людей. Я не знала, что вот эта хромофобия делится еще вот на эти вот все лейка, ксана, ксанта. И эритрофобия — это красная боязнь агрессии или страх самого себя, когда мы краснеем от смущения. Есть еще и черный, меланфобия. Это вообще очень интересно. Но это классический страх неизвестности, чего-то непонятного, либо траура. Фобия вообще это такая штуковина, которая либо есть, либо нет, смотря как к ней относиться. И я, разумеется, спросила у наших слушателей и у вас на волне 89.1 FM, и параллельно в ТикТоке, есть ли какой-нибудь цвет, который вам страшно нравится, но вы его боитесь. Рита Роза с нами здесь пишет: «Доброго денечка, Катюша, еду в Элат, кайфуха. Что сегодня с Элатом? Почему все в Элат? У меня в ТикТоке два человека сейчас из Элата приглашают. Рита Роза в Элат». почему мы еще здесь? Я не поняла. Это я спрошу у Дарьи, продюсера эфира, почему мы еще не в автобусе где-то или в машине, например, а вместе с Ритой Роза поем под музыку Первого Рада и радио. Итак, значит, Рита Роза у нас поехала в Элат, кайфуха, и пишет: я люблю красный цвет, особенно вместе с черным, а вот избегаю оранжевый, для меня это грязный цвет. Я тоже обожаю, когда черный преобладает и красного чуть-чуть. Кстати, сейчас нам, ну как сказать, красный, такой черешня, которая уже все, скажем так. Можно такой цвет назвать или нет. Рита Роза, хорошей поездки, пусть в Элате вас встретят солнце, море и песок, ну и все вот как поется в песне. Здесь с нами Рамечка. Спрашивают: вы сегодня в черном, а почему не в красном? Так я объясняю, что в красном я пойду вечером. И понятно будет вам, на какой фильм я иду, да, если я говорю, в красном я пойду, сейчас это в тренде, сейчас все туда идут, и я пойду. Рамечка пишет: нет ничего красивее черного цвета, на мой взгляд. Так, здесь что? Не боюсь, но неприятен мне ярко-ядовитый зеленый, как машины бывают. Слушайте, я тоже вот этот ярко-ядовитый не очень люблю, но если вспомнить нашу юность, детство, когда шнурки входили в моду, были ярко-розовые, ярко-салатовые такие, да, и у девочек еще были резиночки для волос, то я для себя еще тогда поняла, что этот цвет, как и ярко-красный, единственный цвет, который виден на дорогах. У нас песня следующая уже готова. Танцуем вместе здесь на первом.

сказала «ОУЕ», значит, надо делать. Если я сказала «надо идти в кино», значит, надо идти в кино, да. Я на самом деле это и сделала сегодня вечером. И да, подумала, что пойти в кино в красном, это было бы очень красиво, тем более, что фильм этого заслуживает. Ну и тема эфира у нас сегодня — хромофобия, когда цвет становится страхом. Когда есть цвет, который тебе страшно нравится, но ты его жутко боишься. И подходишь к зеркалу и не понимаешь, вообще дальше вот этой комнаты сможешь выйти или нет. Если у вас такой, пишите 05-420-70-800. Напоминаю вам, что время нашего эфира, нашего с вами свидания, да, не только нашего с вами, быстро всегда заканчивается, поэтому предлагаю вам писать прямо сейчас. Если у вас такой цвет, который вам страшно нравится, но вы его не рискуете, даже примерить, не то что там выйти куда-то, а тем более в кино. Ира с нами здесь, пишет: Катя, у нас сосед, летом футболка желтая, осенью олимпийка желтая, зимой куртка желтая, чтобы не было, верх всегда тоже желтый, когда была корона, он себе сшил желтую маску, я не вру. Что это может быть? О, слушайте, ну это любовь. Ну что это может быть? Нравится ему цвет такой. У меня, кстати, также с черным, серым и с джинсовым, скажем так, да. Я тоже обожаю все. И в корону у меня была даже джинсовая маска. Очень классно, и да, я ее сделала сама. Ира, не знаю, может быть, просто подойти к соседу и спросить, а может, лимоны подарить, чтобы так сладко не было? Не знаю. Ну, я бы спросила, вот честное слово. Спасибо за WhatsApp-эсочку. Иринка тоже здесь пишет: привет, Катя, Санна. А я люблю желтый, оранжевый, я же солнышко. Иринка, вот, кстати, предыдущей Ире вам и ответ. Солнышко, возможно, он тоже очень любит солнышко и считает, что он солнышко, почему бы и нет. Дальше. Здесь человек не подписался, пишет: а женщина в красном из «Матрицы». В красном? Из «Матрицы»? Я не помню. Я помню женщину из «Матрицы» Тринити, которая, простите меня, была вся в черном. Но да, у нее была красная помада. И у нее даже очки были черные. И я этот образ Тринити из «Матрицы» очень люблю и часто в нем хожу. Ну, те, кто следит в Фейсбуке, знают. Так что напомните мне, кто же такая женщина в красном из «Матрицы». Добрый день. Черный цвет — это плохо. Нельзя долго смотреть и нельзя носить много черного. Жизнь будет черной. Носите веселые цвета, и будет жизнь веселая. Черная поверхность не отражает цвет, поглощает слушатель. Спасибо, слушатель, за ваше сообщение. Будем знать. Может, кто-то и намотает на ус. Маришка тоже здесь пишет: обожаю темно-зеленый и ношу с удовольствием. Если мне нравится, то я не стесняюсь носить. А вот красную помаду стесняюсь носить. Мариша, у меня к вам дело. Я тоже стеснялась красную помаду. Но в какой-то момент, видимо, это возраст, я сказала: значит так, хочу и ношу. Ну вот с одеждой так не получается. Поэтому если у вас есть какой-то совет для меня, как выйти из дому в таком, в красном, например, кожаном красном, да, расскажите мне, как это сделать. Да, мне прислала Дарья... это же ИИ. Была такая женщина в «Матрице», действительно, в красном, блондинка. Но она не главная героиня, она была там проходящей мимо, скажем так, и отвлекающим маневром. Была, молодец слушатель, который вспомнил. Но, опять же, это был такой типа искусственный интеллект, или как можно сказать? Ну, она искусственная, она типа робот была. Она даже не Тринити. Ну, что вы мне тут сейчас рассказываете? Продолжаем наш с вами эфир. Следующая композиция тоже готова. Да, затем сразу же реклама. После нее я напомню, что мы говорим про хромофобию, когда цвет становится страхом.

Чуть не забыла, кстати, рассказать вам, что же говорят психологи на эту тему, да, про ту самую хромофобию, что это не просто как каприз, а как серьезное тревожное расстройство. На самом деле это инстинкт выживания. Одна из теорий гласит, что страх ярких цветов заложен в нас той самой эволюцией. В природе яркий цвет, красный, желтый, неоново-синий. Это сигнал опасности, например. Ну что бывает, ядовитая лягушка, змея или какое-нибудь колючее растение. Хромофобы просто имеют выкрученный на максимум датчик этой опасности.

0: Есть, кстати, одна еще теория художника Дэвида Бетчелора. Он считает, что на Западе веками воспитывалась коллективная хромофобия. Целыми веками. Как это делалось? То есть цвет – это дешево. Да, там долгое время считалось, что яркие цвета – это признак необразованности, дикости какой-то или излишества. Напротив, белый, серый, бежевый ассоциировались с разумом, чистотой и высоким статусом. Поняли, почему я в черном хожу всегда? Понятно. Я шучу. Ну и контроль. Мы боимся цвета, потому что он хаотичен. Яркий розовый костюм на деловую встречу кажется нам атакой на органы чувств. Поэтому общество ввело строгие правила. Яркое только по весне. Или акцент должен быть один. Ну и соцсети, и тренды. Такой современный такой контент, контекст, который диктует нам, что модно, что не модно, что входит, что не входит в моду. Например, вспомните, как в ТикТоке в прошлом году были все бежевые мамы. Мамочки, которые только-только стали мамами, в Инстаграме тоже, да, запустили популярный тренд на нейтральные цвета. Ну и критики называют это современной хромофобией, когда люди боятся добавить цвет даже в детские комнаты, превращая все в бесконечно серый, бежевый ради эстетики, чтобы ничего лишнего. На Первом радио тоже ничего лишнего, только реклама.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
6: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
9: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
4: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама. Снова Вергунова.
10: Будем ждать мы с нетерпением встречи.
0: Подождите, я еще никуда не ухожу. Я хочу напомнить о том, что у нас месяц май. Сегодня 3 число, 3 мая. Это говорит о том, что у нас крайний весенний месяц. Надо успеть все сделать то, что было задумано к лету. Ну и, разумеется, надо где-то пересмотреть свой гардероб. И если где-то очень глубоко вам уже зимой хотелось что-то сменить, то надо сменить хотя бы что-то чуть-чуть. Кстати, Рамечка здесь написал, где, подождите, вот. Екатерина Санна, передайте, пожалуйста, Марише красное кожаное пальто, красное кожаное платье, красные туфли, ярко-красная помада, черная каре, обворожительная улыбка. Это не женщина, это ракета, пушка, петарда. Смелее. Слушайте, ну все, мне вот сейчас Рамечка будет моим стилистом, потому что все, что он написал, я приготовила на вечер, и, наверное, в этом и пойду сегодня в кино. Почему бы нет? Черные коры у меня уже есть. Красные туфли тоже. Рамечка, спасибо. спасибо. Добрый день, Катерина. Мне нравится цвет леопардовый, но на себя я такое не одену, Сергей. Кстати, да, это очень сложный цвет, и тут нужно и формы, знаете ли, иметь соответствующие фигуристые, чтобы было все на месте, да. Ну и чтобы это было еще и уместно. Цвет леопардовый очень-очень сложный. Ну а по крайней мере у нас в нашем плейлисте все очень-очень легко. Май напоминает о том, что этот месяц крайне весенний. Вместе с Кристиной Орбакайте.

Говорим сегодня с вами, вернее, говорили сегодня с вами про цвета, которые вы любите, но боитесь. И я вспомнила один случай с Ван Гогом. Есть теория, тоже теория, что его страсть к тому желтому цвету была попыткой победить собственную ксантофобию или результатом побочных эффектов от лекарств, которые искажали его цветовосприятие. Так что все может быть. Ну и в этом году активно обсуждаются тренды Пантона, например, белый оттенок, если кто-то не слышал, да, в этом году моден белый. Журналисты и пользователи соцсетей спорят, не является ли доминирование белого в дизайне скрытым стремлением к стерильности и контролю. А я люблю белый. Я люблю черный, я люблю белый, я люблю красный. Мне все цвета в основном, в общем-то, нравятся. Даже серый. И фиолетовый, разумеется, и желтый, как логотип первого радио. Вы на волне 89.1 FM. Воскресенье, уже можно сказать, вечер. Услышимся с вами в четверг в 16.00. В программе снова Вергунова приду и целый час проведу вместе с вами. Передаю студию Алине Дарк. Ну и желаю вам всем прекрасного вечера. Пока.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
3: Звездочка 3849.
5: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
10: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Три женщины погибли в цепной аварии на 77-м шоссе. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Крупное ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и нескольких легковых автомобилей произошло сегодня днем на шоссе номер 77 вблизи развязки Зарзир. В аварии три женщины в возрасте примерно 30 и 40 лет погибли на месте. Все они находились в автомобиле, который был сильно искорежен ударом. Для извлечения женщины с салона машины потребовались усилия пожарных со специальными инструментами. Медикам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть всех троих. Кроме того, ранения получили еще не менее 8 человек. 39-летняя женщина эвакуирована в больницу в тяжелом состоянии с травмами грудной клетки и живота. 39-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести со множественными травмами, а также пятеро пострадавших с легкими травмами. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху опубликовал сегодня видео, в котором заявил, что Израиль силен как никогда, и мы должны быть значительно сильнее наших врагов, а также изложил два ключевых принципа оборонной политики – усиление и независимость. В рамках усиления Израиль закупает две эскадрильи современных боевых самолетов F-35 и F-15IA, которые укрепят превосходство ВВС страны в воздухе. Наши пилоты могут достичь любой точки в небе Ирана и готовы сделать это при необходимости, добавил он. В рамках достижения независимости Нетаньяху сообщил, что дал указание инвестировать в производство боеприпасов внутри страны. В ближайшие 10 лет на эти цели будет направлено 350 миллиардов шекелей. Мы должны производить боеприпасы здесь, в Израиле, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков, подчеркнул он. Кроме того, премьер сообщил, что Израиль приступает к разработке собственных боевых самолетов. Несколько недель назад Нетаньяху также распорядился создать специальный проект по противодействию угрозе беспилотников. Президенту США Дональду Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которую будет невозможно, заявили сегодня в корпусе стражи Исламской революции. В коммюнике КСИР, выдержки из которого публикуют иранские СМИ, говорится, что вариантов действия для США стало меньше. Кроме того, в КСИР заявили, что определили последний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Ранее иранские военные предупреждали, что будут готовы к решительным действиям, если Вашингтон не снимет блокаду. Сеть «Шуферсаль» объявила, что не одобрит повышение цен на продукцию «Тнувы» и с 4 мая перестанет принимать молочные и другие продовольственные товары компании. Заявление сделано на фоне решения «Тнувы» повысить цены на ряд молочных продуктов перед праздником Шавуот, когда в Израиле традиционно резко растет спрос на молочную продукцию. В «Шуферсале» заявили, что «Тнувы» действует в одностороннем порядке, в сложный период в сфере безопасности и несмотря на просьбу сети отложить подорожание. По данным израильских СМИ, конфликт уже привел к снятию с полок части товаров. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха снизится, переменная облачность, местами дожди. Ночью возможен снегопад на Хермоне. В Иерусалиме ближайшей ночью 10 градусов, днем 17, в Тель-Авиве 16-21, в Хайфе 12-18, в Бершеве 13-22, в Эйлате 18-29 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 7 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Шестая передача начинается. Да-да-да, шестая передача, а значит, что вечер уже наступил. Между прочим, мы начали этот час вместе с композицией Dynamite от BTS. Ну, знаете ли, у меня в последнее время традиция. Если я вдруг внезапно вижу BTS у себя в плейлисте, я обязательно их ставлю буквально первыми. Ну, потому что мне нравится их творчество. Ну, а между прочим, Dynamite — это не просто хит, а настоящий культурный феномен, который переписал историю кей-поп на мировой арене. Первое место в Billboard Hot 100! Да-да-да, Dynamite стала первой песней южнокорейской группы, занявшей вершину главного чарта США, и она удерживала это место в течение 3 недель. Поверьте, это достаточно, особенно для южнокорейской группы, вау просто. И благодаря этой песне BTS стали первыми кей-поп-артистами, получившими номинацию на премию Грэмми в категории «Лучшие поп-исполнители дуэтом или группы». Ну а также у них случился YouTube-триумф. Клип установил рекорд того времени, набрав более 102 миллионов просмотров всего за первые 24 часа после релиза. Ребята, всем бы артистам такие, конечно, цифры, но нет, только единицы достойны. Между прочим, BTS сейчас являются, по факту, такой главной и основной группой вообще мира, потому что с ними сейчас никто конкурировать даже близко не может. А я... Не поверите, в свои 33 года пришла к тому, что мне действительно нравится их группа, и начала их слушать все больше и больше, и сейчас даже слежу за их туром, и почти научилась произносить их имена, их там целых 7 человек, потихонечку так сижу, так, это Джимин, хорошо, это Тэхён, хорошо, Ким Тэхён, хорошо, запомнила. Так что вот чем я развлекаюсь. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начинать этот вечер вместе. Сегодня у нас много чего запланировано. Например, в 18.30 мы с вами, надеюсь, что все пойдет по правилу, и услышим рубрику «Культурный антракт», из которой мы узнаем, что интересное происходит на этой и не только неделе в Израиле, куда можно сходить, что посмотреть, но об этом все потом. А сейчас «Прости и прощай» нам споет Лирик. Погнали!

0: Реклама.
1: А у меня сегодня для вас сюрприз. У меня особый гость в студии. Сегодня вместе с нами представитель компании Red Max TV Ольга Соколов. Оля, привет!
2: Добрый вечер! Действительно, давно не виделись, давно не слышались, давно нас не было у вас в студии, но это всегда очень радостно, всегда очень эмоционально приходить к вам. Это просто супер. И, естественно, мы приходим для того, чтобы порадовать наших слушателей, порадовать хорошими каналами, хорошими ценами, классным предложением, которое эксклюзивно всегда только для вас, для слушателей Первое радио. Red Max TV для тех, кто еще вдруг не слышал, да, вот вы только недавно начали слушать радио и не слышали, что мы такое, как мы, что мы из себя представляем. Это лучшее телевидение в Израиле для русскоязычного населения. У нас

0: или приехал давно, но хочет следить за тем, что происходит в стране исхода, у нас есть эти каналы. Это абсолютно разные категории. Научные фильмы, израильские каналы. То есть у нас вот есть, многие спрашивают, есть ли у вас там новостные. Да, конечно, мы же в Израиле живем с вами, это 9-й канал, 11-й, 12-й, 13-й и так далее. Очная сетка довольно-таки большая. Мы добавляем каналы. Я вам скажу, из того, что просили, да, это был там канал «Дождь», мы его добавили, у нас появились новые каналы с фильмами, у нас появились новые каналы спорта, не забывайте набрать звездочка 2186, узнать и уточнить, что конкретно у нас появились новые каналы о животных, о путешествиях, ну и, естественно, все это закрепляется чем? Архивом за 2 недели, то есть, к примеру, вы смотрите какой-то канал и забыли что-то вот посмотреть, или, может быть, вы были на работе, а ваша любимая передача взяла и прошла, вы приходите домой, садитесь в уютный диван, включаете телевизор, заходите на канал, заходите в архив, и у вас есть возможность просмотреть. И есть эта запись за целых 2 недели. Но мы не стоим на месте. Мы обновляем свою аппликацию, мы делаем так, чтобы вам было еще и еще комфортнее и удобнее. Поэтому у нас появилась медиатека. И ты, наверное, хочешь спросить у меня, Алина, а что такое медиатека?
1: Да? А что такое медиатека? Я человек, который совершенно не разбирается в этих всяких технологиях. Давай рассказывай простым языком.
0: А вот я тебе же отвечу. А медиатека — это... Все, что вот было, да, какие-то фильмы, сериалы, все туда тоже записывается, но там уже так все аккуратно сложено, с картинками, с описаниями, можно просматривать оттуда, вот, то есть вбиваете в поиск названия какого-то фильма и с удовольствием, естественно, смотрите прям из медиатеки.
1: То есть, получается, теперь не нужно подписываться на кучу каких-то дополнительных сайтов, приложений, просто тебе нужен RedMax, ты берешь пульт и такой, так, почему бы мне не посмотреть «Гарри Поттер и философский камень»?
0: Да, и RedMax твой действительно сейчас в себя вобрал абсолютно все, не только телевидение, то есть мы являемся медиаплатформой, в которой включает в себе не только каналы, но еще и, как ты говоришь, да, фильмы. У нас есть видеотека Star, то есть через RedMax вы при подписке на RedMax вы получаете видеотеку старта, это тоже все входит. Кроме того, мы еще идем...
1: А скажи сразу, вот просто вопрос, сериалы про ментов есть?
0: У нас есть все. А мне больше удивительно, знаешь, ты как клиент RedMax TV. Ну вот если ты не можешь чего-то найти, вот то, что тебя интересует, знаешь, что нужно сделать? Просто позвонить звездочка 2186, потому что по этому номеру телефона можно не только подключиться, но и попасть в нашу техподдержку, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней недели. Ребята обязательно помогут, подскажут и ответят, в принципе, на любой вопрос, естественно, то, что касается компании RedMax TV. Хочется еще подчеркнуть, я знаю, что времени у нас осталось совсем чуть-чуть, что мы идем не только в сторону до новых технологий, но и делаем так, чтобы для наших родителей, для пожилых людей, или, может быть, для таких, как я, которые привыкли к какому-то стандартному телевидению, да, когда у вас в руках пульт, вы включили, выключили, переключили каналы, мы и подготовили приставки. У нас приехала сейчас как раз новая партия классных приставок с новыми пультами, и мы ждем только вас для того, чтобы вы набрали наш номер звездочка 2186, подключились. Ну, а для тех, естественно, у кого смарт-телевизор, вы можете смотреть нашу аппликацию уже сегодня, набрав номер, подключившись и установив нашу аппликацию абсолютно на любой гаджет.
1: Итак, звоните прямо сейчас, звездочка 2186.
2: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик.
0: Стройки.
1: Шум.
0: Стресс.
1: Хаос.
0: Суета.
2: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
5: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
12: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Реклама.
0: Шестая передача.

я еще раз приветствую всех, кто настроился на нашу волну и готов провести этот вечер вместе с нами в компании Первого Радио. А слушайте, а задумывались ли вы когда-нибудь, сколько невероятных историй прячется в вещах, которые мы берем в руки сотни раз в день, даже не глядя на них? Вот, например, мы привыкли восхищаться сложными технологиями, смартфонами, космическими ракетами, но совершенно забываем о тех предметах, которые когда-то совершили невероятную, настоящую революцию в жизни человека. И сегодня предлагаю немного устроить такой настоящий день открытых дверей для самых обычных вещей. От маленькой пуговицы на вашем рукаве до вилки, лежащей на кухонном столе. Давайте попробуем узнать, почему за некоторые бытовые привычки раньше могли сжечь их на костре. И как случайно ошибки изобретателей подарили нам современный комфорт. Так что приготовьтесь удивляться, ведь после этого ваша квартира или рабочее место больше никогда не будут казаться вам скучными. Итак, начнем, пожалуй, мы с истории пуговицы. Она гораздо сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь на протяжении веков она была вовсе не застежкой, а украшением и символом богатства. Древние люди использовали пуговицы как амулеты или знаки отличия. И в средневековые века европейцы, в принципе, прорезали для них петли, что полностью изменило моду. До этого одежда была мешковатая, но пуговицы позволили шить костюмы точно по фигуре, создавая элегантные силуэты. Интересно, что на мужской и женской одежде они расположены с разных сторон из-за старинной традиции. Мужчин одевали слуги, которые были правшами, а знатных дам одевали горничные, стоявшие лицом к ним. И в эпоху Ренессанса количество пуговиц на камзоле могло достигать нескольких сотен. Просто представьте, сколько это времени занимало, чтобы все это застегнуть, расстегнуть, но это подчеркивало статус владельца, ведь каждая из них могла быть сделана из золота или драгоценных камней. Существует легенда, что Наполеон приказал пришивать пуговицы к рукавам мундиров своих солдат только для того, чтобы они не вытирали носы об дорогую ткань. И сегодня мы покупаем пуговицы за копейки, но когда-то пуговица была такой же ценной, как современный ювелирный браслет. Хотя, знаете ли, некоторые пуговицы и до сих пор стоят просто безумных каких-то денег, естественно, там с украшениями, с золотыми камнями, там еще с чем-то. Так что да, посмотрите на свою пуговицу и вот оцените ее историю.

0: Реклама.
1: Вот сегодня мы с вами разговариваем на тему вещей, когда они появились, их интересную историю. А вот мне интересна история компании Redmax TV. Между прочим, у нас сегодня представитель Ольга Соколова вместе с нами. И вот вопрос. Сколько уже существует компания Redmax TV и дарит счастье людям?
2: Всем добрый вечер. С кем я еще не здоровалась, то еще не слышала на сегодня. Слушай, действительно, ведь компания Redmax TV уже около 14 лет. Мы действительно очень давно пришли на рынок Израиля. Мы были та первая компания, которая принесла сюда технологию интернет-телевидения. И я тебе скажу больше, что с первым радио мы практически все эти года вместе, то есть больше 10 лет, так точно, ты представляешь, мы приходим сюда, рассказываем о себе, предлагаем специальные предложения, и люди подключаются. И каждый год есть люди, которые готовы подключиться к Redmax TV. Это только значит, что у вас тоже радиослушатели становятся все больше и больше. А тем более, да, вы же еще расширились на север, и там действительно есть люди, которые, возможно, еще не знают, что такое компания Redmax TV, так мы вас тоже очень ждем, приглашаем, мы работаем абсолютно по всему Израилю. Единственное, что нужно для того, чтобы подключиться, это позвонить по номеру +2 186. Что же ждет вас? А это больше, чем 200 каналов абсолютно разных категорий, подобранных для вас, для русскоязычных жителей Израиля. И действительно, в нашем пакете абсолютно любой член семьи найдет тот канал, который подойдет конкретно для него. То есть, ну, например, дети, да, вот для меня всегда очень важно. Почему? Потому что у меня у самой их, можно сказать, так много, да, не один. И мультики у меня идут, ну, просто круглосуточно. И не только мультики, есть канал для подростков, действительно, есть что посмотреть, и есть у нас каналы на иврите, для того, чтобы следить за новостями, поскольку мы живем с вами здесь, в Израиле. Ну и, естественно, огромный выбор каналов на русском языке. Ну, не только на русском, на украинском, грузинский, Узбекистан. Мы, кстати, добавили новые каналы, да, в эти разделы, в разделы региональные. И у нас появился еще вот один канал Беларуси. Вот прям вылетело из головы, хотела назвать, как он называется. Я помню, что я смотрела, что это какой-то негосударственный какой-то канал. В общем-то, что-то свежее, какая-то свежая волна пришла и к нам сюда вместе с Redmax TV. Расширяем сетку не только новостных каналов, не только региональных, но, естественно, это каналы о животных, о природе, для того, чтобы вам всегда было что посмотреть, что полистать, было что-то новое, и вы не смотрели, как говорится, по сторонам, не думали, а что там где-то у других операторов, потому что все действительно есть в нашем пакете. Помимо каналов, это архив за 2 недели, это новые все функции, которые мы добавляем, это медиатека, и появилось опять же что-то новое, это напоминание. То есть вы сидите дома и хотите посмотреть какую-то определенную передачу или фильм там в такое-то время, да, и на каком бы вы канале ни были, ровно за 5 минут у вас выходит такое напоминание. Раз через 5 минут начнется ваша любимая передача. Слушай, это прикольно. Вот я тебе серьезно говорю. Я вот, например, я занимаюсь съем шиши какими-то своими делами, да, как все там какая-то там стирка, уборка, глажка, готовка еды. Ходишь, ходишь, ходишь, телевизор работает такой, как просто для фона, и потом раз такое напоминание. Оля, ага, сейчас твой сериал начнется. Я ура, все, я не забыла. А для меня, например, это очень важно. Ну, потому что память-то до сих пор еще девичья, как говорится, ну правильно. Но же наша с вами девичья. Так. Вот, да, мы действительно в Redmax TV делаем все для того, чтобы вам было удобно, комфортно. Набирайте +2 186, цены вас порадуют, я уверена. Мы делаем всегда все для того, чтобы слушатели первого радио были такими, знаешь, особыми клиентами для вас всегда, особые предложения. Один пакет, кстати, у нас сейчас, да, у нас было какое-то разделение, сейчас один пакет, то есть вы получаете полный доступ ко всем каналам абсолютно. Подключение у нас до 5 устройств. Установить можно аппликацию на телефон, на планшет, на смарт-телевизор. А для тех, кто любит телевидение, как говорится, да, с комфортом, я так называю, да, то у нас есть приставки с пультом, вот так, как вы привыкли. Взяли в руки пульт, включили, выключили, переключили канал. Ну и, в принципе, что же еще нужно, да, когда у тебя дома есть Redmax, у тебя дома есть развлечения. Ну все, осталось только подключиться. +2 186.
1: Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.
3: 6-я передача на первом радио.

0: 26-я передача. Реклама.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
5: Звездочка 3849.
7: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
8: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
0: Реклама.
9: Шестая передача.

Группа «Градус» «Здорово, великолепно». И я надеюсь, что именно так вы себя и чувствуете здорово и великолепно. А мы продолжаем узнавать историю, казалось бы, обычных вещей. Вот, например, вилка. Медные вилки известны со времен Моисея и фараонов, а костяные вилки были обнаружены археологами в захоронениях древнекитайской культуры Цидзя бронзового века. Вилки были найдены также в захоронениях эпохи династии Шан, ну и последующих династий. В Древнем Египте большие вилки использовались в качестве кухонной утвари, а в Римской империи использовались бронзовые, серебряные вилки, о чем свидетельствуют многочисленные экспонаты в музеях по всей Европе. Использование варьировалось в зависимости от местных обычаев, социального класса и характера пищи. Но в основном вилки использовались при приготовлении и раздаче пищи. И все. Как персональный столовый прибор, вилка, по всей видимости, стала использоваться в Византии. Первоначально у вилки было только два зубца. Зубцы были прямыми, поэтому ей можно было пользоваться только для нанизывания, а не зачерпывания пищи. А вот к X веку столовая вилка была широко распространена на всем Ближнем Востоке. И вот знаете, если сегодня вилка кажется нам самым естественным инструментом для еды, то в Европе она пробивала себе путь к признанию целых 7 веков. Впервые попав в Италию из Византии в XI веке, вилка вызывала настоящий шок и гнев у представителей церкви, которые считали ее оскорблением Бога. Логика была проста. Творец якобы дал человеку пальцы для приема пищи, как тогда говорили, и использовать вместо них искусственные когти считалось гордыней и святотатством. Тогда одна византийская принцесса привезла золотую двузубую вилку в Венецию. Ее внезапную болезнь и смерть восприняли как божественную кару за изнеженность. Долгое время вилку использовали только самые эксцентричные аристократы, в то время как обычные люди продолжали есть руками или с помощью ножа. Даже великие мореплаватели и короли считали вилку женской прихотью и приказанным по таким признакам слабости характера. И только к 18 веку этот прибор стал обязательным атрибутом трапезы, победив многовековые предрассудки и страхи перед дьявольским инструментом. Сегодня мы даже не задумываемся, что за право есть салат вилкой наши предки могли бы быть подвергнуты общественному осуждению. Вот такая вот история у вилки. Мне лично было очень любопытно это узнать.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем плавно переходить во второй, но немножечко узнавать больше о мире нас окружающем. Также хочу напомнить, что в 18:30 состоится рубрика «Культурный антракт». Узнаем, какие интересные события происходят на этой неделе в Израиле. Ну и, естественно, сейчас, буквально через 5 минуточек, 18:00, выпуск новостей. И посмотрим, что же происходит в мире и Израиле. Оставайтесь с нами на волне Первого радио в этот вечер воскресенья, 3 мая.

0: Шестая передача.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Фонтана, фонтана, фонтана.
12: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
13: Новости.
14: Нетаньяху сообщил, что Израиль приступает к разработке прорывных летательных аппаратов. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху записал сегодня видео, в котором заявил, что Израиль силен как никогда, и мы должны быть значительно сильнее наших врагов, а также изложил два ключевых принципа оборонной политики – наращивание мощи и независимости. В рамках усиления Израиль закупает две эскадрильи современных боевых самолетов – F-35 и F-15IA, которые укрепят превосходство ВВС страны в воздухе. Наши пилоты могут достичь любой точки в небе Ирана и готовы сделать это при необходимости, добавил он. Что касается достижения независимости, Нетаньяху сообщил, что дал указание инвестировать в производство боеприпасов внутри страны. В ближайшие 10 лет на эти цели будет направлено 350 миллиардов шекелей. Мы должны производить боеприпасы здесь, в Израиле, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков, подчеркнул он. Кроме того, премьер сообщил, что Израиль разрабатывает прорывные летательные аппараты собственного производства, которые полностью изменят общую картину. Несколько недель назад Нетаньяху также распорядился создать специальный проект по противодействию угрозе беспилотников. До 4 выросло количество погибших женщин в крупном ДТП с участием грузовика, микроавтобуса и нескольких автомобилей, произошедшего сегодня днем на 77-й трассе в Нижней Галилее. Сначала сообщалось о 3 погибших, затем в больнице Рамбам была констатирована смерть еще одной пострадавшей, доставленной туда в критическом состоянии. Женщины оказались зажаты в покореженном автомобиле, и парамедики службы МАДА констатировали смерть троих на месте после попыток реанимации. Остальные пострадавшие, их 15 человек, были доставлены в больницу. Состояние одной госпитализированной оценивается как средней степени тяжести, остальные пострадали легко. Резервисты бригады «Эгрофа Барзель» под командованием 252-й дивизии в течение последних двух месяцев действовали на севере сектора Газа к востоку от «желтой линии». Совместно с инженерным подразделением «Ялом» они обнаружили и уничтожили 8 подземных туннелей, а также провели буровые работы по обнаружению и уничтожению туннелей вдоль «желтой линии». Были также ликвидированы десятки боевиков и обнаружены амуниция и оружие «Хамаса». Военнослужащие завершили свою задачу в районе и свой 6-й призыв на резервистскую службу с начала войны. В предыдущих призывах они действовали также на юге сектора Газа и на юге Ливана. Военнослужащих резервистской бригады заменят бойцы 14-й бригады. Специальная комиссия под руководством главы отдела психического здоровья Минздрава доктора Гилада Боденхаймера представила сегодня рекомендации, которые могут кардинально изменить использование медицинского каннабиса примерно 140 тысячам израильтян. Главное требование – в течение 3 лет полностью отказаться от каннабиса для курения. По мнению членов комиссии, курение не является надлежащей медицинской формой, поскольку не обеспечивает точной дозировки и может нанести вред здоровью. Согласно рекомендациям, все новые назначения будут производиться только в форме масляного экстракта или точного ингалятора. Пациенты, которые уже используют медицинскую марихуану для курения, будут постепенно переведены на другие формы. В докладе говорится о резком росте выданных разрешений для использования медицинской марихуаны с 33 тысяч в 2019 году до 140 тысяч в текущем. При этом 62% пользователей потребляют более 30 граммов, 98% закупок приходится на форму курения. Этим вечером на большей территории Израиля произошло резкое изменение погоды. В центре и на севере прошли кратковременные дожди, заметно похолодало. Синоптики предупреждают, что на горе Хермон может выпасть снег. Явление, которое не наблюдалось в мае уже 15 лет. Метеослужба опубликовала оранжевое предупреждение об опасном волнении на море от Наарии до Зихрон-Якова. Высота волн может достигать 2,5 метров. Купание в Средиземном море запрещено. Пик непогоды придется на понедельник, канун праздника Лагбаомер. Температура опустится до зимних значений. Ближайшая ночь в Иерусалиме 10 градусов, днем 17, в Тель-Авиве 16-21, в Хайфе 12-18, в Бершеве 13-22, в Эйлате 18-29 градусов. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
12: Шестая передача на Первом радио.

18.08 в стране, вы на волне Первого радио 89.1 FM, шестая передача продолжается, второй час наступил, а с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Ну что ж, мы продолжим нашу сегодняшнюю тему, узнаем немножечко больше о вещах нас окружающих. И вот Сергей, кстати, прислал очень забавную картинку, где как раз таки сжигают кого-то, кто держит вилку, она ела вилкой, на нее тыкают, да. Это к моей истории о вилках, мы в прошлом части это обсудили. А сейчас перейдем к истории кофе, которая охватывает несколько периодов. И, между прочим, она берет начало с древнейших времен и уходит корнями в первые цивилизации Ближнего Востока. Хотя происхождение кофе до сих пор остается неясным, так что все это предположение. Считается, что эфиопские предки народов Орома первыми заметили бодрящий эффект кофе. Однако никаких прямых доказательств на этот счет не сохранилось. И свидетельством о том, что где в Африке произрастал кофе или кто среди африканцев мог знать о существовании кофе раньше 16-17 века, непонятно. Согласно широко распространенной легенде, первооткрывателем уникальных свойств кофейного дерева стал эфиопский пастух Калдим приблизительно в 850 году. Из Эфиопии кофейный напиток распространился по всему Ближнему Востоку и Среднему Востоку. И вот к 19 веку кофе широко распространился в Италии, Индонезии и Америке. И история кофе – это не просто история напитка, а летопись социальных изменений, которые сформировали наш собственный мир общения. Когда первые кофейни начали открываться в Европе, так это было в 17 веке. И они стали местом, где люди разных сословий могли собираться и обсуждать политику, науку, сплетни. До этого основным напитком было пиво. Между прочим, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. И мы вспоминаем, что вода в то время была довольно-таки грязной, поэтому люди находились в состоянии легкого опьянения. А кофе принес в общество трезвость и ясность ума. Кофейни называли грошовыми университетами. Почему, спросите вы? А я отвечу, потому что за чашку кофе можно было услышать лекцию от великого философа или узнать последние новости. Это пространство стало первым прообразом интернета, где информация распространялась мгновенно, а идеи научных открытий буквально витали в воздухе. Власти часто пытались запретить кофейни, считая их рассадниками заговоров. Но любовь к кофе всегда оказывалась сильнее любых указов. Вот так-то. А вы любите кофе по утрам?

0: Реклама.
1: Ну что, мы продолжаем наш сегодняшний разговор вместе с представительницей компании RedMax TV Ольгой Соколов. Оля, еще раз здравствуй. И сразу начнем с вопроса. Точнее, нам вот радиослушательница Мария прислала еще в прошлом часе, но вот сейчас только как бы смогла прочитать. Добрый день, видела рекламу «Приставка бесплатно». Это правда?
2: Да, добрый вечер всем. Действительно, приставка у нас входит в абонемент. Мы даем приставки в аренду, их можно приобрести. Но я вам скажу, что вот у нас есть абонемент в RedMax TV, и одна вот прям 100% входит. То есть вам не стоит абсолютно ничего. Поэтому звоните звездочка 2186, уточняйте все детали. Я уверена, что вам все условия подойдут. Так у нас все очень лояльно, очень просто. В RedMax TV очень легко подключиться. Это можно сделать буквально в один клик, скачав аппликацию на свой телевизор, планшет, телефон и так далее. Ну и, естественно, получить приставку в аренду. Звоните, общайтесь с нашим менеджером, договаривайтесь на удобное время. Техник приезжает на русском языке, объясняет, как пользоваться, все показывает, рассказывает. Ну и вы, естественно, остаетесь довольны.
1: Вот знаешь, на самом деле, даже вот если у тебя смарт-ТВ, то техник-то и не должен приезжать, получается. Я просто помню, когда у меня случился казус, я сижу и не понимаю, вот просто не понимаю, а что мне дальше нужно делать? Я звоню в поддержку, и знаешь, мне ответили, во-первых, где-то за секунд 20 просто сразу.
2: Прикинь, алло, да? Чем помочь? У нас отвечают.
1: Да-да-да-да. И сразу такие, так, сейчас спокойно все разберемся. А я сижу, я туплю просто безбожно. И мне все по полочкам разложили, да, что даже я смогла все сделать элементарно.
2: Послушай, ребята такие молодцы. Я тебе серьезно говорю, они так умеют работать. Ну, это опыт, я тебе скажу, тоже, в том числе, потому что у нас люди работают некоторые очень долго. И я вообще не понимаю, как их обучать, но у них как их подбирают, я тебе скажу, у них просто
1: очень терпеливые люди.
2: Столько терпения. Ты говоришь, ты оказалась в такой ситуации, я была в такой ситуации, то есть у меня как бы тоже было пару моментов, когда я брала в руки свой телефон и звонила в нашу службу техподдержки, и действительно отвечают быстро, можно сказать, и проверила, да, а люди как удивляются, он говорит, к вам всегда можно дозвониться, не то, что там не будем говорить, да, говорится, тыкать пальцами. Да, действительно, в RedMax TV работает не только над каналами, не только над своим сервисом, мы стараемся улучшить все, и даже вот в том числе и вот эти вот входящие звонки, да, чтобы клиент ждал не больше, чем 3 минуты, мы к этому стремимся. Я не говорю, что у нас все идеально, идеально не бывает ни у кого, иногда бывают моменты, когда придется подождать, но это не 20 минут, да, это не 2 часа, ведь я помню, звонила в компанию какую-то, просто вот я выхожу с работы, из дома на работу, и включаю, начинаю звонить и приезжаю, и мне только отвечают, когда я уже нахожусь на работе, в каком-то рабочем состоянии, то есть, ну, а дозвониться нужно, да, кроме того, у нас же есть еще и WhatsApp появился, то есть можно написать нам на WhatsApp, задать любой вопрос, в любой отдел обратиться. У нас. А для тех, кстати, кто еще не подключился, и для вас важно почитать, зайдите в Google отзывы, ребят. Зайдите в Google отзывы, посмотрите. Это то, что нельзя, как говорится, не подделать, ничего здесь не сделаешь. Там действительно пишут люди, благодарные люди. Иначе бы не говорила. Я надеюсь, что вы после того, как подключились, наберете звездочка 2186, тоже нам напишите пару приятных слов туда же, как говорится. Для тех, кто не знает, это 200 плюс каналов на русском, на иврите, абсолютно всех категорий собранных, подобранных специально для русскоязычных семей в Израиле. Мы предоставляем сервис не только каналы, у нас есть медиатеки, видеотеки. В общем-то, все для того, чтобы не только вам, да, но и вашим детям было в RedMax TV интересно. Оплата у нас исключительно помесячно, мы вас не привязываем, у нас нету итхайвута. Для людей, которые хотят подключить своих родителей, ведь сейчас, ты знаешь, очень многие переходят, потому что в одной из компаний, я не могу говорить, в какой, да, отключили пакет русских каналов, просто совсем, ну вот нет, и люди в шоке, люди не знают, что делать. Я тебе скажу, мне даже звонят какие-то мои знакомые, кто знает, что я в RedMax TV работаю, говорит, Оля, а что делать? Я говорю, ну как что делать? Подключаться в RedMax TV, что остается?
1: Все очень просто.
2: Да, мы вас всех ждем, у нас есть, у нас ничего не отключили, каналы не перестали вещать, в RedMax TV они есть, и если это то, чего не хватает вам, то, что отключили в вашей компании, может быть, в компании, там, где бы находились ваши родители, RedMax TV — это действительно то, что нужно вам.

0: сделано у нас еще очень удобно. То есть вот опять же пожилые люди звонят и говорят, а смогу ли я пользоваться? Вот буквально сегодня я общалась с клиентом, он первое, с чего начал, говорит, а смогу ли я? Мне там 80+. Да, ребят, у нас очень много клиентов в пожилом возрасте. Ты знаешь, мне кажется, что где-то там 70+% это именно вот люди пожилого возраста, поэтому сделано все так, чтобы вам было удобно. Вы взяли в руки пульт, включили, выключили, переключили каналы. Мы стремимся к простоте, к хорошей цене, ну, естественно, к хорошему качеству. Звездочка 2186. Набирайте, узнавайте условия и подключайтесь.
1: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Лена, ну какая машина?
7: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
6: Все ясно, надо брать.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
9: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
13: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
14: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
15: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Ну что же, совсем-совсем близок тот момент, когда мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прежель. Остается буквально несколько секундочек, ну а я хочу узнать, как проходит ваш вечер. Объявитесь на нашем WhatsApp 054-2070-800 и расскажите, все ли у вас пучком сегодня. Ну что, прямо сейчас звоним Владлене Прежель, смотрим, ответит она или нет. Конечно же, она отвечает. Ну что, готовы? Не то. Вот так будет правильно.
1: Культурный антракт.
0: Ну что же, рубрика «Культурный антракт» выходит сейчас. И для вас Влада с нами на связи. Влада, привет!
2: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что революционный оркестр представляет оригинальную программу «Бах. Революционная версия». Единственное шоу состоится в субботу 16 мая в оперном театре Тель-Авива. Художественный руководитель оркестра Зар Шарон и Рой Оппенгейм в данном случае относятся к Баху не как к историческому лицу, а как к вполне живому собеседнику. Они говорят: «Мы не стремимся разобрать его музыку и собрать заново. Мы вступаем в разговор с Бахом и его сочинениями. Нам интересно, что произойдет, когда наши музыканты 21 века обратятся к его произведениям». То есть это новая версия произведений Баха, новая интерпретация, современная интерпретация. В субботу, 16 мая в оперном театре Тель-Авива. 10 мая в Тель-Авиве в зале Дуль состоится торжественный вечер в честь Союза артистов Израиля «Израильский танец 2026». Ведущие танцевальные ансамбли и выдающиеся хореографы Израиля объединятся для исторического выступления на одной сцене в поддержку Союза артистов Израиля, который на протяжении десятилетий является профессиональным домом и опорой для артистов страны. Это будет не просто шоу, это будет признание в любви израильской культуре. Гала-концерт обещает стать одним из главных культурных событий года, и все средства от мероприятия будут направлены на поддержку деятельности Союза артистов Израиля, на помощь артистам и их профессиональное развитие. С 16 по 20 мая в Израиле пройдет спектакль «Записки сумасшедших». Это новый спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым в главных ролях. Это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, который поставлен им в эмиграции с участием двух популярных артистов. Герои этого спектакля «Записки сумасшедших» — два человека, оказавшиеся не по своей воле в новых жизненных обстоятельствах. Устроенный быт теперь в прошлом, и героям нужно найти себя. Себе применение в чужой стране, новое место в жизни. Я думаю, что многим из вас с нами уже такое известно и хорошо знакомо. Иерусалим, 16 мая, театр Иерушалаем. Тель-Авив, 17 мая, зал Бейта Хаяль. Кириат Хаим, 19 мая, театрон Ацафон. Петах-Тиква, 20 мая, Гейхала Тарбут. Дальше. Фестиваль Леонида Пташки и звезд. День рождения в стиле джаз, он называется. Пройдет 8 марта в Тель-Авиве. Там будут ведущие израильские звезды, и они будут поздравлять маэстро Леонида Пташку. Место Тель-Авив Яфо, Мьюзик Центр. 8 мая. Следующий спектакль для самых маленьких наших слушателей, ну или вы можете просто их взять с собой и провести семейный такой вечер 8 мая. Мюзикл «Бременские музыканты» будет показан. Это яркий музыкальный спектакль по мотивам известных мультфильмов и любимых многими песен, на которых выросло не одно поколение зрителей. Спектакль создан специально для детей 3-9 лет. Бершева, Ицхак Регер, 41, Центр сценических искусств. 8 мая. Следующее. Один из самых популярных и любителей и любимых зрителями спектаклей театра «Зиро» вновь в городах Израиля спектакль «Американская мечта» по мотивам знаменитой бродвейской пьесы Бернарда Слейда «Через год в тот же день» будет показана 5 мая в Петах-Тикве, 7 мая в Нетании, 28 мая в Аждоде, 2 июня в Ришон-Лиционе. Описание такое: «Счастье – это не станция назначения, а способ путешествия». По-моему, очень глубокая фраза, и есть над чем задуматься. Дальше. Синема-джаз. Джазовый вечер при свечах пройдет 6 мая в Ришон-Лиционе в зале «Мафет». При свете сотен свечей оживут песни из культовых фильмов, причем в дерзком, чувственном джазовом звучании. Зрителей ждет магия большого экрана, от нежности завтрака у Тиффани до драйва криминального чтива, от страсти грязных танцев до величия Титаника. Следующая израильская опера представит «Саломею» Рихарда Штрауса. Это шедевр, основанный на скандальной пьесе Оскара Уайльда. Спектакли пройдут с 8 по 18 мая в оперном театре Тель-Авива. Это эффектная, смелая и гипнотическая постановка в футуристическом духе «Звездных войн». Она отмечена многочисленными наградами и возвращается на сцену спустя 7 лет после премьеры и вновь погружает зрителей в чувственный, завораживающий мир одной из величайших опер мирового репертуара. А следующее – «Болеро X». Это новая оригинальная постановка знаменитого хореографа Шахара Беньямини. В представлении принимают участие 50 танцоров House of Dance и музыканты революционного оркестра. Музыку к балетному спектаклю сочинил израильский композитор Ариэль Блюменталь, построивший собственный звуковой мир под вдохновением знаковых партитур Стравинского, Дебюсси и Равеля. Представление состоится в оперном театре Тель-Авива с 25 по 28 мая. Это 3 одноактных балета в программе одного вечера. На этом все.
0: Огромное спасибо, Влада. Хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: Ну что же, вечер продолжается, и мои вопросы к представителю компании RedMax TV Ольге Соколов не заканчиваются. Оля, итак, что же может предложить компания RedMax TV? Я так понимаю, более 200 телеканалов. Хорошо. И вот, получается, и для взрослого населения, и для маленьких совсем, и для молодежи, для всех вот просто, правильно?
2: Совершенно верно, да.
1: Так и для любителей спорта, и для любителей животных.
2: Слушай,
1: и для любителей истории.
2: А мы же и добавили каналы, то есть мы же стараемся всегда, знаешь, расширять нашу сетку нашего вещания. И вот мы сейчас добавили очень классный канал там, о природе, о животных. Мы добавили несколько спортивных каналов. И у нас один пакет. То есть самое главное, что вы сейчас, набрав *2186, можете подключиться прямо сегодня, скачав нашу аппликацию себе на телефон, на планшет или на смарт-телевизор, и убедиться в том, что RedMax TV действительно сделал все для того, чтобы вам, как говорится, было с нами интересно. И я тебе скажу, у нас и цена радует, и качество радует. У нас действительно практически все каналы в HD-качестве, все, которые позволяют это вещать. Есть региональные каналы, там типа Украина, Грузия, Узбекистан и так далее. Есть каналы, которые, в средненьком, я тебе скажу, да, в таком. Но мы ничего не можем с этим поделать, потому что это зависит не только от нас, но и от самих каналов. Но, в общем-то, весь пакет, я тебе скажу, что 98% это действительно каналы в классном качестве, с красивой картинкой. Вот знаешь, что картинка, когда ты футбол смотришь и думаешь, ага, что у них там с газоном, да, там раз посмотрю. Вот именно вот так вот. И мы же, знаешь, мы через многое прошли. Мы уже больше 14 лет, как мы с тобой сегодня говорили, на рынке Израиля, и у нас есть такой опыт в том, что нужно клиентам. Мы всегда их слушаем, и мы понимаем, что им нужно. Мы стараемся двигаться именно в эту сторону. То есть именно поэтому мы сделали медиатеку, видеотеку. Мы сделали так, что RedMax TV сейчас не просто телевидение, а это такое некое волшебство, некая сказка, когда вы его включаете. Это огромная медиаплатформа с просто безграничным количеством возможностей. У нас действительно интересно, качественно, здорово. И предлагаю вам присоединиться к нам, *2186, звоните, узнавайте. У нас есть специальные условия для слушателей Первого радио. Я уверена, что цена порадует абсолютно всех. И вот как задавала на вопрос Марина в том часе, да, по-моему, входит ли приставка? Да, приставка входит. Приставка входит в стоимость абонемента, покупать не нужно, можно взять в аренду. И я вам скажу даже больше, если вы там где-то сомневаетесь, подойдет, не подойдет, это хайвута нету. И если вас что-то не устраивает, мы сами приезжаем, забираем свое оборудование. То есть, ну, где еще такое есть, я вам скажу, такого, да, чтобы вам быстро отвечали, качественно, красиво все объясняли, как говорится, да, обслуживали. Техник приезжает на русском языке, тоже объясняет, тоже все показывает. Даем приставку, пульт удобный. Подобрали каналы для вас. Ну что, ну, стоит только подключиться. *2186. Убедитесь в этом сами. Убедитесь в том, что RedMax TV действительно сделал для вас то предложение, которое подойдет для вас.
1: Ну что ж, звоните прямо сейчас, *2186, и подключайтесь к компании RedMax TV. Оля, спасибо большое, хорошего вечера.
2: Всем хорошего вечера.
0: Реклама.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в «Ла Скала». Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. *2186. *2186.
5: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните *3414, *3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
6: Максанай Кашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмай. Согласно условиям мероприятия.
7: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны, и цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до 100 шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: «Центркар Азур».
0: Реклама.

Ну что, пытаемся узнать историю, казалось бы, обыденных вещей. Вот, например, карманы. В древности люди хранили ценности в кожных или тканевых мешочках. На Эце, жившем около 3300 года до нашей эры, обнаружен пояс с пришитым к нему мешочком с полезными вещами. В европейской одежде когда же это все появилось, спросите вы? А я вам скажу, что где-то в 13 веке появились отверстия разреза в одежде, напоминающие современные карманы, но это не были карманы. Через эти боковые отверстия можно было дотянуться до носимых под одеждой сумками или ключами, висевшими на поясе. И вот позже карманы в европейской одежде появились как кошельки на ремнях. Но, знаете ли, трудно представить современную жизнь без карманов, но этот простой элемент одежды появился в массовом обиходе относительно недавно, а точнее в 17 веке. Люди носили, все еще носили необходимое в мешочках, привязанных к поясу, что делало их легкой для обычаи и для воров-срезателей. Первые карманы начали вшиваться прямо в мужские брюки и камзолы, что дало мужчинам новую степень приватности и удобства. Однако для женщин ситуация была иной. Долгое время они были вынуждены носить отдельные карманы-мешки под пышными юбками, которым нужно было добираться через разрезы в ткани. И это создавало определенные сложности, и многие историки моды видят в отсутствии карманов на женской одежде попытку ограничить их независимость. Считалось, что женщине не нужно носить с собой деньги или документы, поэтому карманы в женской одежде стали появляться массово только с развитием суфражистского движения. И сегодня карман – это базовая необходимость, но его эволюция отражает борьбу за личное пространство и право носить свои секреты при себе. Мы привыкли прятать в них руки или ключи, совершенно забывая, что когда-то это было настоящей привилегией, но, знаете ли, меня до сих пор поражает. Реально поражает. Как? До сих пор женские карманы остаются такими маленькими. Честно, я иногда специально иду в мужское отдел, покупаю себе самый маленький размер, но просто ради того, чтобы у меня были нормальные карманы. Да, пуговицы не с той стороны, да, возможно, где-то что-то не так выпирает, зато карманы нормальные. И знаете, в них помещается и телефон, и ключи, и кошелек, и все, что надо. В женский карман, вот я себе буквально недавно купила новую пару штанов, у меня телефон не помещается вообще. То есть из него торчит 3/4 телефона, как бы, и все, и хоть ты трей. И как это называется? По-моему, это надо давно уже исправлять.

подходит к завершению. Второй час шестой передачи. Передвигаемся в третий на волне Первого радио 89.1 FM. Остаемся вместе с нами в этот вечер воскресенья 3 мая. Ну а буквально каких-то 4 минутки и услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Максанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Только в Максанэ Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Иран готов на 15 лет заморозить обогащение урана. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники опубликовал подробности нового иранского предложения по прекращению войны, которое было передано США. План состоит из трех основных этапов. На первом этапе, который должен занять не менее 30 дней, действующее перемирие должно перерасти в полноценное завершение войны. Иран предлагает создать международный механизм, который гарантирует невозобновление боевых действий. На первом этапе стороны берут на себя взаимные обязательства о ненападении. Они распространяются также на союзников Ирана в регионе и на Израиль. Американские военно-морские силы должны покинуть акваторию вблизи Ирана. Наращивание военного присутствия прекратится. Ормузский пролив предлагается открывать поэтапно. Разминированием займется сам Иран, при этом он не возражает против американской помощи. Второй этап посвящен ядерной программе. Иран готов полностью заморозить обогащение урана на срок до 15 лет. После этого Тегеран намерен возобновить обогащение до уровня 3,6% по принципу нулевого хранения, то есть без накопления запасов. При этом план исключает демонтаж ядерной инфраструктуры или разрушение ядерных объектов. Содержание третьего этапа пока не раскрыто. До ознакомления с последним предложением Ирана президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал: «Не могу представить, что план окажется приемлемым, учитывая, что они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет». Премьер-министр Беньямин Нетаньяху записал сегодня видео, в котором заявил, что Израиль силен как никогда, и мы должны быть значительно сильнее наших врагов, а также изложил два ключевых принципа оборонной политики – наращивание мощи и независимость. В рамках усиления Израиль закупает две эскадрили современных боевых самолетов – F-35 и F-15IA, которые укрепят превосходство ВВС страны в воздухе. Что касается достижения независимости, Нетаньяху сообщил, что дал указание инвестировать в производство боеприпасов внутри страны. В ближайшее 10 лет на эти цели будет направлено 350 миллиардов шекелей. Кроме того, он сообщил, что Израиль разрабатывает прорывные летательные аппараты собственного производства, которые полностью изменят общую картину. МИД ответил на обвинения активистов флотилии в Газу, которые были задержаны и переданы в Израиль на допросы, утверждали, что подверглись пыткам и избиениям. Вопреки ложным и необоснованным обвинениям, подготовленным заранее, ни на каком этапе Саиф Абу-Кешек и Тьяго Авила не подвергались пыткам. После насильственного физического блокирования израильских членов экипажа, экипаж был вынужден действовать, чтобы прекратить эти действия, заявили в ведомстве. В ходе процесса передачи пассажиров греческим силам несколько пассажиров отказались и начали буйствовать с применением насилия. Чтобы справиться с насилием и завершить процесс, полицейское подразделение, действовавшее на борту судна «Цаля», было вынуждено применить силу. Специальная следственная группа продолжает расследование дела об убийстве 21-летнего имама Бениамина Залки из Петах-Тикве, совершенное вечером Дня независимости. К настоящему моменту по этому делу арестованы 16 человек. Адвокат одного из подозреваемых просит перенести его дело в другой округ. Ранее этот 15-летний подросток был судим за нападение на сына мирового судьи Петах-Тикве, и адвокат утверждает, что в Петах-Тикве его подзащитный не получит беспристрастного отношения. Между тем, следователи все еще не нашли ключевую улику – нож, которым один из подростков, проходящий главным подозреваемым, ударил Иману. Полиция применяет различные методы поиска, в том числе технологические. Маршрут каждого из подозреваемых был установлен. Следователи пытаются найти орудие убийства. И о погоде. В Израиле этим вечером заметно похолодало. В центре и на севере прошли кратковременные дожди. Синоптики предупреждают, что на горе Хермон может выпасть снег. Явление, которое не наблюдалось в мае уже 15 лет. Ближайшей ночью в Иерусалиме 10 градусов, днем 17, в Тель-Авиве 16-21, в Хайфе 12-18, в Бершеве 13-22, в Эйлате 18-29 градусов. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Мадонна Masterpiece открывает этот час в 19.08 в стране, а это значит, что третий и завершающий час шестой передачи начинается. И знаете, скажу, у меня сегодня совершенно нет настроения вам читать какие-то гороскопы. Поэтому будем дальше узнавать что-нибудь интересное о вещах, окружающих нас. Почему бы и нет, как по мне, это интересная тема. Ну что, давайте продолжим нашу сегодняшнюю тему. И сегодня, знаете, мы мимоходом заглядываем в зеркало десятки раз в день. Но долгое время увидеть свое качественное отражение было почти невозможной задачей. В древности люди использовали полированные куски бронзы или меди, которые давали лишь мутное темное изображение, поэтому человек мог прожить всю жизнь, так и не узнав, как он выглядит на самом деле. И, как по мне, это страшно. А настоящая революция случилась в Венеции на острове Мурано, где мастера научились делать идеально прозрачное стекло и наносить на него тонкий слой ртути и олова. Секрет изготовления зеркал охранялся настолько строго, что мастерам запрещалось покидать остров под страхом смерти, а зеркало стоило дороже, чем целый военный корабль или загородное поместье. Французские короли шли на настоящие шпионские хитрости, подкупая венецианских мастеров, чтобы выведать формулу и украсить зеркалами галереи Версаль. Зеркало считалось мистическим объектом, способным захватить душу. Именно поэтому вокруг него возникло так много суеверий, дошедших и даже до наших дней. Сейчас зеркало — это просто предмет интерьера, но когда-то оно было вершиной высоких технологий и символом абсолютной власти. Ну что, признавайтесь, как часто вы заглядываете в зеркало, чтобы покрасоваться на себя? Хотя сейчас можно даже для этого не зеркало использовать, а фронтальную камеру. Ха, тоже хороший вариант.

Ну что ж, вечер продолжается. Продолжаем узнавать что-нибудь интересненькое о вещах нас окружающих. Ведь очки — это одно из самых гуманных изобретений человечества, которое буквально вернуло миллионы людей в активную жизнь, когда их зрение начало подводить. До появления этого предмета ученые, монахи и ремесленники после 40 часто оказывались беспомощными, так как больше не могли читать или выполнять тонкую работу. Первые очки появились в конце 13 века в Италии и выглядели как две линзы в оправе из кости или дерева, которые нужно было просто держать перед глазами или неудобно зажимать на переносице. Интересно, что дужки, которые закладываются за уши, придумали только через 400 лет. А до этого очки часто привязывали к волосам или прикрепляли к шляпам. Отношение к тем было неоднозначным. Некоторые считали очки признаком мудрости,

0: другие же инструментом обмана. Ведь человек видит то, чего не видят другие. В Китае очки носили судьи, но не для улучшения зрения, а чтобы скрыть свои глаза за темными линзами из дымчатого кварца, сохраняя беспристрастность. Сегодня мы воспринимаем очки или линзы как аксессуар, но именно они позволили человечеству сохранить знания, которые раньше просто терялись из-за возраста мудрецов. И знаете, вот мне интересно стало еще и про линзы, например, почитать. И впервые идея использовать оптическую коррекцию зрения высказал Леонардо да Винчи в 1508 году. И, в принципе, с тех пор многие задумывались, как же это правильно сделать. Но до 1960-х годов контактные линзы изготавливались только из оргстекла, представьте себе. Естественно, они были жесткие, некомфортные. А вот в 1960-м чешский ученый изобрел способ изготовления мягких контактных линз. И только с 1971 года одна компания получила право разрешения на продажу мягких контактных линз. Ну, а в принципе, вот в 98-м году компания выпустила на рынке Мексики первые силиконо-гидрогелевые контактные линзы. И вот с этого пошла их уже такая история, которую мы и знаем. Ну что, а вы пользуетесь очками или контактными линзами? Не можете жить без них? Поверьте, я вас прекрасно понимаю. Ну что ж, сейчас небольшая реклама, послушаю пару песен и вновь вернусь к вам. Погнали!
1: Шестая передача.
2: Реклама.
3: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров, корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
7: Дельтаформа. Ателье матрасов.
6: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

Ну, а мы продолжаем этот вечер, и я сразу сделаю ремарку, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, а сейчас узнаем, когда же и как появился стакан. А точнее, до того, как прозрачное стекло стало доступным, люди пили из непрозрачных кубков. Деревянных, глиняных или металлических. И это означало, что человек никогда не видел напиток, который подносит к губам и полагался только на вкус и запах. Когда в Венеции и позже в Богемии научились делать чистое прозрачное стекло, это произвело сенсацию. И внезапно цвет вина стал иметь значение, а чистота воды стала очевидной. Появление прозрачного стакана заставило виноделов работать над качеством напитка, ведь теперь любой осадок или мутность были сразу заметны. Стакан превратил обычный прием жидкости в эстетический процесс, где мы сначала едим глазами, а потом уже пробуем. И сегодня мы не задумываясь об этом, но именно стакан научил человечество ценить визуальную чистоту и создал современную культуру потребления напитков. А теперь просто представьте, сколько существует разнообразных стаканов, бокалов, фужеров для разных напитков. Это же тоже целое искусство в них разбираться.

У меня уже крыша едет от этой песни, поэтому, пожалуй, будем с ней завершать. Ну что ж, а мы продолжим. И знаете, сегодня мы с вами разговариваем о вещах, которые нас окружают, и что-то интересное о них узнаем. Ну вот, например, сегодня мне это бы действительно пригодилось, но, слава богу, я была в машине, так что не понадобилось. Я сейчас говорю про зонт. Да, я сегодня под ливень попала, это было неожиданно очень. И на протяжении тысячелетий зонт был символом власти и использовался исключительно для защиты от солнца. Причем носить его над собой самостоятельно считалось позором. Это должен был делать слуга. В Древнем Египте и Китае зонт весил несколько килограммов и был доступен только фараонам и императорам, подчеркивая их божественный статус. Переход зонта из категории защиты от солнца в защиту от дождя произошел в Европе лишь в 18 веке. И первого мужчины, по крайней мере, так говорят, который осмелился выйти на улицу Лондона вместе с ним, был англичанин Джонас Хенвей. Его нещадно высмеивали, закидывали камнями и обзывали женственным, так как зонт считался дамским аксессуаром. А настоящие мужчины должны были быть стойкими и мокнуть. Хенвей не сдавался 30 лет. И в итоге практичность победила гордость. Сделал зонт самым обычным предметом гардероба. И как поется в песне Рианы «Umbrella», теперь, когда дождь льет сильнее, чем когда-либо, знай, что мы все еще есть друг у друга. И зонт стал тем самым верным другом, который спасает нас от непогоды. Ну что, признавайтесь, сколько зонтиков у вас дома? У меня их точно коллекция.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
5: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

0: like this. The writing's on the wall so strong it hurts. I've been holding back my love.
1: Пишет радиослушатель: привет, у меня до сих пор есть раскладной отцовский зонт, делался в СССР, в городе Нальчик. Ему больше 42 лет. Рабочий. Такая вот память о папе. О, это так замечательно. Да, действительно, знаете ли, советское качество. Ну, давайте признаем, некоторые вещи тогда делали реально на века. Сейчас покупаешь, вот это все такое китайское, пластмассовое, и ломается просто за 2 секунды. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер вместе. Be the Man. Композиция от Rainbow Man. Ну, а также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас ожидает программа «Мужчины не плачут».
0: Be the man.

Вот и пришло время мне с вами прощаться, ведь шестая передача подходит к завершению. Услышимся с вами завтра в том же месте, в то же время, на волне Первого радио 89.1 FM. Далее итоговый выпуск новостей. Как говорила раньше, мужчины не плачут. Ну, а я всем желаю прекрасного продолжения этого прохладного вечера. Ой, постараюсь не замерзнуть, пока буду ехать домой. Всем пока!

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
7: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
1: Только в Центр Кар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
11: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
12: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Нетаньяху сообщил, что Израиль приступает к разработке прорывных летательных аппаратов. Иран готов на 15 лет заморозить обогащение урана. Минздрав рекомендует в течение 3 лет полностью запретить курение медицинской марихуаны. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху записал сегодня видео, в котором заявил, что Израиль силен как никогда, и мы должны быть значительно сильнее наших врагов, а также изложил 2 ключевых принципа оборонной политики – наращивание мощи и независимость. В рамках усиления Израиль закупает 2 эскадрильи современных боевых самолетов – F-35 и F-15IA, которые укрепят превосходство ВВС страны в воздухе. Наши пилоты могут достичь любой точки в небе Ирана и готовы сделать это при необходимости, заявил он. Что касается достижения независимости, Нетаньяху сообщил, что дал указание инвестировать в производство боеприпасов внутри страны. В ближайшие 10 лет на эти цели будет направлено 350 миллиардов шекелей. Кроме того, Нетаньяху сообщил, что Израиль разрабатывает прорывные летательные аппараты собственного производства, которые полностью изменят общую картину. Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на собственные источники опубликовал подробности нового иранского предложения по прекращению войны, которое было передано США. План состоит из трех основных этапов. На первом этапе, который должен занять не менее 30 дней, действующее перемирие должно перерасти в полноценное завершение войны. Иран предлагает создать международный механизм, который гарантирует невозобновление боевых действий. На первом этапе стороны берут на себя взаимные обязательства о ненападении. Они распространяются также на союзников Ирана в регионе и на Израиль. Американские военно-морские силы должны покинуть акваторию вблизи Ирана. Наращивание военного присутствия прекратится. Ормузский пролив предлагается открывать поэтапно. Разминированием займется сам Иран. При этом он не возражает против американской помощи. Одновременно будет постепенно снята блокада с иранских портов. Второй этап посвящен ядерной программе. Иран готов полностью заморозить обогащение урана на срок до 15 лет. После этого Тегеран намерен возобновить обогащение до уровня 3,6% по принципу нулевого хранения, то есть без накопления запасов. При этом план исключает демонтаж ядерной инфраструктуры или разрушение ядерных объектов. Содержание третьего этапа пока не раскрыто. До ознакомления с последним предложением Ирана президент США Дональд Трамп в своей соцсети написал: «Не могу представить, что план окажется приемлемым, учитывая, что они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали человечеству и миру за последние 47 лет». МИД ответил на обвинения активистов флотилии в Газу, которые были задержаны, переданы в Израиль на допрос и утверждали, что подверглись пыткам и избиениям. Вопреки ложным и необоснованным обвинениям, подготовленным заранее, ни на каком этапе Саиф Абу-Кешек и Тиаго Авила не подвергались пыткам, заявил МИД. В ведомстве пояснили, что в ходе процесса передачи пассажиров греческим силам несколько человек отказались выходить и начали буйствовать. Чтобы справиться с насилием и завершить процесс, полицейское подразделение, действовавшее на борту судна «Циале», было вынуждено применить силу. Депутат Хилли Трупер, ближайший соратник Бенни Ганса, объявил сегодня, что покидает партию Кахоль-Лаван, сообщает Вайнет. Он пока не уточнил, куда направляется, но намекнул на причины своего решения. В последних опросах партия не преодолела электоральный барьер. «Значимое влияние в партии Кахоль-Лаван более невозможно. Я хочу верить, что можно расстаться и выбрать другой политический путь, не унижая других и не подвергаясь унижению», заявил Хилли Трупер. Он добавил, что в ближайшие недели встретится со всеми, кто, по его мнению, должен стать частью восстановления в управлении страны. Затем он примет решение о правильном политическом формате. Специальная комиссия под руководством главы отдела психического здоровья Минздрава доктора Гилада Боденхаймера представила сегодня рекомендации, которые могут кардинально изменить использование медицинского каннабиса примерно 140 тысячам израильтян. Главное требование – в течение 3 лет полностью отказаться от каннабиса для курения. По мнению членов комиссии, курение не является надлежащей медицинской формой, поскольку не обеспечивает точной дозировки и может нанести вред здоровью. Согласно рекомендациям, все новые назначения будут производиться только в форме масляного экстракта или точного ингалятора. Пациенты, которые уже используют медицинскую марихуану для курения, будут постепенно переведены на другие формы. В докладе говорится о резком росте выданных разрешений для использования медицинской марихуаны с 33 тысяч в 2019 году до 140 тысяч в текущем. При этом 62% пользователей потребляют более 30 граммов, а 98% закупок приходится на форму курения. И о погоде. В Израиле этим вечером заметно похолодало. В центре и на севере прошли кратковременные дожди. Синоптики предупреждают, что на горе Хермон может выпасть снег. Явление, которое не наблюдалось в мае уже 15 лет. Ближайшей ночью в Иерусалиме 10 градусов, днем 17, в Тель-Авиве 16-21, в Хайфе 12-18, в Бершеве 13-22, в Эйлате 18-29 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжит программа «Мужчины не плачут».
0: Фитинги, фитинги, труба,
16: утеплитель,
0: гидроусилитель руля,
16: дюбель,
0: гвозди, сход,
16: развал,
0: дюбель, гвозди,
16: гофрированная
0: труба,
16: гофра,
0: фарко,
16: домкрат.
17: Мужчины не плачут.
18: А давайте, мальчики и девочки, сегодня вечером выпустим своего брюзгу наружу. Давайте побрюзжим, решил я. Ну, вы на самом деле решили вместе с Савой побрюздить. Ну, в общем, вот это слово, да. Но так получилось, что технические причины не дают возможность сегодня сами присутствовать здесь в эфире. Поэтому, мальчики и девочки, добрый вечер. Сегодня, ближайший следующий час, мы проведем с вами, как говорится, тет-тет. А ТЭТ. С одной стороны ТЭТа буду я, меня зовут Александр Солнцев, ну а с другой стороны ТЭТа будете находиться, я надеюсь, вы все. Вся наша многочисленная армия. Кстати, а почему вот называют многочисленная армия радиослушателей? Можно подумать, у вас у всех по пистолету в кармане. Давайте так, многочисленная компания друзей. Вот как-то оно мне так больше нравится. Вечер добрый еще раз. 20.07 на часах в нашей студии. Вы слушаете Первое радио, 89.1 FM. Программа, как вы уже знаете, называется «Мужчины не плачут». И, во-первых, всем большое спасибо, кто решил в ближайший час не пойти домой, а остаться с нами, с нашим вечерним эфиром. Это очень приятно. Это действительно здорово, что из большого количества зол вы выбираете нас. Это как-то даже греет душу, так что большое вам спасибо. Если вы каким-то образом отметите свое присутствие вот сейчас в одной со мной временной парадигме, будет очень приятно. Сделать это можно предельно просто, как, например, Оля уже сделала, просто прислать на наш WhatsApp что-нибудь, неважно, там, привет. И тогда я буду понимать, что, о, я не один тут в студии сижу, а есть еще какое-то количество радиослушателей, желающих, так сказать, впитать истину, о которой сегодня, собственно, пойдет речь. Наш WhatsApp 054-20-70-800. Ну, а я думаю, что тема сегодняшнего разговора будет для многих очень близка и понятна. Так что, может быть, не просто какое-то приветствие вы сможете прислать, но еще и что-то в тему. А тема звучит следующим образом. Раньше было... лучше? Или раньше было лучше? Или раньше было лучше? В общем, любой знак в конце предложения поставьте. Вопрос, многоточие, многоточие с вопросом, восклицательный знак. То есть утверждение ли это или вопрос. Почему мы решили поговорить на эту тему? Ну, я думаю, что и вы, собственно, как и я, и даже сам Сава, который сегодня не с нами. Нет-нет, да общаемся с людьми. Ну, как бы, хочется нам этого или не хочется, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей, но, тем не менее, происходит некое общение. Плюс ко всему, нас с вами окружают еще и виртуальные аватары, то бишь сетевые представители населения нашей земли, авторы всевозможного контента в соцсетях. Да, то есть мы заходим в какой-нибудь Facebook и видим там кого-нибудь, кто что-то написал, и внизу там, значит, под постом, особенно если он затрагивает какие-то фибры чьей-нибудь души, идет, в общем, активное обсуждение. Так вот, я лично заметил это давно, что очень многие люди, особенно люди возраста 40+, хотя иногда этим заболевают и в более раннем возрасте, но обычно 40+, где-то ближе к 50, наверное, часто апеллируют к тому, что, в общем, все, что сейчас происходит, все это полная неправильность, да, а вот раньше было лучше. Раньше, мол, трава была зеленее, пломбир был пломбиристее, понимаешь, в СССР вообще все было круто, образование было образованнее, понимаешь, люди были более человечными, музыка это вообще просто то, что сейчас современное, это сейчас слушать невозможно, вот раньше была музыка, понимаешь, последняя нормальная музыка написана в 75-м, как многие считают, ну и так далее, и так далее, и так далее. И лично я иногда задумываюсь об этом. А почему? Потому что, во-первых, есть чем, ну, то бишь, я люблю задумываться. Вот. А во-вторых, не все, что кто-то говорит, да, как я считаю, нужно брать на веру. То есть далеко не совсем нужно соглашаться, каким бы авторитетным этот человек в той или иной области не был. Потому что, ну, во-первых, любому человеку свойственно ошибаться, это раз. Во-вторых, у каждого человека может быть своя точка зрения на то или иное. Окей? Потому что если глубоко копнуть, так, в общем-то, и реальности не существует. Ну, как бы не существует реальности. Мы все живем, каждый в своей реальности. Потому что, ну, мы вот смотрим на что-то одно, да, например, на квадрат Малевича. И кто-то смотрит и говорит, боже мой, какое искусство. А кто-то говорит, ёшкин, я, мой сын так может нарисовать. И самое интересное, что и тот, два человека с диаметрально противоположным мнением, они правы. Во-первых, они правы по-своему, а во-вторых, таки да, действительно, сын того второго точно так же может нарисовать черный квадрат. Но как бы стал ли сам черный квадрат от этого более дешевым или более дорогим, или как-то он изменился? Нет. То есть то, как видим мир мы, это наше представление о нем. Стало быть, для нас, для каждого, все, что мы видим, это наша собственная реальность, и неудивительно, что другие люди с ней могут не соглашаться. Не, вы знаете, такие разговоры, конечно, надо вести немного промачивая горло. Ну так вот, у меня к вам вопрос. Вот как вы считаете, вот если вот в общем ответить, раньше было лучше или сейчас прям классно, а раньше было хуже? Или, может быть, например, раньше было лучше то, а вот сейчас лучше это? Или, может быть, и тебе хорошего вечера? Или, может быть, наоборот, как бы, вот давайте поговорим на эту тему. Будет очень здорово, если вы не ограничитесь фразой типа «да, раньше было лучше» или «раньше было хуже», а как-то, ну, приведете какие-то примеры и, в общем-то, порассуждаете на эту тему. Потому что мне очень интересно, мне реально очень интересно, как думаете вы. Сразу говорю, что я тут не собираюсь выяснять, кто прав, кто не прав, там, правильно вы считаете или нет. Как я уже сказал, каждая точка зрения любого человека является абсолютно правильной для него. Окей? И совсем не обязательно она должна быть правильной, например, для меня или для еще кого-нибудь. Хотя есть популярные точки зрения, которые вокруг себя собирают уже, так сказать, единомышленников. Я очень надеюсь, что все, что я говорю довольно-таки разборчиво и понятно. Хотя вот я уже вижу раз, два, три, четыре, ух ты, штук шесть сообщений. То есть, очевидно, моя мысль дошла до ваших ушей, и это очень радует. Итак, еще раз, 054-2070-800, наш WhatsApp, 054-2070-800, напишите ваше мнение на тему «раньше было лучше» или «раньше было хуже». Потому что, ну, лично у меня, лично моя точка зрения, я, разумеется, сначала ею поделюсь перед тем, как начну все читать. Точка зрения звучит так. Вам не понравится, никому не нравится эта фраза, но не все так однозначно. Потому что очень многие моменты, то, что я считаю или я как бы чувствую, да, что раньше было лучше, это лишь потому, что, очевидно, в моих воспоминаниях сохранилось что-то теплое, связанное с тем или иным. Окей. Вот, например, кстати, далеко ходить не надо. Недавно мы с одним моим приятелем, при стечении энного количества свидетелей, делились точками зрения. Да, у нас так это называется. Мы не спорили, потому что нет смысла доказывать что-то друг другу. Просто делились точками зрения. И он, значит, говорил, что вот, раньше, я помню, берешь вот пломбир, он классный, вкусный, не

позволить некоторые слова. Да. Я, например, в данном случае с ним совершенно не согласен, но я могу его понять, потому что лично для меня тот тамошний, вот старый, мол, ну, который вы тоже многие помните, да, пломбир, он же не просто же этот мороженое. Это ж целое дело. Во-первых, ну, каждый раз лично я, когда покупал себе мороженое, это был какой-то мини-праздник. А потом еще, если вы помните, существовала такая культура кафе-мороженых. Когда ты приходишь, и тебе там в эту алюминиевую креманку, значит, ждешь, когда положат какой-то шарик, понимаете, не просто в стакане, да, а то шарик, еще каким-нибудь там апельсиновым сиропом сверху все это залито. И, естественно, уровень вот этих вот теплых воспоминаний начинает создавать из этого того самого пломбира какой-то мега-культ. И можно сказать, да, действительно, раньше было круче. Но если реально посмотреть в глаза, опять же, это моя точка зрения, то сейчас то, что происходит в магазинах, например, то, что я могу выбрать, мне нравится намного больше. Потому что есть разные вкусы, разные текстуры, разные добавки. Хочешь с молоком, хочешь с фруктами, хочешь только... Как бы у тебя появился выбор. И как бы мне кажется, что это неправильно так вот сказать. Да все это ерунда. Вот тот пломбир, понимаешь? Тот пломбир был, понимаешь? Вот, а это все не то. Это как-то очень постарше звучит. Но опять же, это моя точка зрения. Про музыку мы вообще отдельно. Я целый блог про музыку сделаю, потому что я знаю, что очень многие, и, кстати, среди вас, мальчики и девочки, тоже считают, что современная музыка, это, ну, она достойна только того, чтобы ее сжечь на каком-нибудь вселенском костре. Потому что вот, вот помню Rainbow, вот там Dotted играл на гитаре, а сейчас что там, пу-пу-пу, там петь не могут. Ну, во-первых, музыка — это не обязательно вокальное искусство. Ну, ладно, про музыку отдельно. Все, про музыку потом. Так что вот давайте с вами поговорим на эту тему. Раньше было, значит, лучше, или раньше было хуже, или, в принципе, как говорится, у каждого времени свои плюсы. Фух, длинный какой-то монолог получился. 054-2070-800. Так, значит, Оля прислала, как всегда. Оля у нас просто наша звездочка. Наша звездочка, наша радиослушательница, которая в 20.00 уже осветила, можно сказать, своим сообщением наш вечерний WhatsApp, прислав сюда два стикера. На одном изображен кто-то похожий на меня, а на втором изображен кто-то похожий на Саву. Причем на Саву он похож больше, а в руках у него какая-то шиншилла. Вот, Олечка, большое спасибо. Мне, правда, очень приятно, что вы каждый раз, в общем, с нами в нашей программе. Тати из Димона пишет: добрый вечер, мужчины, Первого радио, я с вами. Тати, а мы с вами. Большой вам привет отправляю я, так сказать, в славный город Димона. Значит, у нас есть еще Сара, которая тоже зафиксировала свое присутствие здесь. Мол, прислала такой стикер Шавуатов. Сара, вам тоже Шавуатов, вам большое спасибо. Лиза пишет: привет, ты не один, я рулю, слушаю твой голос и кайфую. Лиза, я очень рад, что вы кайфуете, когда слышите мой голос. Я постараюсь сделать так, чтобы ваша поездка, ну, прошла максимально комфортно, что ли, приятно и кайфово. Да, пошли дальше. Что, музыка закончилась? Алло, еще раз. Поехали. Так, значит, пошли дальше. Побрюзжать, Александр, это очень приятно. Мы с вами тоже. Написал нам дед Саша и продолжает что-то писать. Вот, интересно, что он там нам напишет. Дед Саша любит это дело. Так, кто у нас тут еще отметился? Геннадий пишет: привет, ты не один. Ну, Геннадий, очень приятно. На самом деле, очень приятно чувствовать, что я не один. Это радует. Илюха Казах пишет: 80% радиослушателей скажут, что раньше было лучше во всех отношениях. Ну что ж, вот и посмотрим, что они скажут. А что скажете вы, Илюха Казах? Вот скажите, вот вам как оно? Вот, лучше, хуже, что там? Рассказывайте. Все, 054-2070-800. Я делаю небольшой перерыв. Во-первых, нужно как-то остудить голосовые, а ниже связки. Вот. Во-вторых, рекламный блок стучится, а его пропускать никак нельзя. И он очень короткий, всего лишь 18 секунд. Два рекламных ролика. Вполне вероятно, что что-то полезное вы для себя из этих рекламных включений узнаете. Вот. Ну и потом, поскольку у нас сегодня такая псевдо-ретро-программа,

0: Наверное, мы сегодня будем слушать с вами музыку, которую часто говорят: вот раньше был не то, что сейчас, это ваш дребедень. Вот, так что послушаем старую дребедень. Ну, как бы, ну, такой дребедень с возрастом, окей? Ну и продолжим наше общение. Все, жду ваше мнение на эту тему. 054-2070-800. Сейчас маленькая реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах. Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Чего тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут.

0: признаюсь честно, это один из моих любимых треков. Несмотря на то, что этой песне в этом году исполняется 49 лет. Да, 49. Эта песня из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Вышла она в 1977 году. Кстати, помните вы этот фильм? Вряд ли, наверное. Не такое, чтобы он прям вау для нашей с вами ментальности, да? Но там Траволта красавчик, играет парня по фамилии Манеро, по-моему, да? Как-то так. Вот. Прикольное кино. Вообще совершенно ни про что. Нет смысла пересматривать ни в коем случае. О, кстати, между прочим, про пересматривать. Слушайте, хочу вам рассказать интересную историю, опять же, из своей жизни. Ну, а кто расскажет еще историю из моей жизни, если не я, да? Тем более микрофон-то у меня. Это, кстати, к вопросу, раньше было лучше. Она прям очень показательная. Произошла она довольно-таки давно, и с тех пор у меня появился один принцип такой, один из законов внутренних. У вас же тоже есть, наверное, внутри, ну, какие-то законы, типа, я никогда не буду отрывать голову живому голубю. Ну, к примеру, да, то есть, ну, вот, у меня тоже есть всякие, я никогда не. Вот, кстати, надо будет посвятить как-нибудь программу этому. Надо себе записать. А то ж забуду. Вот раньше что было лучше, так это память. Да, это прям однозначно. Так вот, значит, я с детства, действительно, прям с детства, я помню, увлекался музыкой всевозможным. Диджеем был, по-моему, с 8 лет. В пионерских лагерях пластинки крутил. То есть для старшеклассников. То есть как бы все мои ровесники уже шли спать, а я для старшеклассников в клубе крутил пластинки. Ну, вы понимаете. Ну, так вот. Шли годы, как бы, все такое вот. И у меня, вот, лично у меня в душе есть несколько композиторов и есть несколько музыкальных таких событийных пластинок, которые, ну, вот, они для меня святые. То есть я вот, когда их вспоминаю, думаю, боже мой, какая классная музыка, как это все потрясающе звучит. И одна из этих пластинок — это творение господина Тухманова, которая называется «Из вагантов». Ну, пластинка такая. Наверняка вы знаете, кто-то что-то помнит и так далее. И вот какое-то количество времени назад, вдруг ни с того ни с сего, я такой, эх, а послушаю-ка я вот ее сейчас. Помните вот это «На французской стороне»? Ну, что же планить? Да, но это не самая классная песня, не важно. Думаю, эх, наслаждусь-ка я, да, насладюсь-ка. Наслаждусь-ка и насладюсь-ка. Это же две сестры, по-моему, да, такие, которые знают толк. Ладно, это в другой программе. Так вот, получу-ка я удовольствие, послушаю-ка я вот это вот. Значит, включаю, окей, и что-то не могу понять, что происходит, потому что звучит все отвратительнейшим образом. И потом я понял, как бы, да, что поскольку ухо привыкло уже к современному звучанию, к современному уровню компрессии, к современным определенным там сэмплам и так далее, то есть сейчас, вот сейчас на мое ухо, та пластинка, которая считалась просто неприкосновенной для меня, слышится реально бедно. Не то, чтобы музыка стала хуже, нет. Но просто вот она звучит по-другому. И я понял, что все. То есть, если что-то вот ты любишь, вот обратно это трогать не надо. Вот оставь это как есть у себя в памяти, чтобы не разочаровываться. С тех пор я стараюсь, так сказать, если уж из воды вышел, то обратно в нее не входить. Лучше повспоминать, как было классно в воде, да, в той, чем потом вернуться в эту воду и понять, что, оказывается, она была мелковата. Ну, к примеру, да, или там недостаточно тепла. Но это мои загоны. Так, значит, поехали. Добрый вечер, пишет нам принцесса Диана. О, принцесс, how are you? Во-первых, пишет принцесса Диана, когда вы меня уже пригласите в гости? Диан, ну, как бы... А, вы про эфир, господи, боже мой. Я думал, вы мне пишете. Ну, я чё, ну, как бы я могу и к себе вас пригласить в гости. Ну, да, почему нет. Все, после эфира, значит, состыкуемся. Я же вам предлагала, пишет она. А, это не конец предложения. Я же вам предлагала, когда Савы нет, его заменить. Смотрите, как бы, нет, вот Саву заменить невозможно. Можно заменить масло маргарином, в некоторых рецептах. Можно заменить яйца яичным порошком. Саву заменить невозможно, поскольку это, ну, как бы это настолько уникальная квинтэссенция всего, что только можно, что при попытке его заменить вы всегда получите что-то другое. Поэтому я вас пригласить в любом случае приглашу, и тем более, раз вы мне предлагали. Вот, а дальше есть сообщение, дальше Диана продолжает. Ну, а если по теме, пишет она, то, как говорил дядюшка Эйнштейн, все относительно. Есть то, что улучшилось, есть много, что и ухудшилось. Пломбир, например, можно и самим дома приготовить. Есть классический рецепт. Музыка тоже разная. И среди современных творений есть такие, что прям отзываются и берут за душу. А Битлз, например, мне никогда не нравились, написала нам Диана. Диана, во-первых, большое спасибо, что участвуете, что пишете в тему. Да, что касается Битлз, это, на мой взгляд, конечно, феномен. Я, ну, опять же, это моя точка зрения. Это чертовски переоцененная группа. Наряду с Битлз в одно и то же время существовало большое количество не менее творческих коллективов. Но, знаете, хороший продюсер, так сказать, сразу несколько лошадей на ринг не выводит. Так что такое. Спасибо большое, Диана. Пошли дальше. Пишет нам. А, Геннадий продолжает, который намекает, что я не один. Не все так однозначно. Серьезно? Ну давайте еще раз скажем. Были моменты, которые в то время казались идеальными. Наша память так это и помнит. Но, конечно же, жизнь идет вперед, технологии вперед. Я сегодняшнюю жизнь по сравнению с прошлой намного лучше. Да, согласен, но было бы здорово, если бы вы какой-нибудь пример привели. Ну, просто интересно. Ведь все же кроется в деталях. Вы же понимаете, да? Все всегда в деталях. То есть вот девушка тебе нравится, ты прям вот смотришь на нее и понимаешь, жить без нее не могу. Но какая-то деталь, например, да, муж делает ваше счастье невозможным. Все в деталях. Так, Олег из Ашкелона пишет. Задавался вопросом, почему раньше лучше? Пришел к выводу, что детство оставило свой след, и люди ждут, а детство не вернуть. Да, вот как бы я примерно в этом же направлении думаю, я уже делился этой мыслью, да, что, скорее всего, о чем-то из прошлого мы так вот восхищенно думаем, потому что оно отложилось у нас очень теплыми воспоминаниями. А мы ж чем дальше по жизни идем, тем воспоминания, они как бы не то чтобы становятся проще, но они оказываются в меньшей эмоциональной оболочке. То есть мы же уже как бы более-менее реалисты такие, да, прожженные. А в детстве, господи, птичку увидел, боже мой, птичка, ну и стал как дурак орнитологом. Значит, Оля пишет, сейчас лучший выбор есть, технологии идут вперед. Окей, хорошая, ну как, окей, современная точка зрения. Так, ну что, дед Саша, как и я обещал, написал, поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте что-то вкусненькое поесть, попить, потому что сейчас я буду читать сообщение дед Саши на 14 листах убористым почерком. «Раньше в Израиле было лучше», — пишет он. «Именно по этой причине мы сюда и прибыли. В той части бывшего СССР, где мы родились, выросли, случилась война, тупая, как и те, кто ее затеял, и беспощадная ко всем и ко всему. Все, во что мы верили и составляло нашу жизнь, в одночасье рухнуло. И дети ведь родились, они не в безопасности. Возникло решение ехать. Куда? Ну, вопрос есть, ответ на поверхности, исходя из национальности некоторых родственников. И мы были очень счастливы и горды, приехав в Израиль. Сильная, умная, современная, независимая и передовая во всех отношениях страна. И окруженная врагами со всех сторон, но постоянно побеждающая. И это начало 90-х, продолжает дед Саша. Да, были террористы, теракты, взрывали автобусы, дискотеку, гостиницы, помните. Но такого расшланутого пофигизма, такого разгула подростковой и вообще преступности не было никогда. Просто другая страна, не знаю, что будет. Всем добра, удачи, дед Саша. Смотрите, я понимаю вашу эмоцию и понимаю ваше настроение. Я сам тоже наблюдаю вот эту определенную деградацию, но как бы сказать, дело в том, что мой имидж шоумена, который никогда не затрагивает политически актуальные темы, не позволяет мне сейчас вслух это рассуждать. Я просто не хочу. Я на радио прихожу для того, чтобы радовать, веселить и делать поездки незабываемыми. А для всего остального у нас есть Кричевский и человек, который умеет читать сообщения. Вот. Но если вы посмотрите шире, да, если вы чуть взлетите и посмотрите на другие страны, то в принципе, везде такая тенденция. Ну, везде. Почему так получается? Ну, хорошо, почти везде. Почему так получается и так далее. Есть, конечно, исследования и, в принципе, причины ясны. Но сегодня мы в этот эфир собрались не для этого. Сегодня мы хотим поругать Beatles и повосхищаться старым пломбиром. Ну, как я себе думал. Так что спасибо вам за сообщение. По-любому. Так, добрый вечер, Александр, пишет нам Харри. О, привет! Давно не виделись, кстати. По поводу того, что жить было интереснее, ваш тезка Александр Иванов написал. Раньше было с мужиками все легко и ясно. Скажут пару слов руками, так что кости хряснет. Это было каждое лестно, не считали люди грубым. Разговор телесный. С уважением, Гарри. По поводу этого тоже есть что сказать. Например, вот эта вот тенденция, которая якобы, на мой взгляд, якобы, да, ограждает наших прелестных женщин от грязных помыслов мужчин, тем самым не давая возможности сделать комплимент безнаказанно, да, или там проявить какую-то симпатию. Ну, на мой взгляд, это перегиб. Но опять же, это мой взгляд. Мне кажется, что, ну, так неправильно. Но, как бы, это что ко мне кажется. Хотя, вот я иногда, мне попадается какой-нибудь старый фильм или старый сериал, окей, и я вот смотрю, отношения между людьми другие. Сейчас, еще раз, ни лучше, ни хуже, не об этом речь. Они другие, они по фибрам другие, по вайбу другие, по настроению другие, по ощущениям другие. Ну, короче, в общем, другие. Так, значит, Дима пишет, раньше было лучше, солнце жил в центре. Раньше было лучше, пишет Дима, раньше солнце жил в центре, а теперь уехал на задворки, написал нам Дима. Дима, смотрите, по поводу задворок, окей, разница в 29 минут. 29 минут. Ну, как бы вот сейчас, да, это время согласия. То есть, если мне надо было оказаться в центре Ришана, допустим, в 12, я мог выехать без 15-12, сейчас я выезжаю в 11-15. Господи, какая разница? Но я решил зато таким образом свои некоторые дела и чувствую себя прям радостно каждое утро. Каждое утро просыпаюсь, улыбаюсь и думаю, господи, как же хорошо мне здесь на задворках. Не то, чтобы я прям кого-то зову, типа, все переезжаем, как вы называете, на задворки. Хотя, конечно, жители этого города сейчас могут немножечко и обидеться. А вы знаете, какие они, когда обижаются? Они прям... Да, но, в общем, да. Надеюсь, то, что я делаю, да, ну, скажем так, мое творчество хуже от этого не стало, и слава богу. Вот, на этом пока что сообщения закончились. Я обещал по поводу музыки поговорить с вами. Давайте, значит, поговорим. По поводу, значит, раньше было лучше. Я прекрасно понимаю, опять же, почему для многих, и для вас в том числе, для многих наших, то бишь вас, дорогие мои радиослушатели, музыка тогдашняя кажется намного лучше и правильнее, чем музыка вот сейчасшняя. По той же самой причине. Эмоциональная окраска. Вы, конечно, можете говорить все что угодно, потому что вот, рок, это классно, вот сейчас вся эта фигня. Смотрите, да, наверное, но, скорее всего, дело, если вы поглубже подумаете, в том, что как раз когда вы слушали ваших любимых Ангусов Янгов, например, да, и Клаусов Майна и всех остальных ребят в кепках и шортах, вы сами были тогда в кепках и шортах. Вы были, находились в пубертате или в постпубертате. Вы тогда переживали какие-то эмоциональные моменты, моменты первой любви, моменты первого расставания, моменты еще какие-то. И, разумеется, окружающая вас музыка являлась частью этого всего. прошло время, и когда вы сейчас оглядываетесь, да, такие, ух, как было, вот, я вот помню Люду-то любил, вот, да, вы же помните не только Люду, вы помните вообще все. Вы наверняка, каждый из вас может вспомнить вообще, какая погода была в тот день, когда вы там, я не знаю, что-то важное сделали. И, разумеется, фоном в подсознании играет Wind of Change, там, вот, что-то такое, вот. И поэтому вам кажется, что типа вот раньше было круто. А вот современной молодежи, которые вот сейчас только же лет, сколько вам было тогда, да? Хотя нет, сейчас люди, они как бы физиологически растут быстрее, ментально чуть медленнее. Ну, то есть, которым сейчас 13, 15, 17. Они слушают вообще что-то другое. Вы это даже музыкой назвать-то вряд ли сможете. Вот. Но я как опытный родитель, а я в данном случае опытный родитель, всем вот родителям прям советую. Я знаю, что нет ничего лучше, чем получить непрошенный совет, поэтому как бы советую. Перед тем, как сказать ребенку, что то, что он слушает, это гадость, просто попытайтесь понять его, его состояние эмоциональное. Это важно. Потому что если он становится счастливее от того, что он это слушает, если он как бы раскрывается под это дело и так далее, это значит вот та самая музыка, которую он через какое-то количество лет будет вспоминать и говорить, что вот она была самая классная. Так, Леонид нам написал: «Доброе утро. Раньше эта физиономия была моложе и веселее». Ну, просто тут фотографию он еще прислал свою. «Борода, вот это все, киса сидит». Вот, значит, раньше эта физиономия была моложе и веселее. Молоко умело киснуть, а не... Так, секунду. А не гнить. Пломбир был из молока и сливок, а не из наполнителей палмового масла. Были трэмпы, автостоп. Вы ездили трэмпом, спрашивает Леонид. Леонид, значит, давайте остановимся. Окей? Сейчас далеко не все мороженое из пальмового масла и наполнителя. Просто не надо, как говорится, обобщать. Вот тут я начинаю уже цитировать моего коллегу Павла Михайловича, который постоянно через каждые 3 минуты говорит, не надо обобщать. Действительно, не надо обобщать. Просто вам попадается, очевидно. Или вы даже не смотрите состав. А может и смотрите, не знаю. А по поводу физиономии, я уже должен как бы уйти на рекламу, но я вам расскажу сейчас историю про меня сегодняшнего и по поводу моей физиономии. То есть история, с одной стороны, как бы, ну, она смешная. Это прям, ну, как бы я веселюсь, когда ее рассказываю, когда вспоминаю. Слава богу, могу позволить себе иронизировать над собой сколько хочу. Так вот, история такая. У меня сейчас есть новый автомобиль. Он прям новый вообще. Прям новый вот совсем. Со всеми наворотами, которые только есть. Сам ездит, сам... Ну, короче, очень навороченный автомобиль. Очень навороченный. И один из элементов его наворотов — это отслеживание состояния водителя. Окей? И когда машина видит, что водитель уставший, она начинает сначала писать, мол, типа, а не выпить ли тебе кофейку, да? Потом подавать всякие там тактильные сигналы. Ну, а если она решит, что водитель мертв, то, очевидно, ну, так в основном написано, она включит аварийку, припаркуется где-то там на обочине и позвонит куда надо. Очевидно, родственникам. Ну, так это как бы описание ситуации. А теперь вот представьте, как можно, значит, изменить состояние, точнее, настроение человека одним сообщением. Как-то утром я просыпаюсь, причем я выспался хорошо, классно, настроение замечательное. Значит, проснулся, весь такой бодренький, попил на балкончике кофейку, побрился в этот день тоже, зачем, дурак. Короче, весь такой свежий, такой прям сияющий, все. Сажусь в машину, проезжаю 10 метров, а машина мне пишет: вы выглядите уставшим, пожалуйста, остановитесь где-нибудь, попейте кофе и взбодритесь. Вот. Понимаете? То есть я в своем хорошем состоянии, радостном, с точки зрения автомобиля, выгляжу как уставшая фигня. А вы говорите. Вот, маленькая рекламная пауза, и мы продолжим, мальчики и девочки. Было бы интересно послушать еще чье-нибудь мнение на тему «Было раньше хуже, лучше, веселее, скучнее, вкуснее». Вот
1: это все. Мне нужна твоя одежда, путь, сапоги и мотоцикл.
2: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут. Реклама.
2: Вам знакомо чувство, когда вы видите рекламу акции в супере, а потом мелким шрифтом прописано «Согласно условиям мероприятия» или «Только при покупке дополнительных товаров» или «Действительно при покупке на сумму свыше 200 шекелей». Скажите, они правда думают, что мы фраеры? Хорошо, что Министерство экономики объявило о самой дешевой корзине в Израиле сроком на полгода. 100 товаров, которые нам действительно нужны. И цены, которые помогают экономить в среднем больше 30%, а на каждой покупке скидка на корзину может доходить до сотен шекелей. Полный список товаров корзины и адреса филиалов ищите на сайте Carrefour. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
5: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут.
6: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты.

0: Фитинги, фитинги, ПНД труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель рулевого,
1: струбцина,
0: сход развал,
1: дюбель гвозди,
0: отгазированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Прозвучала песня в исполнении Эдуарда Хиля, ходит песенка по кругу. Вот опять же, безобидное название, но вот в современном прочтении можно даже и докопаться до этого названия. Значит, Леонид написал, Леонид написал, эту песенку надо Юрию товарищу Лазе отправить. Спасибо за программу. Смотрите, я думаю, если, ну, опять же, как бы, а кто еще озвучит? Ну, я так думаю, что он прекрасно все понимает. Ну, надо же на чем-то делать себе сейчас пиар. Ну, на музыке не получается, уже все. Ну, как бы, что там. Так вот, зато, видите, человек приглашают на всякие там телевизоры, во всякие подкасты и так далее, и так далее. То есть нормальный пиар. Все он понимает, я так думаю. Но если нет, то, господи, опять же, как я уже и говорил в начале программы, все очень, очень субъективно. Вы не можете быть объективным никак. Вот, ну, как бы вы ни старались, да? То есть вы все равно будете заложником своего видения, своего характера, своей точки зрения, своего культурного, ментального, какого угодно, бэкграунда и так далее. Поэтому, ну, кому-то нравится, кому-то нет. Кто-то считает, что Земля плоская, и поди его разубеди. А с другой стороны, вот смотрите, он считает, что Земля плоская. Вы считаете, что Земля круглая, окей? Земле от этого, собственно, что? Она как и была такая, какая она есть, да? Она такая и осталась. Как бы, ну, это, между прочим, то же самое, как я на своих семинарах людям объясняю, что зависеть от чужого мнения, это как минимум странно. Потому что кто-то считает вас, ну, потрясающе красивым, а кто-то считает вас, мягко скажем, ну, юродиво безобразным. Ну, вы-то от этого ж не поменялись. Вы как есть, так и есть. Поэтому слушайте себя и будьте собой. Ну, ладно, это уже такого рода лекции за деньги в отдельном заведении. Так, значит, дед Саш продолжает. А дети мои, кстати, на очень много разнообразной и другой музыки меня подсадили. Дети вообще это наше будущее, как бы это ни звучало. Вот. А, ну и сейчас как будто радиомаяк послушал. Да я специально сегодня музыку подобрал такую. Там еще будет еще одна приятная. На французском, там, под конец программы. Да, что касается вашей фразы «Дети — наше будущее». Я понимаю, это очень классная фраза. Она прям такая глобальная. Она, можно сказать, высечена в скрижалях нашего подсознания. Возможно. Но лично я так не считаю. Дети не наше будущее. Дети — это люди, которым как, ну, мы дали жизнь и шанс. Все. Ну, как бы нашим будущим они не являются. У нас есть своя жизнь, свое настоящее, прошлое и будущее. У детей есть своя жизнь, свое настоящее, прошлое и будущее. Да, иногда эти жизни будут пересекаться. Но дети, это их жизнь, их будущее. Ну, опять... Слушайте, мы так очень глубоко уйдем. Так, что там еще? Кто-нибудь знает еще одну песню Юрия Лозы? Смотрите, на самом деле, в свое время, опять же, да, у Лозы было много песен известных. Ну, вот, например... сейчас. А, вот, пожалуйста. «Одиночество» песня здесь такая. Потом «Над деревней Клюевкой». Знаете песню? Вот. Потом есть песня, как же это называлось-то, боже мой, «Сто часов», вот, «Сто часов». Ну, были, слушайте, ну, просто выстрелил плод, ну, как бы, ничего удивительного. Как и у этих ребят, которые все любите, ну, вот эти, да, немецкие рок-музыканты, Scorpions. Играли, они пытались свой какой-то ракешник, играли, ну ничего не выходило у них, выходило, ну никто не замечал. А потом начали ныть немного, так соплей добавили, извините, лирики добавили, да, вот это самое, в протяжный вокал. И опаньки, ничего себе, Wind of Changes, теперь все знают. А продолжали бы они свой рок гнать, никто бы не вспомнил. Тут же как выстрелит, понимаете, что-то зайдет, что-то не зайдет. Как бы люди начнут повторять, не начнут повторять, в общем, такое. Так, в общем, давайте, время 20:54, и уже как бы компьютер мне намекает, что, Александр, а не пора ли, так сказать, собираться? И я особо с ним спорить-то не буду. Хотелось бы, во-первых, поблагодарить вас всех, кто вынес этот час. Спасибо большое, что были. Особенно спасибо большое тем, кто поучаствовал и выразил свое мнение. Сейчас пишет нам наша радиослушательница Сара. Сейчас мне хорошо. Пишет она, лучше Израиля нет. Мы не ехали к лучшей жизни. Нам говорили, что будет трудно, и мы не ждали легкой жизни. Работы здесь хватает, и еда доступна. Каждое утро благодарю Бога за то, что у меня есть. Люблю слушать вас вместе с Савой. Есть интересные вещи, познавательные для меня. Спасибо вам большое. Я тоже люблю слушать нас вместе с Савой. Переслушивать иногда. Записываю некоторые мысли. Да шучу, на самом деле. Вот, спасибо большое за ваше мнение и вашу оценку. Вот, все, мальчики и девочки, я думаю, что если мне удалось, например, да, на какое-то время вам, так сказать, включить какой-то подсознательный процесс, типа, да, слушайте, а правда, давайте подумаем об этом неоднозначно, я буду очень рад. Вполне вероятно, что если вы вот еще сегодня попадете домой, да, то есть вы сейчас слушаете не только потому, что вас выгнали из дома, а вы как бы по пути и поговорите со своими вторыми, третьими половинками, четвертыми, знаете, разные ситуации бывают, то будет здорово. Но мне кажется, что не существует вообще никакого однозначного ответа на вопрос, что было лучше сейчас или раньше. Потому что мне кажется, что то, что было раньше, оно было вот достаточным для того времени. А то, что сейчас у нас в жизни есть, это касается абсолютно всего. Технологий, работы, здоровья, музыки, еды, мороженого вашего любимого. То, что у нас есть сейчас, это то, что соответствует современному времени. Все, мальчики и девочки, включите лазу, пожалуйста. Смотрите, только для вас, специально для вас я сделаю исключение. Исключение звучит следующим образом. Программа по заявкам у нас каждую субботу с 13 до 14.00. Так что дотяните до субботу, и мы с вами все равно лазу не послушаем, поскольку он у нас уже не воспроизводится в нашей фонотеке. Нет такой иглы, которая в состоянии воспроизвести бороздку, так сказать, на его альбоме с потрясающей музыкой. Все, на этом я вас оставляю с замечательной песней. Вот поверьте мне, песня замечательная. Вы знаете ее абсолютно все. Кто-то знает ее даже на русском языке, несмотря на то, что оригинал написан и записан на французском. И пел эту песню человек, который в свое время ассоциировался просто с Францией. Вот смотришь на его даже фотографию, просто вот фотографию, и думаешь, боже мой, запахло круассаном. Причем слово круассан еще почти никто не понимал, но пахло им уже прям очень хорошо. Ну вот поверьте, правда, вот честно. Все, всем хорошего вечера, потрясающей ночи. С вами был Александр Солнцев. И помните, да, мужчины не плачут, хотя да, бывает.

die team. Lay back and feast as this audio guides you through.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози. I wanna spend my money where the days are sunny and bright.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

дело и без денег. Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

произнесла довольно внятно «Вау-вау». Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот суперовощ манго. И за зеленым солнцем как орангутаны по крышам двор.

0: Я подарю тебе овощной танго. Но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, эта ранка ведет к погибели любви.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.
3: 89.1 FM.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: меня Вова зовут.
1: Меня Марина.
0: Слушай, Марин, а у тебя не будет немного времени?
1: Не знаю. А тебе зачем?
0: Ну, тут такое дело.
2: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не одна.

0: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
1: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: есть хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

мечтает быть пилотом. Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.